0: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра. Главная музыка.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорский проект «Доброслужащий» расширяет границы. Нягинская поликлиника подводит итоги диспансеризации за первое полугодие. В Ханты-Мансийске соберутся лучшие команды Всероссийской школы безопасности. Проект «Доброслужащий», родившийся в Югре, распространился на весь Уральский федеральный округ. Госслужащие разных уровней добровольно отправляются в гуманитарные миссии, чтобы помогать там, где это особенно нужно. Как сообщил в своих соцсетях полномочный представитель президента Российской Федерации на Урале Артем Жога, всего за месяц с небольшим к инициативе присоединились около 100 чиновников, от заместителей губернаторов до рядовых специалистов. В рамках двухнедельных командировок они помогают мирным жителям и бойцам в Донецкой и Луганской народных республиках. В этих поездках нет чинов и кабинетов. Только общая ответственность и искреннее желание быть полезными. Особенно ценно, что развитие проекта во многом идет благодаря самим участникам. Вернувшись, они делятся впечатлениями, и это вдохновляет коллег примкнуть к миссии. Полпред также отметил, что инициатива «Доброслужащие» уже выходит за пределы Уральского федерального округа. Заявки поступают и из других регионов России. Дальнейшее развитие проекта станет одной из ключевых тем на первом форуме «Патриоты России», который пройдет 25 августа в Тюмени, добавил Артем Жога. Медицинская профилактика спасает жизни югорчан. Речь о диспансеризации. Например, в Нягинской городской поликлинике за первое полугодие выполнили около 15 тысяч таких обследований. Благодаря этому врачи смогли вовремя заметить опасные заболевания и дать пациентам шанс на успешное лечение. Так, у 14 жителей впервые выявили онкологические заболевания. Почти у 400 человек болезни системы кровообращения. Еще у 36 сахарный диабет. Не менее важны и данные о факторах риска. Почти у 10 тысяч осмотренных нашли предпосылки для развития хронических инфекционных недугов. Это ожирение, повышенный уровень холестерина и глюкозы, а также высокий риск инфаркта и инсульта. Около 4700 пациентов направили на второй этап диспансеризации, чтобы провести дополнительные исследования и не упустить драгоценное время. Отмечу, до конца года медики планируют оценить здоровье еще 10 тысяч нягинцев. Все обследования проходят бесплатно в рамках программы «Здоровье для каждого» с проекта «Положительная и активная жизнь». Ханты-Мансийск готовится к юбилейной 20-й Всероссийской школе безопасности. Это событие пройдет с 1 по 10 августа и соберет 18 команд победителей межрегиональных этапов. Всего около 300 человек, включая участников от 13 до 17 лет, руководителей коллективов и судей. Основная программа развернется на территории Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Здесь пройдут испытания, максимально приближенные к реальным чрезвычайным ситуациям. Ребятам предстоит пройти полосу препятствий, показать себя в комбинированной пожарной и кросс-эстафете, а также продемонстрировать навыки поисково-спасательных работ и оказания первой помощи. А еще в расписании соревнования по плаванию и творческие конкурсы. В свободное время школьники посетят Национальный центр России, Музей геологии, нефти и газа и отправятся на обзорную экскурсию по столице округа. И последнее. Почти 5000 югорчан получили золотые значки ГТО по итогам второго квартала текущего года. Приказ о награждении подписал министр спорта России Михаил Дегтярев. Высшую награду Всероссийского физкультурного комплекса заслужили 4844 жителя Югры. Специалисты напоминают, что присоединиться к спортивному движению может любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Примечательно и то, что обладатели знака отличия имеют право на получение налогового вычета. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 5 минут. Сегодня 17 июля. Сегодня пятница. Да. Пятница. Дождь смывает следы всей тяжелой недели.
5: Вообще как совпало, все отлично, да.
0: И даже несмотря на то, что дождь, очень тепло.
5: Прошел утречком, да даже душно. Вот это вот меня немножко подбешивает. Что вот такая духота. Вчера вечером тоже душно было достаточно, несмотря на то, что вечерок.
0: Это потому что ты душный.
5: Да.
0: Ты душный.
5: Я дома и духовку, мне кажется, не закрыл, когда уходил. И здесь свою не выключил, да?
0: Да, потому что ты душный, поэтому тебе душно. В принципе, нормально.
5: Спасибо, друг.
0: Да-да, знаешь ли, не то могу. Хочу сказать...
5: Горькую правду скажешь прямо в глаза, да?
0: Я хочу сказать следующее. Ученые пришли к выводу, что, оказывается, все мы стали спать почти на 56 часов меньше в год. На 56 часов меньше в год спим. Все потому, что как будто бы какое-то глобальное потепление. А меж тем недосып приводит к каким болячкам? Ну-ка. Я сейчас перечислю в очередной раз.
5: Там, сердцем,
0: инфаркт,
5: мозгом.
0: Инсульт, депрессия. Ты понимаешь?
5: Вот плюс все угадал сразу.
0: Все вообще сразу угадал. Исследователи проанализировали данные городам разным. Mm-hmm. Там было почти 1400 городов мира за последние 5 лет и выяснили, что все более жаркие ночи ежегодно крадут у человека в среднем 56 часов сна, ну, в смысле, в год, да? Mm-hmm. А это, между прочим, почти 7 полноценных ночей. А мы же знаем, что 11 полноценных ночей и до свидания.
5: Что 11 полноценных?
0: Не будешь спать 11 ночей и умрешь.
5: Мне кажется, меньше гораздо. Я слышал что-то вообще о что-то там 5, что ли, ночах.
0: Вообще...
5: Если ты не будешь долго спать, да, мы с тобой слышали, кто-то там из специалистов приходил, но мне кажется, все равно человек выключается в этот момент. У меня был случай, когда я не спал трое суток, ну почти не спал, но были моменты, когда ты вот выключаешься, как некоторые люди, когда долго в дороге находятся, за рулем засыпают.
0: Страшное
5: вот
0: дело.
5: Это примерно так же, ты вроде как и бодрствуешь, ты видишь дорогу, но одна какая-то часть мозга у тебя начинает спать.
0: Ну это, между прочим, страшное дело.
5: Да.
0: Вообще, я хочу сказать, что надо понимать, что во время сна организм наш восстанавливается сна ночью. Это не когда-нибудь, ни днем, ни 15-минутный сон во время обеденного перерыва. Ночью организм восстанавливается. Ну, понятно, когда жарко, организму сложнее охлаждаться, сон там становится поверхностным, прерывистым там, да. Но и тем не менее спать нужно. Мы все прекрасно понимаем. Поэтому неважно, суббота сегодня, пятница, четверг, неважно какой день, мы все-таки должны стараться в нашем персиковом возрасте, мы должны стараться вот эти вот 7 часов-то высыпать, понимаешь? Но если
5: так
0: получается...
5: Так вот, для нас, для таких и придумали давным-давно. Спокойной ночи, малыши, во сколько там? В 9 часов спят усталые игрушки, книжки спят. Ну или 9:30, все, легли и все, никаких гаджетов. Посмотрели «Спокойной ночи, малыши», Хрюшин со Степашей помахали и все, захрапели спокойненьким сном. Проснулись пораньше, и день такой длинный получается.
0: Я хочу сказать, что у меня вообще так не получается. Последние недели совершенно сумасшедшая, плюс ко всему я представляю, что вот эта неделя совершенно сумасшедшая, я представляю, следующая будет еще сложнее, потому что подготовка к отпуску. Мне нужно сделать это и вот это. И вот у меня, короче, столько дел в списке несделанных. Я вообще не представляю, как мне разорваться на все это. Но больше всего времени, вчера, например, я потратила на поиски канистры. Мне нужна канистра бензина. Я сейчас
5: Металлическая.
0: Я хочу обратиться ко всем, кто в компании с нами
5: Давай,
0: находится.
5: Давай, обращайся, у тебя есть такая возможность.
0: Дайте погонять. Вот на месяцок. Я вот съезжу и обратно верну. Вот правда. Слушайте, нет, вообще нет канистр. В городе нет канистр. На маркетплейсах они стоят каких-то космических денег. 20 тысяч 20-литровая. Пластиковая мне не нужна.
5: По 1000 за литр,
0: да,
5: нормально.
0: Ну это, знаешь что?
5: Ты можешь купить 20 баночек стеклянных с плотными крышечками и вот набрать себе бензина.
0: Какой молодец. Посмотри, какой.
5: 3-литровых, в конце концов, можно. Это ведь тоже, ну, я понимаю, что это не металл, но и не пластик, в конце концов.
0: Посмотри, так и блещешь.
5: Закатала в банках бензин и повезла.
0: Но я сейчас вот смех смехом, но я сейчас вообще обращаюсь ко всем, кто в компании с нами находится. Правда, дайте на прокат. На прокат дайте, я сгоняю и как бы верну вам канистру.
5: Плюс 7-950-510-66-66. Это Телеграм и Макс. Напишите, пожалуйста, может, правда, есть кто-то сердобольный. Угу. Просто кто невероятно хорошо относится к Даше. Она ведь у нас такая молодец. Будет вас по утрам.
0: Я верну, честное слово.
5: Она все возвращает. Брала у меня палку колбасы, вернула.
0: Ну, в общем, правда, если есть у кого-нибудь канистра, дайте погонять. Правда, потому что я шибко переживаю за предстоящую поездку, а мне очень много придется в этом отпуске ездить сначала в одну сторону, потом в другую. И все это минимум 1000 километров. Там, я понимаю, бензин есть, но вот эти очереди мне надо будет немножечко как бы побыстрее.
5: Ну, в общем, если у кого-то есть алюминиевая канистра, дайте погонять.
0: Да, пожалуйста. Ради такого дела я даже личный номер дам. Ну, не сейчас, не в эфире. Так, пока, если что, созвонимся. Николай Вдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро. Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. Сегодня 17 июля, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 22 градуса выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов выше 0. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 20, в Нягане, Белоярском и Березово воздух прогреется до 23 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:18, и на мою просьбу откликнулись. Есть человек, слушатель, у которого он подписан как Хмао. Я не знаю, как его зовут. Это по всему. Это округ, да? Это округ дает мне, понимаешь?
3: В лице какого-то очень
2: доброго человека,
3: жителя,
2: да. И вот человек говорит: привет, есть канистра, и я из Ханты-Мансийска. На работе сегодня, а завтра можешь взять. Ехать-то
3: вот
2: куда? Хмао, куда?
3: Да, ехать,
2: где забирать?
3: Куда ехать? Это же классный сегодня день подарков.
2: Вот.
3: День дарения подарков.
2: Но мне
3: поэтому...
2: дарить не надо. Мне просто погонять на
3: Но
2: месяц.
3: Это же неплохой подарок. Ну, как бы даже погонять, это тоже классный подарок. Ты сейчас поедешь, потом она тебе не нужна будет. И назад человеку передаришь ее. Я вот вчера уже отпраздновал день подарков. Мне вчера два товара пришло на маркетплейс. Ковер в комнату. Причем классный ковер там на войлочной основе. Я вчера часа два залипал, просто лежал на ковре. Положил подушку, лежал на ковре.
2: Чистый ковер.
3: А он еще новый, пахнет вкусненько. Все класс. А второй товар — это рулон пакетов. 1000 пакетов, сверхпрочных пакетов. Они очень нужны мне, сверхпрочными, потому что я убираю за собакой.
2: Ага.
3: Вот для этого. Угу. И я где-то в каком-то магазине вчера этот рулон задарил кому-то.
2: Зачем?
3: Ну, то есть оставил где-то, видимо, на полке или там, ну, не знаю.
2: А ты когда...
3: И забыл.
2: Подожди, а ты когда ходишь, ну, там, скажем, из маркетплейса куда-то, ты что, в руках все несешь, как вымпел?
3: А я вчера какие-то товары, видимо, брал, и, ну, я потом уже проанализировал это дома вечером, мне, как всегда, лень было идти.
2: Верните Авдонину рулон пакетов. Это нечестно, это он приобрел.
3: Так вот, они же не знают, что это Авдонин, на нем же не написано.
2: Напиши в типичке, сфотографируй.
3: Да ладно, я там за 147 рублей этот рулон пакетов. Человеку подарок будет, сегодня же день подарков.
2: Ладно, день дарения подарков действительно отмечается сегодня, в пятницу. Почему бы и нет? Круто. Порадовать друг друга. Вот я только вчера говорила о том, что не спонтанные подарки, это очень круто и здорово. Вот сегодня можно, пожалуйста, если... Ну, что это я без повода буду дарить? Вот, пожалуйста, сегодня прекрасный повод, день дарения подарков. День этнографа отмечается сегодня. Профессиональный праздник российских ученых-этнографов, представителей различных этнографических школ. И он отмечается сегодня, 17 июля, но, правда, пока не официально. Дата приурочена к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника
3: Николай Миклухи-Маклай.
2: Он ярый защитник колониальных народов, он противник работорговли, он противник расизма, он открыл старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии, этнографии. В общем, спасибо тебе, Николай Николаевич. А еще сегодня отмечается день основания морской авиации военно-морского флота Российской Федерации.
3: Ура!
2: 17 июля 1916 год. Над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Ну и все. Победа в этом воздушном бою, конечно же, положила начало истории российской морской авиации.
3: Да хорошо, это еще никогда. Ну и все. Победа.
2: Ну и все. Победа. Хорошо. Конечно, ну что я там буду? Всемирный день эмоджи отмечается сегодня. Он посвящен сверхпопулярным в современном обществе пиктограммкам и диаграммам, смайликам, которые используются в системе электронного общения. И эти значки символизируют настроение человека, эмоции, а также изображают различные предметы в совокупности, собственно, способны изобразить даже отдельные жизненные ситуации.
3: Японцы или китайцы, по-моему, переписываются вообще одними эмоджи. Или как правильно?
2: Вообще, я хочу сказать, что настолько сильно эти смайлики вошли в жизнь, что теперь даже если ты пишешь человеку, ну, с которым ты более-менее знаком, не деловая переписка, я сейчас не про деловую переписку. Хотя и в деловой переписке сейчас
3: уже
2: тоже можно, и это никакой не моветон, даже в этику, в этикет общения в делового тоже внесли там эти смайлики, но, правда, не все.
3: Определенные, конечно.
2: Да, но и тем не менее, ими можно спокойненько завершать или там начинать какую-то деловую переписку. Так вот, что касается...
3: Переписки без эмоджи вот этих, да?
2: Да, они, если, короче, ты там не ставишь какой-то там, не знаю, улыбающийся...
3: Хотя бы скобочку.
2: Да, и все. А ты знаешь? Слушай, у меня сегодня день открытий настоящих. Я сегодня включила телевизор с утра, у меня там определенный канал. Там рассказывают как раз-таки вот про историю там появления этих смайликов и все остальное. Оказывается, чуть ли не Булгаков первый предложил использовать скобочку, вот, которая в как бы рожками влево смотрит. Ну, улыбочка такая, которая. Чуть ли не он предложил ее использовать как раз-таки в качестве обозначения улыбки. Но вроде как бы есть те, кто согласен с этой теорией, есть те, кто... Да, ну,
3: сейчас уже, мне кажется, не разобраться. А вообще, на мой взгляд, вот эти все эмоджи или эмодзи, я уж не знаю, как правильно говорить, мне кажется, еще из наскальной живописи. Наши предки когда-то в пещерах тоже, возможно, оставляли. Уходит муж на мамонта и оставляет смайлик своей жене, чтобы она просыпается. Ох, улыбнулся муж, и перед выходом настроение сразу поднимается.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога – главное сейчас!
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные – даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорский проект «Доброслужащий» расширяет границы. Нягинская поликлиника подводит итоги диспансеризации за первое полугодие. В Ханты-Мансийске соберутся лучшие команды Всероссийской школы безопасности. Проект «Доброслужащий», родившийся в Югре, распространился на весь Уральский федеральный округ. Госслужащие разных уровней добровольно отправляются в гуманитарные миссии, чтобы помогать там, где это особенно нужно. Как сообщил в своих соцсетях полномочный представитель президента Российской Федерации на Урале Артем Жога, всего за месяц с небольшим к инициативе присоединились около 100 чиновников, от заместителей губернаторов до рядовых специалистов. В рамках двухнедельных командировок они помогают мирным жителям и бойцам в Донецкой и Луганской народных республиках. В этих поездках нет чинов и кабинетов. Только общая ответственность и искреннее желание быть полезными. Особенно ценно, что развитие проекта во многом идет благодаря самим участникам. Вернувшись, они делятся впечатлениями, и это вдохновляет коллег примкнуть к миссии. Полпред также отметил, что инициатива «Доброслужащие» уже выходит за пределы Уральского федерального округа. Заявки поступают и из других регионов России. Дальнейшее развитие проекта станет одной из ключевых тем на первом форуме «Патриоты России», который пройдет 25 августа в Тюмени, добавил Артем Жога. Медицинская профилактика спасает жизни югорчан. Речь о диспансеризации. Например, в Нягинской городской поликлинике за первое полугодие выполнили около 15 тысяч таких обследований. Благодаря этому врачи смогли вовремя заметить опасные заболевания и дать пациентам шанс на успешное лечение. Так, у 14 жителей впервые выявили онкологические заболевания. Почти у 400 человек болезни системы кровообращения. Еще у 36 сахарный диабет. Не менее важны и данные о факторах риска. Почти у 10 тысяч осмотренных нашли предпосылки для развития хронических инфекционных недугов. Это ожирение, повышенный уровень холестерина и глюкозы, а также высокий риск инфаркта и инсульта. Около 4700 пациентов направили на второй этап диспансеризации, чтобы провести дополнительные исследования и не упустить драгоценное время. Отмечу, до конца года медики планируют оценить здоровье еще 10 тысяч нягинцев. Все обследования проходят бесплатно в рамках программы «Здоровье для каждого» нацпроекта «Положительная и активная жизнь». Ханты-Мансийск готовится к юбилейной 20-й Всероссийской школе безопасности. Это событие пройдет с 1 по 10 августа и соберет 18 команд-победителей межрегиональных этапов. Всего около 300 человек, включая участников от 13 до 17 лет, руководителей коллективов и судей. Основная программа развернется на территории Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Здесь пройдут испытания, максимально приближенные к реальным чрезвычайным ситуациям. Ребятам предстоит пройти полосу препятствий, показать себя в комбинированной пожарной и кросс-эстафете, а также продемонстрировать навыки поисково-спасательных работ и оказания первой помощи. А еще в расписании соревнования по плаванию и творческие конкурсы. В свободное время школьники посетят Национальный центр России, Музей геологии, нефти и газа и отправятся на обзорную экскурсию по столице округа. И последнее. Почти 5000 югорчан получили золотые значки ГТО по итогам второго квартала текущего года. Приказ о награждении подписал министр

0: министр спорта России Михаил Дегтярев. Высшую награду Всероссийского физкультурного комплекса заслужили 4844 жителя Югры. Специалисты напоминают, что присоединиться к спортивному движению может любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Примечательно и то, что обладатели знака отличия имеют право на получение налогового вычета. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио. Югра.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 37 минут. Сегодня 17 июля, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 22 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня воздух прогреется до 26 градусов. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 20, в Нягане, Белоярском и Березово 23 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 18, в Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: сердца.
1: Реклама.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Оверены по 34-662-533-101, 2026 год.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: 7:47. А где Овны? Сегодня вас ожидает большой сюрприз. Будьте готовы удивляться.
1: Тельцы, сегодня ничто не будет ограничивать свободу ваших действий. Расправьте крылья и парите.
0: Близнецы, вам сегодня может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас.
1: Раки, ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств. Будьте готовы к переменам.
0: Львам, сегодня вам предстоит немало поработать ушами. К вечеру вы не сможете вспомнить ничего из услышанного, если не будете делать заметок.
1: Девы, этот день идеален для восстановления давно утраченных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
0: Не хочу. Весы, сегодня можете не опасаться занудливых и раздражающих вас людей. Если им удастся привлечь ваше внимание, то настроение они вам испортить не сумеют.
1: Скорпионы, знайте меру. Если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к посторонней помощи.
0: Стрельцы, позвольте своему воображению вести себя за границей реальности. Это неплохой способ отдохнуть.
1: Козероги, сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно.
0: Водолеи, сегодня ваши подозрения, скорее всего, подтвердятся. Как только это произойдет, начинайте действовать соответственно. Не стоит ждать лишних доказательств.
1: Рыбы, вы слишком загоняли себя в последнее время. Этот день предназначен для отдыха. Используйте его по назначению.
2: Радио Югра.
3: Тихо плакать.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 54 минуты. И, слушай, я уже благодарила человека, который мне канистру погонять даст. Я же выяснила.
2: По-моему,
1: все.
2: Да, но можешь еще раз поблагодарить.
1: Это Артем.
2: Благодарности много не бывает.
1: Артем, который согласился дать мне канистру, 20-литровку, между прочим, железяку. Вот. Понятно? Завтра... Не какую-нибудь там. Угу. Ага.
2: Завтра пойдешь бить челом, получается, ты.
1: Завтра пойдешь бить челом.
2: Это тот фразеологизм, который мы сейчас будем объяснять. От фонии фразеологизм сегодня, как я уже сказал, бить челом, и пришел он из Древней Руси. Но вообще, на самом деле, это земной поклон. Человек встает на колени и головой касается пола. Ну, голова, чело, тут как бы все понятно. Другое дело, что разный смысл в это вкладывали. Это либо прошение, либо уважение перед там князем каким-нибудь, ну, вышестоящим руководством, так скажем, князем, царем и прочее. Даже, может быть, раболепствование такое. Так. А когда с прошением приходили к нему, ну, или какое-то требование там выдвигали, тоже ходили, это называлось челобитное. В процессе, то есть это выражение преобразилось, не стал называться, когда к князю или к царю идет человек, он идет с челобитной. То есть либо с прошением, либо там разобраться, дело какое-то, возможно, даже уголовное. И вот, ну, то есть вот оттуда пошел это выражение, оттуда пошло. И даже Екатерина II, она была такая, ну, не сторонница рабства, что ли, и она, по-моему, в 1786 году отменила это, она даже издала указ об отмене употребления слов и речений в прошениях на высочайшем уровне и присутствующих.
1: Да,
2: и вот как раз она отменила
1: вот это, да?
2: Слово «раб», то есть оно не должно было там ни в коем случае звучать. И то есть она всячески с этим боролась, и даже поэты того времени воспевали ее в водах за то, что она вот в 1786 году издала такой указ.
1: Не помню, мне кажется.
2: Ну, правда, даже стихотворение такое было. Ода на истребление в России звание раба Екатерину II. Вот такое стихотворение, это название для стихотворения. Самой его не читал, но тем не менее вот такая ода была.
1: Здорово. Фанье, спасибо за... Фанье же, да?
2: Фанье.
1: Фанье, спасибо за фразеологизм. Причем, надо сказать, что да, иногда бывают такие фразеологизмы, которые я даже слыхом не слыхивала. Ну, вот вчера там Бердяк или кто-то там какой-то такой, мне кажется, да что-то такое, или Бодряк.
2: Перебяка.
1: Или Перебяка. Ну, какая разница, я же не слышала никогда, понимаешь, не запомнила. А такие выражения, они же, вот они на поверхности, но как бы история, это очень интересно.
2: Слыхом не слыхивала, тоже, между прочим, один из фразеологизмов, который вот ты употребляешь, даже сама не замечаешь.
1: Вот, а что и надо объяснить, между прочим. Теперь уже в понедельник.
3: Утро начинается.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. Югорский проект «Доброслужащий» расширяет границы. Нягинская поликлиника подводит итоги диспансеризации за первое полугодие. В Югре запустили инициативу, призванную увековечить имена выдающихся предпринимателей. Проект «Доброслужащий», родившийся в Югре, распространился на весь Уральский федеральный округ. Госслужащие разных уровней добровольно отправляются в гуманитарные миссии, чтобы помогать там, где это особенно нужно. Как сообщил в своих соцсетях полномочный представитель президента Российской Федерации на Урале Артем Жога, всего за месяц с небольшим к инициативе присоединились около 100 чиновников, от заместителей губернаторов до рядовых специалистов. В рамках двухнедельных командировок они помогают мирным жителям и бойцам в Донецкой и Луганской народных республиках. В этих поездках нет чинов и кабинетов, только общая ответственность и искреннее желание быть полезными. Особенно ценно, что развитие проекта во многом идет благодаря самим участникам. Вернувшись, они делятся впечатлениями, и это вдохновляет коллег примкнуть к миссии. Полпред также отметил, что инициатива «Доброслужащий» уже выходит за пределы Уральского федерального округа. Заявки поступают и из других регионов России. Дальнейшее развитие проекта станет одной из ключевых тем на первом форуме «Патриоты России», который пройдет 25 августа в Тюмени, добавил Артем Жога. Медицинская профилактика спасает жизни югорчан. Речь о диспансеризации. Например, в Нягинской городской поликлинике за первое полугодие выполнили около 15 тысяч таких обследований. Благодаря этому врачи смогли вовремя заметить опасные заболевания и дать пациентам шанс на успешное лечение. Так, у 14 жителей впервые выявили онкологические заболевания. Почти у 400 человек болезни системы кровообращения, еще у 36 сахарный диабет. Не менее важны и данные о факторах риска. Почти у 10 тысяч осмотренных нашли предпосылки для развития хронических неинфекционных недугов. Это ожирение, повышенный уровень холестерина и глюкозы, а также высокий риск инфаркта и инсульта. Около 4700 пациентов направили на второй этап диспансеризации, чтобы провести дополнительные исследования и не упустить драгоценное время. Отмечу, до конца года медики планируют оценить здоровье еще 10 тысяч нягинцев. Все обследования проходят бесплатно в рамках программы «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Первый в Югре специализированный компьютерный класс для проверки знаний, ответственных за безопасность дорожного движения, заработал в Ханты-Мансийске. Проект реализован силами Росавтотранса и регионального управления Ространснадзора. Техническое оснащение площадки позволяет проводить экзамены максимально оперативно. Система безопасной перевозки пассажиров и грузов автоматически обрабатывает результаты и формирует протоколы в режиме реального времени. Подлинность документов заверяется электронной подписью комиссии сразу после завершения тестирования. Первые 4 специалиста уже успешно прошли проверку и внесены в федеральный реестр. А для тех, кто только готовится к аттестации, на сайте Росавтотранса доступна программа самоконтроля. Она позволяет заранее потренироваться на тестовых заданиях и получить подробные разъяснения со ссылками на актуальные нормативные акты. Отмечу, расширение сети таких классов – часть стратегии ведомства по повышению качества подготовки кадров и снижению аварийности на дорогах страны. И последнее. Региональная архивная служба и уполномоченный по защите прав предпринимателей запустили проект под названием «Пульс Югры. Люди. Дело. Успех. Служение». Его главная цель – увековечить память о предпринимателях, которые не только развивают экономику, но и активно участвуют в жизни общества. Название проекта выбирали сами жители Югры через открытое голосование. В фокусе внимания – бизнесмены, известные своей меценатской и общественной деятельностью. Первым героем летописи стал Павел Свиридов из Нягани. Руководитель строительной компании регулярно поддерживает социальные инициативы и помогает участникам СВО, за что неоднократно получал звание предприниматель и меценат года. Отмечу, следующий материал выйдет 22 июля. Следить за проектом можно на официальных ресурсах организаторов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8 часов 4 минуты и 17 июля, пятница.
5: Сегодня Николай Авдонин.
6: Даша Кузнецова. Доброе утро. Доброе утро.
5: Мы сегодня с самого утра хотим поговорить про самокаты, которые заполонили улицы городов. Причем, надо сказать, что как вот такие обычные джинг-джинг-джинг ногой, которые вот это так.
6: Механические,
5: да? Так, и, собственно, электрические, которые встал и поехал, или там сел и поехал. Понятно, что с появлением этих самокатов появились и проблемы, и теперь только один вопрос. Кто же все-таки главный нарушитель? Вот, кстати, кто главный нарушитель? Мы сегодня у всех, кто находится в компании с нами, выясняем, кто сегодня главный нарушитель на самокатах и самое главное, что с этим делать. Угу. Для того, чтобы принять участие в нашем голосовании, там клевые, достаточно такие большие объемные ответы, целых 4, нужно заглянуть в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Можно просто на стене проголосовать, можно заглянуть в канал. И точно так же он называется, собственно, «Радио Югра». Да. И там принять участие в голосовании. Мы сегодня подробно поговорим и о нарушениях, и вообще о правилах пользования самокатом, и о том, какие травмы можно получить, когда ты едешь на самокате.
6: Ну и о хорошем поговорим, о том, как выбрать самокат, если
5: и батарею тебя очень волнует этот вопрос, да? Вот смотрите, он... Смотрите и слушайте. В гостях у нас фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Николаев. Евгений, доброе утро.
7: Доброе утро.
5: Евгений еще и по совместительству. Можно назвать тебя профессионалом-самокатчиком?
7: Ну, продвинутым пользователем.
5: Вот, допустим. Хорошо. Вот, продвинутый пользователь самоката Евгений Николаев, который знает... Я подозреваю, сам собрать самокат сможешь легко.
7: Да.
5: Смотри-ка, чё.
6: Ну, это же, по сути, конструктор. То есть,
7: ну, да, игрушка такая для взрослых.
5: Нормальная такая игрушка, которая стоит ого-го. Вот, кстати, по поводу стоит ого-го, да? Когда Коля выбирал себе самокат, я подумала, ого, сколько денег заплатил. И вот есть какой-то, ну, не знаю, минимум для того, чтобы стало понятно, вот самокат там, не знаю, за 50 тысяч рублей, это вот такое. Или там самокат за 100 тысяч рублей, о, это ого-го.
6: Ты имеешь, ну, чем отличается?
5: Ну вот, дорогой, вот ценовая дешевый. Политика-то какая, да, вот как? Или за 20 тысяч можно купить и гонять вообще от одного, из одной части города в другую?
7: Ну, естественно, конечно. Тут надо опираться, наверное, на свои внутренние какие-то цели и задачи. То есть для каких целей это покупается самокат. То есть можно его взять и за 20 тысяч, да, буквально там от дома до магазина. А можно там взять, грубо говоря, какой-нибудь себе люксовый, так скажем, если сравнить с машинами, то пусть как BMW будет, да, то есть...
5: А что сразу BMW?
7: Ну, хорошо, Mercedes, неважно. И передвигаться, то есть, как межгород. То есть это большие дальноходы такие, довольно-таки мощные, комфортные, мягкие.
6: Ну, большие 20... дальноходы, это на какое расстояние примерно?
7: Ну, все зависит от того, какая будет стоять батарея, то есть, соответственно, и ценовая политика будет, то есть можно... Вот, возьмем так, что в среднем сейчас это от 50 километров до 100. То есть более чем такой.
6: Ну, это достаточно. Мой вот сейчас на вот этой батарее проезжено, и мы уже говорили о том, что у меня там бракованная батарея немного, что-то около 15 километров.
5: Но для города же вполне достаточно.
6: Была. Да нет, это очень мало. Мне кажется, это вообще вот ребенку, если куда-то такой маломощный самокат, ну, мне кажется, ребенку точно надо маломощный самокат, потому что я тут встретил парнишку, который говорит, я хочу себе там Куга М4 Pro. Он до 65 развивает. Я говорю, ну, ты, надеюсь, не будешь так ездить? Он... Буду. И у него глаза маньяка, он точно будет так ездить.
5: Ну, правильно, скорость.
7: Ну, на самом деле, это первые мысли любого человека, который покупает себе такую игрушку. То есть хочется, так скажем, в иллюзии создаются, что я буду носиться, буду летать, буду прыгать, буду скакать.
5: Ничего не получается.
7: Ну, после первой травмы обычно... Цели немножко снижаются резко.
5: Слушайте, но про травмы, вот смех смехом, но про травмы обязательно сегодня поговорим, причем, как я понимаю, что на этом самокате можно и
6: летальный исход, то есть можно насмерть убиться.
5: Ну, буквально, вот, буквально на днях я видела видео, в каком-то городе российском человек ехал на самокате, тоже вот он с сидушкой, да, как у тебя самокат, и он, да, пересекал дорогу на красный свет, ну что, куда-то очень торопился. И так как там высокий бордюр, он просто, ну, видимо, не рассчитал или еще что-то, и влетел в этот бордюр, естественно, перевернулся просто через себя как бы.
6: Через голову.
5: Да, и все, и моментально, его моментально не стало. Ни самоката, человека моментально не стало. Вот, кстати, еще по поводу выбора самоката. Есть какие-то, ну, не знаю, топ-3 бренда, которые там, ты говоришь, о, ребята, вот это классные, вот эти берем вообще вот прям и не паримся.
6: Которые стоит рассматривать.
5: Да.
7: Ну, здесь, наверное, такой интересный вопрос. На самом деле, все бренды, они идут под основу основными брендами, mm-hmm. да, то есть, допустим, у нас есть очень крупная компания такая, Mini Motors. Под этим Mini Motors у нас продаются и Dualtron, да, то есть и GT, и White Siberia, то есть это довольно...
5: Это что такое сейчас?
6: Это вот фирма.
7: Это, да, это бренды с электросамокатов, то есть на разные рынки рассчитаны, то есть mm-hmm. Америка, Европа, ага, Россия, угу. да. То есть это очень качественно. Есть такие там Куга, да, то есть это такой среднесегментный бюджет, угу, хоть дешевого угу. до среднесегментного. Ну, есть там, грубо говоря, ноунеймы такие, которые, ну...
5: Купил и сезон откатался, и, в принципе, можно выкинуть.
7: Самокаты одной поломки называются.
5: Хорошо, давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 13 минут. Сегодня 17 июля, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 22 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пыхьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 26 градусов. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 20, в Нягане, Белоярском и Березово 23 градуса выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 19, в Тюмени 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 17 минут. Мы сегодня про самокатчиков выясняем у всех, кто находится в компании с нами. Кто, как вам кажется, сегодня главный нарушитель на самокатах? И самое главное, что с этим делать? Я поняла, что варианты ответов-то я еще не прочитала. Итак, подростки, лихачи. И что делать? Нужен строгий контроль, возрастные ограничения, серьезные штрафы. Взрослые, которые не знают правил. И что делать? Необходимо массовое обучение и разъяснительная работа. Пользователи кикшеринга, потому что на вопрос, что делать? Потому что нужно регулировать работу прокатных компаний и их ответственность. И, собственно, еще один вариант. Все нарушают одинаково. Требуется комплексный подход, строить дорожки, ужесточать контроль, ну и так далее, и так далее. Все про самокат сегодня. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, как вы относитесь к самокатчикам. Может, вы большой самокатчик, да? Большой любитель.
2: Большой самокатчик.
1: Большой самокатчик. Как, например, Евгений Николаев, который, помимо того, что фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф, еще и как раз-таки большой самокатчик. Жень, продолжаем разговор, и следующий вопрос от Николая Владимировича.
2: Давайте, да, уже перейдем к выбору все-таки самоката. А вообще, чем отличается дорогой от дешевого?
1: Ценой.
2: Ну, это понятно. Я имею в виду, комплектующие как-то, может быть, отличаются? Или
3: конечно, конечно, однозначно отличаются качества самих комплектующих. Вот. Это, наверное, один из самых основных моментов, потому что, несмотря на то, что все самокаты даже сделаны из того же авиационного алюминия, авиационный алюминий он тоже...
1: Самокаты сделаны из авиационного алюминия?
3: Да, естественно. Цель одна — облегчение.
2: Так же, как и велосипеды многие, да, и вообще другая техника.
1: Ну да, так. А что, если я вам скажу, что я никогда в жизни даже не стояла на самокате? Никогда.
3: Значит, можно посидеть?
1: Нет, я не сидеть не хочу, не стоять. Я боюсь самоката, я боюсь эту технику, потому что она мне не кажется...
2: На самом деле, вот я тебе открою тайну, у меня сейчас есть самокат, потому что в детстве у меня его не было.
1: Так, ладно, продолжаем. Про отличия и что там, дорогое, дешевое. Ну хорошо, авиационный, кто там, алюминий, дальше?
3: Ну да, это одна из, так грубо говоря, скажем, это одна из составляющих. Дальше у нас есть, пожалуйста, качество электромоторов, мелочи какие-то, те же подшипники, то есть электропроводка, контроллеры, то есть очень много, так скажем, составляющих, которые зависят от ценового образования, так скажем. В принципе, потому что любая крупная корпорация заинтересована в продаже своего товара, поэтому рынок электросамокатов, он довольно такой на сей момент конкурентоспособен, поэтому накрутки на самом деле не сильно большие на этот самокат.
1: Ну, то есть нет
3: задача
1: такого,
3: стоит,
1: да?
3: Продать.
1: То есть нет такого, как в автомобиле. Ты пришел, ты покупаешь голую машину, ну, в смысле, вот и давай тебе допами ее пихать, то коврики тебе, то, не знаю, защиту картера,
2: да, и все
1: остальное.
2: Конечно, можешь корзину там купить, и зеркала, и все что угодно, на какие комплектующие продаются, но тем не менее, я думаю, что... Вот, кстати, по поводу складных и нескладных самокатов. Насколько я знаю, вот у меня складной. Но я, насколько знаю, есть вот цельный, его нельзя разобрать, ничего.
1: Боже, так это ж неудобно.
2: Вот, насколько это удобно, и какие из них все-таки лучшие самокаты?
1: Неожиданный вопрос.
3: Да, неожиданный, потому что, в принципе, я не знаю таких самокатов, которые не складываются.
2: Да?
3: Да. То есть есть моменты просто, которые складываются в очень компактное состояние, есть которые просто, так скажем, рулевая стойка на колонка кладется вниз. Все равно, потому что это где-то переносить, где-то засунуть, где-то в лифт занести, да, то есть она, в принципе, обязана и подразумевает это. Единственное, что если брать складные, не складные, к этой теме вернуться, так скажем, чем самокаты мощнее, тем в их конструктиве гораздо меньше рассчитано на составных частей, то есть которые подвижные элементы.
2: Меньше узлов будет, да?
3: Да, меньше узлов, которые будут подвижны, поэтому очень, так скажем, легко, в принципе, можно самокаты дорогие отличить от дешевых, это именно по той же рулевой колонке. То есть она монолитная идет, то есть у нее нижний замок фиксирующийся, он довольно-таки большой. Прочные, так грубо говоря, и бесподвижные детали.
1: Вот мне хочется, Коля, у тебя спросить, когда вот встал перед тобой выбор самоката, когда вот ты принял решение, все, я буду ездить на самокате, когда ты выбирал его, ты помимо цены на что ориентировался?
2: Ну, правда. Вообще мне нужна была мощность мотора определенная, чтобы он меня держал, и продолжительность хода вообще. На самом деле, вот для меня это были главные два критерия, насколько я могу проехать и с какой скоростью я буду ехать, и насколько самокату будет легко меня перевозить по улице. Вот, кстати,
1: все, что ты сейчас приобрел, это отвечает всем твоим требованиям? Или получается...
2: С батареей сейчас есть проблемы, но я работаю над этим моментом. Но я бы хотел все-таки к мощности мотора перейти.
1: Давайте перейдем к мощности мотора сразу после рекламы.
4: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах.
0: Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынка, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио
1: Утро начинается здесь.
4: Радио Югра.
5: 8:24. Про самокаты продолжаем. Евгений Николаев, большой любитель, большой специалист, понимающий в самокатах, плюс ко всему фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф в студии. Мы продолжаем, но сначала быстренько сообщение прочитаем. Надежда пишет про самокаты, раз уж мы с ним выясняем. Надежда пишет, это серьезная техника на дороге. Тут, конечно, комплексный подход нужен со всех сторон. Я абсолютно согласна, да, если вот отвечать на вопрос, кто сегодня главный нарушитель на самокатах, а самое главное, что с этим делать. Как-то они как-то так обрушились на нас, эти самокаты, ну, как-то нечаянно, да? А как ими пользоваться, в смысле, по правилам? Что-то как-то обрушиться забыла эта информация. Ну, или, не знаю, где-то, может, застряла. И все вот как вот как есть, ну, вот встали и поехали. А вот культуры вождения что-то, собственно, как-то вот этому не научились.
6: Ну, я думаю, что скоро разберутся, потому что с велосипедами такая же штука была, что очень сложно было велосипедистам, и по дорогам не особо поездишь. И когда ты взрослый, уже по пешеходным дорожкам тоже нельзя ездить, по тротуарам. Но вот с самокатами посложнее, потому что все-таки двигатель там есть.
5: Ну, понятно.
6: Ты же не сам педали крутишь,
5: понятно,
6: получается.
5: Да. Там,
6: и вот по поводу двигателя. Какая мощность двигателя нужна и вообще какая допустима, ну, для взрослого человека,
5: по городу,
6: там,
5: в смысле?
6: Да-да-да, по городу, ну, за городом не имеет значения. Оптимальная мощность двигателя и какие вообще бывают от и до?
7: Ну, на самом деле, как говорится, ваше желание за ваши деньги, да, то есть что хотите, то и купите. Но если, допустим, в условиях нашего города, то максимально, на мой взгляд, конечно, это все субъективно, 6 киловатт, это более чем за глаза, потому что выше реализовать здесь просто негде. То есть нет инфраструктуры, качество дорог, соответственно, оно оставляет желать лучше по сравнению с другими городами.
5: Нормальные у нас дороги. Для самоката. На машине езжу.
7: Да-да-да, мы говорим именно для дороги. Электросамоката. Тут нюансов именно вот...
5: Понятно, что если есть проблемы с дорогой, то как бы потом могут быть проблемы со здоровьем.
6: Ну, вот, насколько я понимаю, 6 киловатт это уже что-то невероятное. И на такой самокат, наверное, что-то уже какое-то водительское удостоверение нужно, да, я так понимаю?
7: Все верно, да, все верно говоришь, на самом деле. То есть у нас, так скажем, без... права, которые не нужны, права на самокаты, это вот на электросимы. То есть, а что такое электросим? Это 249 ватт, да, мощность электроколеса, там вес не более там 24 килограммов.
5: Да где детский,
7: ну, развиваемая скорость, ну, как сказать, детские...
6: Ну и взрослому можно.
7: Убиться на нем тоже можно, да.
5: Ну, это понятно, можно и пешком ходить.
7: Не более 25.
6: Ну, вообще, насколько я понимаю, по городу допустимо передвигаться со скоростью 20 км в час на самокате.
7: Ну, тут, опять же, смотря от чего мы отталкиваемся. То есть, если мы отталкиваемся от СИМов, да, у них уже программно заложены эти ограничения именно на законодательном уровне. Но если дальше выходит, так скажем, в электроскутеры, то есть это уже немножко другая мощность, это уже от 240 ватт идет до 4 киловатт. Вот, то там, в принципе, уже там до 50 свободно можно кататься. То есть, но такие уже не имеют права ездить по тротуарам.
5: Слушайте, угу. Но вот если обратиться к основным правилам как раз-таки для средств индивидуальной мобильности, то там только по велосипедным дорожкам, мы это понимаем, да, если их нет, ездить только по правому краю проезжей части, но только на дорогах, надо это понимать, да, где разрешенная скорость там потока не превышает 60 км в час, это, ну, собственно, вот по обычным нашим дорогам, да. А что касается запрета передвижения на таких вот средствах индивидуальной мобильности, то никаких тебе автострад, автомагистралей.
6: Ну, конечно.
5: Там скорость, конечно же, превышает 60 километров, да? Ну и что касается скоростного режима, то все-таки 25 километров в час.
6: До 25.
5: Да, угу. И это при движении на тротуарах там 20 километров, не превышая 20 километров. В жилых там зонах тоже 20 километров. И просто надо помнить, что при пересечении проезжей части мы что делаем? Мы спешиваемся, потому что это действительно, ну что ли, как залог твоего здоровья, что ли, твоего успеха передвижения на этом самокате. Плюс ко всему, перестаем ездить вдвоем на самокате. Ребята, прекратите это делать. Буквально, вот буквально вчера я сколько самокатчиков видела, они все по дороге не ездят, они едут там по тротуару. Но они все вдвоем. Они все вдвоем. Где-то папа с ребенком, где-то мальчик с девочкой. Взрослые. Зачем они это делают? Я не понимаю. Ну, то есть они, получается, совсем не отдают отчет тому, какие травмы можно получить. Вот, Жень, что касается... Мы сейчас коротенечко травмы затронем, да? Коротенечко. Вот вдвоем они отдают отчет тому, какие травмы можно получить. Вот, Жень, что касается... Мы сейчас коротенечко травмы затронем, да? Коротенечко. Вот вдвоем они поехали. Вот чего можно...
6: Чем это опасно?
5: Чем это опасно?
7: Ну, на самом деле...

0: можно, хочется понарушать, то надо делать абсолютно по-другому. То
1: есть, ставить сначала этого пассажира.
0: Почему? Потому что у вас пассажир, получается, он будет замкнут между вашими руками. То есть он находится. То есть даже любое его движение, то есть вы будете контролировать это раз. А во-вторых, то есть даже при тех же каких-то ямках, кочках и резком торможении, за счет того, что вы будете правильно распределять свое тело, вы его будете отодвигать назад. То есть у вас, вы не полетите вперед.
1: Ну, я хочу сказать, что это, конечно, неудобно стоять вот это в букве ЗЮ, в позе буквы ЗЮ, когда ты, ну, как, представь, вот, если мальчик повыше, чем девочка, это вот нагнуться, вот это вот потом спина как это, затечет. И вот это, ой, зачем это надо?
2: Заботишься о здоровье.
1: Конечно, конечно, давайте продолжим после новостей.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорский проект «Доброслужащий» расширяет границы. Нягинская поликлиника подводит итоги диспансеризации за первое полугодие. В Югре запустили инициативу, призванную увековечить имена выдающихся предпринимателей. Проект «Доброслужащий», родившийся в Югре, распространился на весь Уральский федеральный округ. Госслужащие разных уровней добровольно отправляются в гуманитарные миссии, чтобы помогать там, где это особенно нужно. Как сообщил в своих соцсетях полномочный представитель президента Российской Федерации на Урале Артем Жога, всего за месяц с небольшим к инициативе присоединились около 100 чиновников, от заместителей губернаторов до рядовых специалистов. В рамках двухнедельных командировок они помогают мирным жителям и бойцам в Донецкой и Луганской народных республиках. В этих поездках нет чинов и кабинетов, только общая ответственность и искреннее желание быть полезными. Особенно ценно, что развитие проекта во многом идет благодаря самим участникам. Вернувшись, они делятся впечатлениями, и это вдохновляет коллег примкнуть к миссии. Полпред также отметил, что инициатива «Доброслужащий» уже выходит за пределы Уральского федерального округа. Заявки поступают и из других регионов России. Дальнейшее развитие проекта станет одной из ключевых тем на первом форуме «Патриоты России», который пройдет 25 августа в Тюмени, добавил Артем Жога. Медицинская профилактика спасает жизни югорчан. Речь о диспансеризации. Например, в Нягинской городской поликлинике за первое полугодие выполнили около 15 тысяч таких обследований. Благодаря этому врачи смогли вовремя заметить опасные заболевания и дать пациентам шанс на успешное лечение. Так, у 14 жителей впервые выявили онкологические заболевания. Почти у 400 человек болезни системы кровообращения, еще у 36 сахарный диабет. Не менее важны и данные о факторах риска. Почти у 10 тысяч осмотренных нашли предпосылки для развития хронических и неинфекционных недугов. Это ожирение, повышенный уровень холестерина и глюкозы, а также высокий риск инфаркта и инсульта. Около 4700 пациентов направили на второй этап диспансеризации, чтобы провести дополнительные исследования и не упустить драгоценное время. Отмечу, до конца года медики планируют оценить здоровье еще 10 тысяч нягинцев. Все обследования проходят бесплатно в рамках программы «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Первый в Югре специализированный компьютерный класс для проверки знаний ответственных за безопасность дорожного движения заработал в Ханты-Мансийске. Проект реализован силами Росавтотранса и регионального управления Ространснадзора. Техническое оснащение площадки позволяет проводить экзамены максимально оперативно. Система безопасной перевозки пассажиров и грузов автоматически обрабатывает результаты и формирует протоколы в режиме реального времени. Подлинность документов заверяется электронной подписью комиссии сразу после завершения тестирования. Первые 4 специалиста уже успешно прошли проверку и внесены в федеральный реестр. А для тех, кто только готовится к аттестации, на сайте Росавтотранса доступна программа самоконтроля. Она позволяет заранее потренироваться на тестовых заданиях и получить подробные разъяснения со ссылками на актуальные нормативные акты. Отмечу, расширение сети таких классов – часть стратегии ведомства по повышению качества подготовки кадров и снижению аварийности на дорогах страны. И последнее. Региональная архивная служба и уполномоченный по защите прав предпринимателей запустили проект под названием «Пульс Югры. Люди. Дело. Успех. Служение». Его главная цель – увековечить память о предпринимателях, которые не только развивают экономику, но и активно участвуют в жизни общества. Название проекта выбирали сами жители Югры через открытое голосование. В фокусе внимания – бизнесмены, известные своей меценатской и общественной деятельностью. Первым героем летописи стал Павел Свиридов из Нягани. Руководитель строительной компании регулярно поддерживает социальные инициативы и помогает участникам СВО, за что неоднократно получал звание предприниматель и меценат года. Отмечу, следующий материал выйдет 22 июля. Следить за проектом можно на официальных ресурсах организаторов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
3: Главное – окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. 17 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 22 градуса тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 20, в Нягане, Белоярском и Березово 23 градуса выше ноля в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 19, в Тюмени 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 8 часов 42 минуты. Мы выясняем сегодня, кто сегодня главный нарушитель на самокатах. А самое главное, что с этим делать. А плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. И что касается ответов. Подростки лихачи, взрослые, нарушающие правила и не знающие правила. А пользователи кикшеринга или все одинаково нарушают. И, в общем-то, собственно, нужно что? Массовое обучение, разъяснительная работа, комплексный подход. В общем, все эти варианты есть в нашем голосовании. И голосование в нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». И в канале, и, собственно, просто на стене. А в гостях у нас сегодня фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Николаев. Мы уже затронули немного тему
2: травм, которые можно получить, да, при езде на самокате.
1: Жень, ну правильно мы понимаем, да, что получить тяжелейшие травмы на самокате, катаясь, можно вообще вот... Вот, легко.
3: Да, все верно.
1: Я хочу, чтобы вот сейчас ты перестал быть большим любителем самоката, а стал врачом, ну, человеком, который...
2: Перевоплощается, да, во врача, да. Расскажи, какие травмы можно получить, да, и самые распространенные какие.
3: Ну, давайте я начну, наверное, с такой небольшой истории своей жизни, буквально, прежде чем стать врачом, как говорится, заново. А у меня дочка есть, и дочке, наверное, это было лет 6-7 назад, ну, у нее был еще маленький такой пластиковый трехколесный самокатик. Так вот история в чем. То есть у меня ребенку было 4-5 годиков примерно, и мы открыли сезон самоката. То есть мы вышли из подъезда, буквально 2 минуты у нас перелом руки. То есть как ребенок мог разогнаться до большой скорости, естественно,
1: вот
3: естественно не мог, да, на трехколесном самокате. То есть ездили в травму, конечно, гипс, все такое. Это я к чему говорю? О том, что, по сути, на самокатах не важна скорость. Важный момент, как ты упадешь. То есть вот это основополагающая будет составляющая. То есть
1: получается, можно... мы сейчас будем учиться правильно падать с самоката?
2: Может, имеется в виду, что можно и на 5 километрах в час, и на 2 километрах в час так расшибиться, что ты потом больше никогда на самокат не встанешь.
3: Все верно. И я вот не зря сказал в начале, так скажем, нашей программы, что... Можно только, как говорится, пыл юных самокатчиков, то он быстро проходит
1: после первой травмы.
3: После первой травмы, да, когда начинают включать. Да, когда начинают, так скажем, включаться голова, и, по сути, уже начинают разум включаться, так скажем.
2: Ну, то есть человек уже задумывается о том, что он может получить такую травму, что она будет практически несовместимой с жизнью.
1: Какую?
2: Да, что на самом деле серьезная колесница там под тобой находится.
3: Да. Ну и по поводу, если вернуться опять же к вашим вопросам о травмах, это будут самые разнообразные, все зависит от того, как вы упадете. И чем выше скорость, естественно, выше инерция, то есть чем прилетите, куда прилетите, это уже зависит от обстоятельств, так говорим.
1: Но хорошо, дочка руку поломала, а ты-то вот сам ездил
2: травмы
1: и...
2: Какие-то?
1: Или вообще никогда в жизни... Я на этом самокате. Не-не-не-не,
3: я ничем не отличаюсь от других, то же самое. Были и падения, и было их очень много довольно, и также мой пыл резко поуменьшился. То есть и желание, так скажем, гонять или летать, прыгать на нем быстро отпало.
1: Но что касается защиты, есть какая-то, не знаю, минимальный шлем, налокотники, наколенники, что-то это есть? Или это вообще ненужная штука?
2: Может быть, черепаху нужно купить как для мотоцикла?
3: Да, давайте, конечно, без проблем поговорим на эту тему. Здесь видите, какой в чем нюанс заключается в том же самом шлеме. Да, он рекомендован, да, он желателен, да, он необходим. Но возьмем условие то, что если это хороший самокат, мощный, опять же, я отталкиваюсь от себя, шлем очень резко снижает поля зрения. То есть, и это доставляет настолько большие, так скажем, неудобства. То есть, я не вижу, грубо говоря, что у меня творится под колесами. То есть, мне приходится держать голову вниз.
1: Это что за шлем такой, из которого ничего не видно?
3: Ну, потому что шлемы изначально не рассчитаны на электросамокат.
1: Ага.
3: То есть шлемы это в основном для питбайков, для мотоциклов, да, то есть для каких-то таких. То есть,
1: не, но это сейчас речь идет о каком? Вот как о мотоциклетном шлеме?
3: Да.
1: Но есть же велосипедные, ну, который вот, ну, такой, хотя бы голову защитить можно.
3: Опять же, давайте вернемся с вами к тому моменту, что мотоцикл и самокат — это две разные вещи. То есть мотоцикл, он более устойчивый, то есть даже он при падении, там абсолютно другая механика идет падение, то есть там больше скольжения и заваривания мотоцикла.
2: Да, и ты просто покорябаться.
3: А на самокате ты летишь прямиком либо
1: головой
3: в рулевую стойку, да, либо в препятствие. Поэтому здесь очень важно, так скажем, шлемы, которые сохраняют еще челюсть нижнюю.
1: Ага.
2: Вон оно что.
1: Поэтому сюда лучше вот этот мотоциклет.
3: Да, здесь либо идут монолитные, которые либо как вот у питбайкеров, такие с этими, но это все равно в любом случае это очень сильно снижает поля зрения.
1: Но, слушайте, здесь надо выбирать. Либо ты выбираешь оставаться живым, либо ты выбираешь гнать, зато видеть все. Но здесь надо тоже понимать, что безопасность-то все-таки превыше всего.
3: Да, поэтому изначально, вот, ну, опять же, я толкнусь от себя, то есть цель. То есть у меня, я каждый день выезжаю, ставлю перед собой цель. Какая у меня, допустим? Просто съездить в магазин, естественно, я там не буду лихачить, да, то есть не собираюсь. Но опять же, если у меня стоит желание, так, грубо говоря, полетать на полную мощность свою, да,
1: мы вспоминаем, однозначно, что сделать этого нельзя в городе, 25 километров, кругом потому что люди.
2: Стоп, в городе по тротуару ты и не поедешь.
3: На моей технике и нельзя по тротуару-то, по сути, ездить, поэтому я смело выезжаю на дорогу. И
1: а
3: вот
1: там
3: здесь
1: водители,
3: вот уже...
1: которые опять этот поехал на своем самокате. Так получается. Так, короче, уже становится жалко самокатчиков, в котором на данный момент как-то мало мест, да, получается, где можно и скорость проверить у самоката, и выносливость свою, так получается.
3: Ну, видите, правилами рекомендовано, так даже регламентирована наша поездка именно по дорогам, но на дорогах нас не особо готовы увидеть.
1: Правильно, я не готова вас видеть на дорогах. Мы давайте продолжим
2: разговор. Да и мы не особо готовы выезжать на дорогу, мы же боимся.
1: Давайте продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и по Дрин Константин Дмитриевич. Оверены по 34-662-533-101. 2026 год.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:54. Мы сегодня выясняем, кто главный нарушитель на самокатах и самое главное, что с этим делать. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений и телеграмма Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там и к голосованию можно присоединиться и к комментариям. А быстренько сейчас варианты сегодняшнего опроса прочитаю.
2: Озвучим.
1: Да, подростки лихачи. И что делать? Нужен строгий контроль, возрастные ограничения и серьезные штрафы. И за данный вариант сегодня голосуют 24%. Почти 7% сегодня за вариант взрослые, не знающие правил, и поэтому нужно массовое обучение необходимо вводить и разъяснительную работу проводить. Угу. Пользователи кикшеринга здесь почти 14%. И что делать? Надо регулировать работу прокатных компаний и их ответственность. И огромное количество людей, огромное, почти 76% сегодня за вариант «все нарушают одинаково», потому требуется комплексный подход, строить дорожки, ужесточать контроль и так далее, так далее. А мы сегодня про самокаты речь ведем. У нас в гостях человек, который про самокаты знает все, сам может собрать, все классно. Возможно, даже человека может собрать, потому что фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Николаев. Жень, вот по поводу голосования сегодняшнего, да? Вот...
2: Да, пришло время раскрыть карты. Твое мнение какое? Да. Кто за больше какой нарушает? Вариант? Но я так понимаю, что это же все субъективно, тем не менее, по опыту своему езды по дорогам по нашему.
3: Ну, если брать по опыту, то однозначно это кикшеринг. То есть вообще-то все я таки считаю, да. Это я считаю, это нас действительно основная проблема. И проблема здесь не в том, что количество этих самокатов, а то, что пользователи, которые арендуют эти самокаты, они эту технику-то видят, по сути, впервые.
2: Это чужая техника.
3: Да, во-первых, да, она чужая. Во-вторых, они их за этот час, сколько там, это же дорого, они пытаются реализовать максимально все свои хочушки, да, то есть все свои там фантазии, как они там будут летать вдвоем, троем, там прыгать, скакать, то есть топить его, все что угодно. Поэтому, да, я считаю, что это наиболее...
1: Вот есть сообщение от Евгения, который пишет: «Бескультурия, вот главная проблема сегодня». И, по-моему, это вот прямо точечно так получается, потому что, смотрите, мало того, что вот как ты, Жень, правильно говоришь, да, что вот они там за эти там час, за который платят, они там все выжимают из этого бедного самоката, бросают этот самокат, где он остановился, да, вот просто посередине тротуара, там, или еще где-то. Это тоже, ну, слушайте, ну, неужели сложно его куда-то в стороночку? Ну, помимо вас есть ведь еще другие люди, которые по этому тротуару ходят, да? А плюс ко всему абсолютное, как мне кажется, непонимание, как взаимодействовать друг с другом. А с пешеходами, с велосипедистами, со всеми вот этими. И чего делать в этой ситуации?
2: Ну, мне кажется, вот это взаимопонимание, это вообще странно. Я про свои случаи расскажу, когда я всегда езжу. Мне кажется, самое главное правило, которое должен соблюдать и самокатчик, и пешеход, и велосипедист, это ехать по правой стороне. Ну, и понятно, там скоростной режим какой-то, уступать дорогу и все прочее. Вот я очень часто вижу, когда я еду по правой, человек едет навстречу по левой стороне, и все равно, ну, то есть по своей левой, по моей правой, на встречке, то есть. И ему по барабану. Это взрослые люди, как правило. Я вот вижу чаще, что нарушают взрослые люди. Я не знаю, почему это происходит. Вот ты сталкивался с таким?
3: Или... Да, в принципе, я же не только водитель самоката, да. То есть у меня есть и машина, у меня есть и права, то есть огромный стаж водительский. То есть у меня также велосипед. Но я думаю, что эта бескультурия, она связана в первую очередь от незнания. То есть, потому что, когда ты сам оказываешься, так, грубо говоря, в шкуре и на тех колесах, на которых ты катаешь, неважно, будь это мотоцикл, там, самокат или велосипед, ты видишь эту ситуацию уже с другой стороны. То есть, как эти самокаты мешают, да, то есть, как эти же самые велосипедисты, они летят тебе навстречу, и ты вроде бы и правильно делаешь по правостороннее движение, да, у нас прижимаешься вправо, а он и берет еще правее.
1: К сожалению.
3: То есть, и ты уже, ты начинаешь уже ты метаться, потому что ты тоже хочешь жить, да, то есть, думаешь, как лучше уйти, а вот палочка в концах, как говорится.
2: Ну, а ты по поводу того, что даже пешеходы ведь частенько, я тут недавно встречаю женщину, я гуляю с собакой, всегда ее держу с правой стороны от себя, понятно, что я тоже с правой стороны иду. И женщина, понимает, она же на дорогу выходит, видимо, боится мою собаку. Я останавливаюсь, говорю, ну, я душный очень, правда, поэтому я говорю: женщина, у нас правостороннее движение, если вы будете идти по правой, все будет нормально. Она говорит: да? А ты что, за рулем, что ли? Ну, то есть вот до такой степени иногда люди даже не понимают, что правостороннее движение, оно распространяется не только на автомобиле.
1: Слушайте, но сейчас вот, опять же, смотрите, и здесь у нас на нашей радиостанции, и вообще в целом очень большая работа ведется госавтоинспекции, да, всякие юидовцы, просто инспекторы, которые в школе, везде. Информация. Об этом говорят везде. Куда эта информация потом девается? Почему об этом, о правостороннем движении вспоминают только те, кто садится за руль автомобиля? Почему так происходит? Почему пешеходы, велосипедисты, самокатчики и все остальные, почему они в раз забывают эту информацию и вот просто, как вот он шел, так. Что касается входа-выхода в транспорт, в здание и все остальное. Это сложно запомнить, что сначала выходим, потом заходим. Это сложно или это потому, что я тут молодец? Квачу, что так происходит? Есть ответ у вас, парни?
3: Ну, я думаю, что это дело привычки все-таки. Это привычка, то есть она складывалась годами, десятилетиями, mm-hmm. да, то есть еще, когда не было этих велосипедов в таком количестве, когда не было этих отдельно велодорожек выделенных, когда на дорогах не было этих самокатчиков.
1: Еду где хочу, получается,
3: да?
1: Так?
3: Да, по сути.
1: Ага, и потом это просто генетическая память. Ну, у меня папа так ездил, бабушка так ездила.
2: Мне кажется, может, еще из-за того, что у нас сейчас как-то не очень принято, я понимаю, что это горькая правда, но мне кажется, не очень принято уважать людей остальных.
1: Ага.
2: То есть эгоцентризм такой в корне сейчас находится. То есть я главный, а все остальные, главное, чтобы мне было комфортно, а как уж там чувствуют себя остальные, это не так уж и важно.
1: Давайте продолжим в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.
1: Местное время 9 часов утра.
4: Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук обсудил с экспертами Дом.РФ инфраструктурное развитие Югры. Нягань активно готовится к предстоящим холодам. В Югре запустили инициативу, призванную увековечить имена выдающихся предпринимателей. Югра укрепляет позиции в вопросах урбанистики и развития территории. Губернатор округа в качестве лектора присоединился к экспертному сообществу образовательной программы «Архитекторы.РФ». Как пояснил в своих соцсетях Руслан Кухарук, эта важная инициатива помогает специалистам со всей страны создавать современные и комфортные пространства. Глава региона также отметил, что в 8-й поток программы прошли 2 сургутян. Это доказывает, что в округе работают сильные профессионалы, готовые менять облик своих городов к лучшему. Также губернатор пообщался с представителями Дом.РФ. Стороны обсудили конкретные шаги по развитию инфраструктуры Югры. Речь, в частности, шла о запуске проектов комплексного развития территорий в Сургуте и Ханты-Мансийске, строительстве арендного жилья, обновлении лифтового хозяйства и модернизации коммунальных сетей. Главная задача – сделать жизнь югорчан комфортнее, используя все доступные федеральные инструменты. Нягань активно готовится к предстоящим холодам, делая ставку на капитальное обновление соответствующей инфраструктуры. Прошлый отопительный сезон стал серьезным испытанием для коммунальных служб, которым пришлось оперативно устранять крупные аварии. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, специалисты проводят комплексную ревизию оборудования и обновляют приборы учета. Это позволит сделать расчеты за услуги прозрачными и избежать скачков тарифов. На подготовку города к зимнему периоду направлено более 240 миллионов рублей, из которых около 180 миллионов выделены из окружного бюджета. Запланирован ремонт 8 коммунальных объектов и обновление материально-технической базы. В связи с работами временно ограничивается подача горячей воды. В графике с 8 по 22 июля стоят котельные 6 микрорайона Финская, а с 22 июля по 5 августа ограничения коснутся 7 микрорайона. Первый в Югре специализированный компьютерный класс для проверки знаний ответственных за безопасность дорожного движения ТИКЗОУ. Перевозки пассажиров и грузов автоматически обрабатывает результаты и формирует протоколы в режиме реального времени. Подлинность документов заверяется электронной подписью комиссии сразу после завершения тестирования. Первые 4 специалиста уже успешно прошли проверку и внесены в федеральный реестр. А для тех, кто только готовится к аттестации, на сайте Росавтотранса доступна программа самоконтроля. Она позволяет заранее потренироваться на тестовых заданиях и получить подробные разъяснения со ссылками на актуальные нормативные акты. Отмечу расширение сети таких классов – часть стратегии ведомства по повышению качества подготовки кадров и снижению аварийности на дорогах страны. И последнее. Региональная архивная служба и уполномоченный по защите прав предпринимателей запустили проект под названием «Пульс Югры. Люди. Дело. Успех. Служение». Его главная цель – увековечить память о предпринимателях, которые не только развивают экономику, но и активно участвуют в жизни общества. Название проекта выбирали сами жители Югры через открытое голосование. В фокусе внимания – бизнесмены, известные своей меценатской и общественной деятельностью. Первым героем летописи стал Павел Свиридов из Нягани. Руководитель строительной компании регулярно поддерживает социальные инициативы и помогает участникам СВО, за что неоднократно получал звание предпринимателя и меценат года. Отмечу, следующий материал выйдет 22 июля. Следить за проектом можно на официальных ресурсах организаторов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
4: Реклама. Автомол.
6: Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
4: Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
4: Радио Югра.
1: 9 часов 4 минуты, 17 июля. Сегодня пятница, напоминаю. Мы сегодня про самокаты все утро говорим. Тут, между прочим, исследователи говорят, что самокаты теперь превращаются в часть транспортной системы. Mm-hmm. Из сезонного такого развлечения превращаются в полноценный элемент городской транспортной системы. Да.
2: Мне кажется, от этого сейчас никуда уже не денешься. На самом деле, очень, на мой взгляд, это вот вам, водителям,

0: летом. Угу. Это прям большой бонус, потому что многие люди пересаживаются, там, скажем, на мотоциклы, на самокаты, на велосипеды, и трафик разгружается.
1: Но, слушай,
2: сомнительный бонус.
1: Я хочу сказать, что это действительно очень вот только хотела сказать, что это действительно очень сомнительный бонус, да, пусть уж лучше машин будет столько, сколько их было, и пусть все соблюдают правила дорожного движения, там, не знаю, но новые водители и все остальное.
0: В корне с тобой не соглашусь, но то, что соблюдать правила дорожного движения, надо всем это, конечно.
1: Когда этих самокатчиков, мотоциклистов много, и они там действительно вот только купили, они этот мотоцикл, вот они давай его испытывать. А, или, например, слушайте, случай, вот буквально вот это случилось сейчас в Ханты-Мансийске пару дней назад. Я еду спокойненько себе по дороге, вижу, впереди меня едет автомобиль на аварийке. Но когда автомобиль на аварийке, ты понимаешь, что-либо что-то произошло, да, и тебе нужно просто объехать этот автомобиль. Автомобиль едет большой. И едет маленькая скорость у него. А, и мы останавливаемся на светофоре, получается, он справа от меня, я, собственно, в левой полосе стою. Что я вижу? Почему он едет на аварийке? Потому что впереди него едет девочка на только что купленном мотоцикле. И едет она при этом 10 или там сколько-то, 15 километров в час. А это сзади. Ну, либо муж ее, либо папа. Я понятия не имею, она в шлеме, я не знаю, кто кому, кем приходится. И вот он ее сопровождает просто по городским дорогам. Ну, ребята, ну, не надо так делать.
0: Нет, но мы же сейчас говорим о том, об отклонениях, как сказать-то, в психике уже людей, на мой взгляд. Потому что это серьезное нарушение правил. А я все-таки верю в людей, и я говорю, если люди пересели, ну, здравомыслящие люди, такие как я, например, Евгений, да. Пересели на самокат, то вряд ли они это сделали. Я на нем езжу только для того, чтобы передвигаться.
1: А, ну, то есть, вряд ли
0: они
1: сделали...
0: Из точки А в точку Б. Еще и кайфую, это классный бонус.
1: Ладно, давайте про самокаты мы продолжаем. Напомню, в гостях у нас фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Николаев. А Евгений, между прочим, про самокат, как говорится, на самокатах собаку съел. И раз собаку съел, с выбором батареи, вот я хочу, чтобы
0: я на самом деле уже определился с выбором батареи, но я думаю, что в компании с нами люди, многие, эта проблема такая серьезная достаточно. Это один из основных узлов, я так понимаю, самокаты, один из самых дорогих. Вот у меня самокат стоит 45, а батарея у официалов на него стоит 30 тысяч. То есть все остальное получается 15 тысяч. Вот как выбрать ту самую батарею, какую лучше взять, и какие проблемы могут с ней возникнуть?
2: Ну, я тоже добавлю, что не буду говорить, сколько стоит мой самокат, но у меня батарея стоит 67.
1: А что? Да ладно, скажи, чтобы всем было понятно, с одной стороны 45, с другой стороны 500 тысяч рублей. Вот это самокат!
2: Я, в общем, скажу, батарея стоит 67. Этого будет более чем достаточно для оценки. Но на самом деле, действительно, это один из основных узлов и один из самых дорогих узлов. И в чем самое интересное, что этот из узлов, так скажем, он самый опасный, самый непредсказуемый и представляющий реальную угрозу для жизни, потому что, по сути, если это некачественная батарея, взорваться может в любой момент. Угу. При любой нагрузке, даже от маленького попадания, то здесь очень много факторов. Соответственно, как его покупать и где покупать, из чего покупать, я, наверное, скажу свое мнение, что это должны быть либо официалы, только официальные производители, либо под заказ.
0: Потому сборка батареи под заказ.
2: Потому что ключевой момент – гарантия. То есть, если это Китай, эта гарантия будет очень сомнительная, и чтобы даже ее получить, эту выплату, либо вернуть этот товар, это там куча экспертиз должен будешь делать за свой счет должен будешь отправить ее обратно, а потом еще и доказать.
1: Ну, хорошо, понимаем, да, что выбор батареи серьезная такая штука, но вот он есть, ну, скажем, вот есть самокат, вот у него есть батарея, мы понимаем, что ее надо каким-то образом, ну, не знаю, беречь, продлевать жизнь. Вот как продлить батареи жизнь и за сезон ее не убить? Не знаю, снимать ее домой, приносить, и моя хорошая, вот это или...
0: Что, может, какие-то правила есть основные для того, чтобы батарея была нормальной, чтобы она сохранилась дольше, и чтобы ни в коем случае не было вот этих вот казусов с возгоранием или, не дай бог, взрывом батареи.
2: Ну, первый основной момент, это, конечно, от кого-то батарея, то есть это либо Китай, либо все-таки официальным производителем, потому что крупным корпорациям, в принципе, невыгодно делать некачественный товар, потому что будут миллионные иски. Соответственно, у них будет для этого все рассчитано, это будут хорошие, допустим, те же самые БМС-платы, которые будут предотвращать, так скажем, переразряд или, наоборот, перезаряд, да? То есть второй немаловажный, так скажем, на мой взгляд, нюанс – это гидроизоляция, потому что любая вода это для батареи – это просто смерть. То есть она медленно, тихонечко разъедает. Не то чтобы даже она умирать начнет, она будет нарушать именно проводящие системы внутри батареи, то есть это провода, жилы самые... ключевой момент. Ну, а как продлить жизнь? Да, в принципе, И у меня вот батарея 4 года.
1: И нормально себя чувствует она. Но за 67 тысяч я бы сейчас удивилась, если бы ты сказал, да, на 15 минут пожила.
2: С тем учетом, что у меня самокат, ты знаешь, катается и зимой, и летом, да, у меня

0: прекрасно.
1: Зимой?
0: Да.
2: Круто.
1: То есть
2: с батареями тоже есть еще очень классная штука, одна интересная. Вот ты сейчас говорил про ионно-литиевые батареи, которые очень часто распространены на большинстве самокатов. А есть еще железофосфатные батареи, которые экологичные, и они не взрываются и не горят. То есть такие очень защищенные батареи, но они гораздо тяжелее, поэтому обычно их на самокаты не ставят.
1: Давайте немножечко сейчас отвлечемся, и вот чуть попозже и про железофосфатные, и про зарядку на всю ночь. Обо всем через несколько минут.
3: Радио «Югра». Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. 17 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 22 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня плюс 26, плюс 20 в Югорске, Советском, Урае и Междуреченском, в Нягане, Белоярском и Березово 23 градуса выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 21, в Нижневартовске 23 градуса тепла, в Тюмени плюс 18. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:18 и про самокат продолжаем. И я все-таки в очередной раз призываю всех принять участие в голосовании. Мы же сегодня выясняем, кто самый главный нарушитель на самокате.
3: Выводим на чистую воду.
2: Да, и что с этим делать? +7 950 510 66 66. Это номер для сообщений. И голосование, там 4 варианта. Подростки лихачи, взрослые, не знающие правил, пользователи кикшеринга, все нарушают одинаково, и что там надо делать? И строгий контроль, и возрастные ограничения, и серьезные штрафы, и разъяснительная работа, и массовое обучение, и регулировка работы прокатных компаний, и, в общем, комплексный подход точно нужен. Все это в наших вариантах ответ сегодня. И что, мы продолжаем?
3: Мы продолжаем про батарею еще.
2: Да.
3: Я думаю, что несколько вопросов по поводу зарядки батареи. Как ее правильно заряжать? И можно ли оставить зарядку на всю ночь, например? Или уйти из дома? Вот я сейчас ухожу, когда из дома, я выключаю обязательно с зарядки самокат. Я знаю, что вроде как она там какая-то умная, но переживаю, вот правильно я делаю или нет.
4: Ну, наверное, все-таки ты правильно делаешь, если ты не уверен. Ну, а все-таки, если уверен, ну, я, допустим, неделями могу его не выключать из зарядки. Опять же, мы вернемся изначально к первому вопросу. Качество, то есть, да, то есть цена зависит от качества. И вот, допустим, опять же, беру всегда в пример свой самокат без проблем. Хорошая БМС-плата, контролирующая, да, то есть прекрасная зарядка. Хоть на месяц.
3: Совсем, то есть ничего не будет, он там абсолютно автоматически отключается, когда полностью заряжает батарею. Да.
2: Получается, вот эти все истории, знаете, когда там телефон, кто-то говорит, ой, нужно там каждые там 5-10 минут его сколько-то ушло там процентов, ты его подзаряжаешь. А кто-то говорит, нет, надо в ноль разряжать, чтобы батарейка дольше прослужила, и чтобы вот не было каких-то там проблем. В итоге-то как заряжаем? В ноль разряжаем, он останавливается, на плечах его несем и заряжаем? Да. Или покатались-покатались и пришли, подзарядили, как ты иногда это делаешь.
4: Даш, сейчас я вставлю словечко свое. На самом деле самокат тебе сам не даст разрядиться абсолютно. То есть это на компьютере, у каждого самоката есть бортовой компьютер, в котором уже с заводом предусмотрена эта функция. То есть он просто ограничен, он не даст тебе это сделать.
3: То есть он отключит просто,
4: самокат, он просто перед отключит.
3: Тем, как полностью батарея разрядилась. Да?
2: А что, а вот как понять, что батарея все, давай, говорит, давай, пока, иди покупай новую, за полтинничек.
3: Уже изжила себя, да?
2: Мне уже пора на отдых.
4: Мне здесь, кажется, есть кому поделиться мнением.
2: Ну, правда, ну как понять, что батарея... Нет, если она просто перестал включаться самокат, ну... Понятно, сломалась. А вообще, вот в целом, как вот по телефону мне понятно, что с батареей какая-то беда, она там быстрее разряжается, не знаю, не держит там этот заряд, ни сколько еще что-то греется.
3: Насколько я понимаю,
2: там
3: все батареи, вот у тебя же тоже в телефоне, и он на литиевая батарея, точно такая же, практически, только поменьше.
2: Да, маленькая.
3: И тоже там есть, как там, БМС-плата, да, вот это вот. Она тоже
4: там немножко другой. Но, в принципе, да, то же самое абсолютно.
3: Я к тому, что когда ты понимаешь, что у тебя на определенное расстояние не хватает, ну, скажем, батареи хватало раньше на 30 километров, а теперь только на 15. Но этот сигнал, мне кажется, как раз о том, что она теряет свои свойства. Насколько я знаю, до 1000 циклов заряда у ионно-литиевых батарей, и если вам повезет, и вы железофосфатную возьмете, несмотря на то, что она дороже гораздо, у нее до 6000 циклов заряда. Да, и 10 лет она может, 10-15 лет.
2: Так что ты паришься тогда? Купи
3: вот эту. Я уже заказал, жду.
2: Ну, молодец. Продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама. Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Радио
9: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж.

0: радио Югра.
1: 9:27. И я предлагаю уже завершить разговор сегодняшний. Но прежде чем завершить, Жень, хочется, чтобы, ну не знаю, немного правил, что ли, поведения на самокате, да? Ты как большой профессионал, ну Коль там тоже, конечно, сейчас, да? Есть ведь, наверное, какие-то правила использования самоката? Ну не знаю, как правильно на нем стоять, чтобы...
2: Чтобы травмы не получить.
1: Ну конечно, чтобы минимизировать было... это, на кочечки не упасть там, или еще что-то. Вот ты, например, говоришь, что что там эти кочки, что там эти камни, вон пролетело нормально. Я, с другой стороны, знаю истории, когда маленький камушек становится причиной большой трагедии. Ну, то есть, как бы, он там попадает в эти маленькие колесики, оп-хлоп, и все, и ты летишь вперед башкой, и все. И, как бы, вот, давайте вот здесь рассказывайте мне. Еще раз повторяю, я ни разу не стояла на самокате, и пока не хочу
2: этого. Я тебе про кочки имел в виду, что по бездорожью, на моем, по крайней мере, самокате тоже можно ездить. Конечно, если я вижу, что на дороге камни, я их объезжаю. Вот насколько правильно, опять же, я делаю, или неправильно, или пофиг им.
3: Ну, кстати, моя дочь тоже знает, что маленький камушек может стать причиной больших бед. Но по поводу, на самом деле, вообще техники управления электросамокатом, наверное, вот так вот правильно сформулировать. Да, однозначно, здесь есть очень много нюансов. И самый главный нюанс заключается в распределении массы тела, да, то есть и точки опоры. То есть точка опоры, она должна заключаться именно на заднем колесе. Как это сделать? Да, элементарно. То есть одна нога вперед, другая назад. Там уже сами определяетесь, какая ведущая, какая будет задняя. То есть и во время торможения, вот очень многие пренебрегают этим моментом, они как обычно делают? Две ноги вместе, едут прямо. Что в корне абсолютно не то, что неправильно, это просто небезопасно.
2: Опасно.
3: Потому что, да, чуть-чуть слегка пережал тормоз, все, ты полетел по инерции вперед. А там уже, как говорится, как упадешь. Поэтому одна точка назад ноги, одна нога вперед.
2: Распределяем весь тело.
3: Однозначно. То есть и во время торможения тело убираем назад. Это самая нога. Назад ноги, одна нога вперед.
2: Распределяем весь тело.
3: Однозначно. То есть и во время торможения тело убираем назад. Это самое, наверное,

0: есть какая беда может случиться?
1: Если в плане аквапланирования однозначно, здесь оно будет очень сильно проявляться, и будет очень вам весело, и не только вам. А в целом, если брать именно для безопасности самого самоката, все зависит от того, есть ли гидроизоляция, то есть сделана она, не сделана. Без проблем. Есть...
2: Но и опять же, насколько я понимаю, это все зависит от качества и цены самоката. Подешевле будет, наверное, похуже в этом плане. Подороже все-таки более защищенный.
1: Если подешевле, там ее вообще не будет. Ну да, а сейчас, ну, в среднем, опять же, я говорю, что рынок, конкуренция электросамокатов, она не стоит на месте, она очень большая, поэтому даже сейчас в среднем сегменте, то есть производители уже закладывают базу, какую-то минимальную гидроизоляцию уже в комплекте.
0: Потрясающее сообщение от Игоря, и закончим. Доброе утро. Ох, и тему у вас сегодня. Сказал бы многое, но матом нельзя, к сожалению. Скажу одно. Человек, придумавший электросамокат, в рай не попадет. Отлично, Игорь. Потрясающее сообщение. Фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Николаев был сегодня у нас в студии. Жень, хорошего дня, хорошего настроения, удачи, никаких там травм.
2: Без аварийной дороги, конечно.
0: Конечно же. Ну и соблюдаем правила дорожного движения все. Да?
1: Да.
2: Само собой, это конечно.
0: Все, пока-пока.
1: Спасибо.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук обсудил с экспертами Дом.РФ инфраструктурное развитие Югры. Нягань активно готовится к предстоящим холодам. В Югре запустили инициативу, призванную увековечить имена выдающихся предпринимателей. Югра укрепляет позиции в вопросах урбанистики и развития территории. Губернатор округа в качестве лектора присоединился к экспертному сообществу образовательной программы «Архитекторы.РФ». Как пояснил в своих соцсетях Руслан Кухарук, эта важная инициатива помогает специалистам со всей страны создавать современные и комфортные пространства. Глава региона также отметил, что в 8-й поток программы прошли 2 сургутян. Это доказывает, что в округе работают сильные профессионалы, готовые менять облик своих городов к лучшему. Также губернатор пообщался с представителями Дом.РФ. Стороны обсудили конкретные шаги по развитию инфраструктуры Югры. Речь, в частности, шла о запуске проектов комплексного развития территорий в Сургуте и Ханты-Мансийске, строительстве арендного жилья, обновлении лифтового хозяйства и модернизации коммунальных сетей. Главная задача – сделать жизнь югорчан комфортнее, используя все доступные федеральные инструменты. Нягань активно готовится к предстоящим холодам, делая ставку на капитальное обновление соответствующей инфраструктуры. Прошлый отопительный сезон стал серьезным испытанием для коммунальных служб, которым пришлось оперативно устранять крупные аварии. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, специалисты проводят комплексную ревизию оборудования и обновляют приборы учета. Это позволит сделать расчеты за услуги прозрачными и избежать скачков тарифов. На подготовку города к зимнему периоду направлено более 240 миллионов рублей, из которых около 180 миллионов выделены из окружного бюджета. Запланирован ремонт 8 коммунальных объектов и обновление материально-технической базы. В связи с работами временно ограничивается подача горячей воды. В графике с 8 по 22 июля стоят котельные 6 микрорайона Финская, а с 22 июля по 5 августа ограничения коснутся 7 микрорайона. Первый в Югре специализированный компьютерный класс для проверки знаний ответственных за безопасность дорожного движения заработал в Ханты-Мансийске. Проект реализован силами Росавтотранса и регионального управления Ространснадзора. Техническое оснащение площадки позволяет проводить экзамены максимально оперативно. Система безопасной перевозки пассажиров и грузов автоматически обрабатывает результаты и формирует протоколы в режиме реального времени. Подлинность документов заверяется электронной подписью комиссии сразу после завершения тестирования. Первые 4 специалиста уже успешно прошли проверку и внесены в федеральный реестр. А для тех, кто только готовится к аттестации, на сайте Росавтотранса доступна программа самоконтроля. Она позволяет заранее потренироваться на тестовых заданиях и получить подробные разъяснения со ссылками на актуальные нормативные акты. Отмечу, расширение сети таких классов – часть стратегии ведомства по повышению качества подготовки кадров и снижению аварийности на дорогах страны. И последнее. Региональная архивная служба и уполномоченный по защите прав предпринимателей запустили проект под названием «Пульс Югры. Люди. Дело. Успех. Служение». Его главная цель – увековечить память о предпринимателях, которые не только развивают экономику, но и активно участвуют в жизни общества. Название проекта выбирали сами жители Югры через открытое голосование. В фокусе внимания – бизнесмены, известные своей меценатской и общественной деятельностью. Первым героем летописи стал Павел Свиридов из Нягани. Руководитель строительной компании регулярно поддерживает социальные инициативы и помогает участникам СВО, за что неоднократно получал звание предпринимателя и меценат года. Отмечу, следующий материал выйдет 22 июля. Следить за проектом.

0: можно на официальных ресурсах организаторов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 38 минут. Сегодня 17 июля, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 22 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме в течение дня воздух прогреется до 26 градусов. В Югорске, Советском Урае и Междуреченском плюс 20, в Нягане, Белоярском и Березово 23 градуса выше 0. Это в течение дня. А к этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 21, в Нижневартовске 23 градуса тепла, в Тюмени плюс 18. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101-2026.
3: Каждый день, утром и вечером.
4: В жару и холод.
5: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
6: Мы здесь, мы стоим у перехода.
7: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
8: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем без тысяч рублей сразу при заключении налогом. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:48. Овны, сегодня вас ожидает большой сюрприз. Будьте готовы удивляться.
1: Тельцы, сегодня ничто не будет ограничивать свободу ваших действий. Расправьте крылья и парите.
0: Близнецы, вам сегодня может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас.
1: Раки, ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств. Будьте готовы к переменам.
0: Львы, сегодня вам предстоит немало поработать ушами. К вечеру вы не сможете вспомнить ничего из услышанного, если не будете делать заметок.
1: Девы, этот день идеален для восстановления давно утраченных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
0: Весы, сегодня можете не опасаться занудливых и раздражающих вас людей. Если им удастся привлечь ваше внимание, то настроение они вам испортить не сумеют.
1: Скорпионы, знайте меру. Если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к помощи посторонних.
0: Стрельцы, им позвольте своему воображению вести себя за границей реальности. Это неплохой способ отдохнуть.
1: Козероги, сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно.
0: Водолеи, ваши подозрения сегодня, скорее всего, подтвердятся. И как только это произойдет, начните действовать соответственно. Не стоит ждать лишних доказательств.
1: Рыбы, вы слишком загоняли себя последнее время. Этот день предназначен для отдыха, этим сегодня и займитесь.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 53 минуты. Мы выясняем сегодня, кто сегодня главный нарушитель на самокатах. И самое главное, что с этим делать. Вариант побеждает сегодня. Все нарушают одинаково. И все это требует комплексного какого-то подхода. И дорожки строить, и контроль ужесточать. Я, кстати, тоже проголосовала за этот вариант. Больше 75% с нами, с тобой, со мной солидарны.
2: Дальше. Но мне кажется, на самом деле это очевидно. Вот, ну, правда, действительно, нарушают все. Я сталкиваюсь больше с тем, что взрослые люди как-то нарушают. Но я больше это вижу.
1: Больше с подростками. Ну, вот. Они там, знаешь, вот это вот говорится, двое садятся, встают на него там и трое, и вот это начинает.
2: Да, я видел,
1: и потом ведь они же не совсем понимают всей ответственности, вот как мне кажется. Да, тут классная инициатива от общественников, которые уже разработали курс езды на электросамокатах для школ. И госавтоинспекция приступает уже к обсуждению вот этого всего, вот этой всей инициативы. И надо сказать, что, как мне кажется, вопросы о включении курса пользования электросамокатами в школьную программу, они должны решаться как раз на государственном уровне, потому что мы же уже выяснили, уже все, в городскую транспортную систему самокаты вошли.
2: Конечно. И от этого никуда мы не денемся, их нигде, ну, их не запретят совсем, не отменят.
1: Потому что, как мне кажется, никаких сомнений в необходимости такого курса быть просто не может. И чем раньше, собственно, детям начнут рассказывать, начиная от того, по какой стороне дороги нужно двигаться, и как правильно себя вести, в какие там, не знаю, зеркала смотреть, через какое плечо, и как вообще реагировать на какие-то стрессовые ситуации, тем меньше будет аварий.
2: Конечно,
1: и причем с тяжелыми такими последствиями, понимаешь? И надо сказать, что сейчас еще я тут выяснила, что некоторые кикшеринговые компании втрое повысили штрафы для тех, кто использует самокаты не по правилам. И в частности, это касается несовершеннолетних. Если раньше что-то там 1500 или там до 1500 рублей был штраф, там вдвоем они когда едут, там скорость когда превышает, то некоторые компании, некоторые сервисы уже повысили штраф до 30 000 рублей. Понятно, что это ложится на плечи родителей, то есть родители должны нести ответственность за то, что делают их несовершеннолетние
2: дети. Вообще, насколько я понимаю, кикшеринговые вот эти вот самокаты, они, ну, на них нельзя превысить скорость, потому что они, скорость у них ограничена. Они не по закону не могут ездить больше 25 километров. Если они едут больше, то смело можно жаловаться в соответствующие инстанции. Это ошибка самого агентства, которое кикшерингом этим занимается. Но вот то, что, да, действительно...
1: Когда даже, конечно, и взрослые так делают, вот это лишь бы напакостить, понимаешь? Когда там они топят их или куда-то бросают эти самокаты.
2: Я однажды проезжал мимо остановки, и на остановке этот самокат вот так на лавке стоит. Ну, я уж не знаю, это прикол такой или что.
1: Очень
2: вот куда
1: смешной
2: только
1: прикол.
2: Их не пихают,
1: прям
2: эти самокаты.
1: Вот такой, так смешно, так и хочется. Смотришь на этот самокат, и так вот разрывает тебя от смеха. Вообще, конечно, удивительно, когда человеку хочется напакостить, вместо того, чтобы как-то вот, ну, урегулировать эту ситуацию, да, когда, скажем, вот они валяются или там стоят эти самокаты, где попало. Вот, кстати, по поводу самокатов, когда приходил к нам Руслан Николаевич, он сказал, что в Тюмени как раз-таки уже все урегулировано, и кикшеринговые компании в первую очередь несут ответственность за то, где валяются и стоят их самокаты. Мне кажется, здесь у нас тоже надо вводить такую штуку, чтобы все, кто нарушает, должны нести за это ответственность. Чтобы у каждого самоката было свое место. И каждый человек знал, что если он его бросит где ни попадя, он получит за это штраф, потому что, ну, я же знаю, что это ты ехал, значит, ты и платишь.
2: Вообще, на самом деле,
1: бросил,
2: это и для автомобилей есть. То есть, если ты где попало, бросила свой автомобиль,
1: конечно,
2: он какое-то время стоит, тебя тоже оштрафуют, или
1: конечно.
2: Там увезут его на штрафстоянку. Мне кажется, правила должны быть для всех одинаковые. И для кикшеринговых, и для подростков, и для взрослых людей. Другое дело, что взрослые люди отдают себе больше отчета в своих действиях и отвечают за своих младших, ну, за своих детишек, так скажем. И поэтому, наверное, контролировать то, как твои дети перемещаются на самокате по городу, это твоя
1: обязанность,
2: задача.
1: Конечно.
0: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук обсудил с экспертами Дом.РФ инфраструктурное развитие Югры. Нягань активно готовится к предстоящим холодам. Югорчане успешно выступили в финале 13-летней спартакиады учащихся России по ушу. Югра укрепляет позиции в вопросах урбанистики и развития территории. Губернатор округа в качестве лектора присоединился к экспертному сообществу образовательной программы «Архитекторы.РФ». Как пояснил в своих соцсетях Руслан Кухарук, эта важная инициатива помогает специалистам со всей страны создавать современные и комфортные пространства. Глава региона также отметил, что в 8-й поток программы прошли 2 сургутян. Это доказывает, что в округе работают сильные профессионалы, готовые менять облик своих городов к лучшему. Также губернатор пообщался с представителями Дом.РФ. Стороны обсудили конкретные шаги по развитию инфраструктуры Югры. Речь, в частности, шла о запуске проектов комплексного развития территорий в Сургуте и Ханты-Мансийске, строительстве арендного жилья, обновлении лифтового хозяйства и модернизации коммунальных сетей. Главная задача – сделать жизнь югорчан комфортнее, используя все доступные федеральные инструменты. Нягань активно готовится к предстоящим холодам, делая ставку на капитальное обновление соответствующей инфраструктуры. Прошлый отопительный сезон стал серьезным испытанием для коммунальных служб, которым пришлось оперативно устранять крупные аварии. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, специалисты проводят комплексную ревизию оборудования и обновляют приборы учета. Это позволит сделать расчеты за услуги прозрачными и избежать скачков тарифов. На подготовку города к зимнему периоду направлено более 240 миллионов рублей, из которых около 180 миллионов выделены из окружного бюджета. Запланирован ремонт 8 коммунальных объектов и обновление материально-технической базы. В связи с работами временно ограничивается подача горячей воды. В графике с 8 по 22 июля стоят котельные 6 микрорайона Финская, а с 22 июля по 5 августа ограничения коснутся 7 микрорайона. В Нягани завершилось судебное разбирательство, итогом которого стало лишение местного жителя родительских прав. Причиной столь радикальной меры стала катастрофическая задолженность по алиментам. Мужчина накопил долг перед двумя детьми в размере 2 миллионов 800 тысяч рублей. В ходе процесса выяснилось, что ответчик не просто перестал платить, но и полностью вычеркнул наследников из своей жизни, не проявляя к ним никакого интереса. Суд встал на сторону матери, подчеркнув, что статус родителя – это не только права, но и ответственность. Правоохранители подчеркивают, что юридический разрыв отношений с детьми не освобождает от финансового груза. Должник обязан погасить задолженность в полном объеме. И последняя. Казань стала ареной для решающих поединков 13-летней спартакиады учащихся России по ушу. Югру на этих престижных стартах представляли трое сургутян – Владислав Абилденов, Дарья Гусева и София Валеева. Несмотря на высочайший уровень подготовки соперников, югорчане показали достойный результат. Главным успехом команды стало выступление Дарьи и Софии. В возрастной категории 12-14 лет девушки поднялись на 3-ю ступень пьедестала почета в дисциплине Таолу-Дуйлянь. Владислав Абилденов закрепился в топ-10 сильнейших юношей в 3 дисциплинах – Наньгунь, Наньдао и Наньцюань. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
0: Радио «Югра».
4: 10:05, 17 июля, сегодня пятница, Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова, доброе утро.
4: Хочется петь песню «Посмотри, в каком прекрасном месте мы живем». А потому что у нас же здесь все, ну, клевое, да. И это правда, я округ в целом имею в виду. Я, конечно, не во всех городах округа была, это мое большое упущение, но это так, ну, знаешь...
5: У тебя еще вся жизнь впереди.
4: Это так, но просто это, знаешь, как сапожник без сапог. Когда у нас округ не такой уже большой, в принципе, проехать можно по всему округу, но нужно там потратить какое-то определенное количество дней для того, чтобы просто еще же в разные стороны от Ханты-Мансийска ехать, понимаешь?
5: Ну,
4: направо поедешь одно, посмотришь, налево поедешь другое, посмотришь.
5: Все же зависит от того, что ты хочешь посмотреть, сколько времени ты хочешь в каждом городе провести. Я думаю, тебе очень много времени на это понадобится, чтобы досконально изучить все достопримечательности каждого муниципалитета округа.
4: Да, ну вот, например, могу сегодня выехать по направлению к Нижневартовску, все же в одну сторону туда, в сторону Сургута, и сначала остановиться в Пытьяхе завтра, например, да, и там завтра выехать и остановиться завтра в Пытьяхе, потому что там начинается путешествие, ну как начинается, туда приедет поезд Победы. И это, между прочим, первое в мире первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся поезде. Там 10 тематических вагонов, они посвящены каждой отдельным событиям и вехам Великой Отечественной войны. И вся эта выставка, она воссоздает историческую реальность с помощью современных каких-то мультимедийных технологий. И этот поезд расскажет о подвиге югорчан, их самоотверженном труде в тылу и о том, как наша земля помогала фронту от, собственно, производства рыбы и консервов до подготовки каких-то военных кадров. В этих вагонах размещены видеопроекторы, видеостены, 155 полноразмерных скульптур и очень много всего другого, что воссоздает атмосферу тех лет. И представь, как повезло жителям Пытьяха, они завтра смогут это увидеть. Если не успеете в Пытьях, бегом в Сургут. 19 июля это там. Если не успеете в Сургут, можно, в принципе, до 20 июля доехать до Нижневартовска, и, собственно, там тоже будет этот поезд. Поэтому, если не знаете, чем заняться в выходные, вот, пожалуйста, Пытьях, Сургут, Нижневартовск.
5: Вот если ты соберешься, да, в ту сторону ехать, посмотреть
4: возьми
5: на поезд.
4: Возьми меня с собой.
5: Ну, я не знаю, нет, у меня большие планы на эти выходные, и все они вокруг Ханты-Мансийска, ну, в частности, в Ханты-Мансийске. Но если поедешь Александру Трофимову, там, передавай большой привет.
4: Где?
5: В Нижневартовске.
4: Нижневартовск. Саша Трофимов.
5: Все, зайдешь в Нижневартовск, сразу налево, Александр Трофимов, передаешь ему привет, и
4: едешь поезд смотреть.
5: И назад.
4: Почему бы и нет?
0: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 11 минут. 17 июля, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске 26 градусов, выше 0 в течение дня, в Тюмени плюс 22. Днем в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 26 градусов тепла, плюс 20 в Югорске, Советском, Урае и Междуреченском, в Нягане, Белоярском и Березово 23 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 20, в Сургуте плюс 23, в Нижневартовске 25 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:16. И сейчас информация для тех, кто, принял решение правильно питаться. Ага. Для того, чтобы, держать себя в форме.
3: То есть я могу не слушать.
2: На самом деле тебе тоже это надо.
3: Я стараюсь правильно питаться. Не всегда это получается, но я пытаюсь.
2: Белки, жиры, углеводы, все это мы соблюдаем.

0: Мы помним о том, что достаточное количество клетчатки должно быть, но клетчатка – это не огурцы и помидоры, это не клетчатка. Понятно, что летом мы больше включаем в свой рацион овощей, потому что вон их сколько много, у кого грядки, у кого там еще что-то. И надо сказать, что 40% жителей России, вот буквально недавно был опрос, они признали, что в этом году прямо как-то налегли на овощи.
1: На овощи.
0: Да, и, собственно, сезонное разнообразие – это главная причина того, что вот они стали это делать, а на втором месте как раз-таки забота о здоровье. Так вот, что касается овощей, которые очень-очень богаты клетчаткой. Если не огурцы и не помидоры, как мы привыкли, потому что они круглый год есть.
1: Капусты всякие.
0: Короче, самое-самое клетчатковое это горошек зеленый.
1: Ого.
0: И все виды капусты.
1: Ну, вот.
0: Начиная от белокочанной, заканчивая там брокколи, краснокочанная, потом всякие кальраби, потом там цветная капуста. В общем, это все.
1: В общем, все капусты, да. И салаты, насколько я понимаю, все же тоже, это тоже клетчатка, очень богатый источник.
0: Смотря
1: так же, как
0: какой
1: и зеленуха
0: салат.
1: Всякая.
0: Смотря какой салат. Вот, например,
1: ну,
0: если айсберг, это вода.
1: Да?
0: Это как огурцы и помидоры, это вода. Там много витамина С, там другие какие-то минералы, там еще какие-то витаминки. Что касается клетчатки, это самый небогатый клетчаткой продукт. Да. Или, например, вот кабачки. Это суперфуд, я уже говорила об этом. Это классная, крутая штука. Там клетчатки, нельзя сказать, что столько, сколько в горошке в зеленом или там в капустах разных, но там разных минералов много, много витамина С, что тоже очень положительно влияет на организм. Если горошек зеленый и капусты всякие, они вот первое место делят. На втором месте по популярности и по большому количеству клетчатки морковь. Дальше свекла и тыква. Причем эти продукты ты можешь есть как в сыром виде, так, собственно, и в приготовленном.
1: Тыкву можно в сыром виде есть?
0: Ну, я...
1: Но свеклу я как-то пробовал в сыром, но такое себе удовольствие, ты знаешь.
0: Я тебе так скажу. Ага. Свекла, она же тоже крахмалистая получается, поэтому сильно, если там ее варить, там что же по-особому ее надо варить или там запекать и все такое.
1: Мне больше нравится запекать. Вот в фольге запекаешь, и даже вот салаты и все те, которые делаются со свеклой вареной, например, если ее в духовке запекаешь, это совершенно другой вкус, он какой-то немножко копченый получается.
0: Может быть, но я так не делала, поэтому я, например, вот тыкву не могу есть, она мне не нравится ни по вкусу, ни по виду, ни по запаху. Хотя я понимаю прекрасно, что это кладезь витаминов.
1: Очень полезная штука, да.
0: И, наверное, может быть, стоит включать ее в свой рацион, но я не буду, не хочу. Так же, как я не могу есть там болгарский перец.
1: Ты знаешь, мы, наверное, на самом деле очень многого не знаем, скажем, вот эти вот секреты старой русской кухни, когда всю еду запекали или где-нибудь в чугунке, в печи готовили. Вот мы про репу, на самом деле, очень много, очень мало знаем. И очень многого про тыкву не знаем. Вот это продукты, которые готовили и ели наши предки.
0: И вон здоровые
1: постоянно,
0: какие были.
1: Да-да-да, и все нормально было. Репа же очень полезный
0: продукт. Да, кстати, вот по поводу репы тоже здесь речь идет о том, что она практически сродни вот капустам всяким разным. Другое дело, что ее вот так просто, ну, я, знаешь, редко вижу.
1: Я давно
0: там,
1: тоже
0: знаешь,
1: не видел репу.
0: О, репа! Вот, привет, репа. Ну, вряд ли.
1: Картошка вытеснила все.
0: Да, картошка. Кстати, по поводу картошки. Если вдруг вы там вдруг следите за фигурой и следите за правильностью питания, вареный картофель, просто вареный картофель, не в мундирах, а вот обычный вареный картофель, это тоже суперфуд, только есть одно условие. Ты, понятно, ничем ее не сдабриваешь, ни маслом никаким,
1: ни
0: ничего.
1: Майонезом, понятно.
0: Ни майонезом, не поджариваешь, ничего. Ее нужно есть в холодном виде. Ну, то есть вот в остывшем виде, не из холодильника, я имею в виду,
1: я просто понял, когда она остыла уже.
0: Потому что...
1: То есть горячую не едим.
0: Да, не едим горячую, потому что там вот это, она, конечно, безумно вкусная, там, знаешь,
1: крахмал
0: капусты добавить, да, там большое
1: вредное
0: количество крахмала. Как только она становится комнатной температурой, ну вот остывает, когда она превращается в потрясающий источник полезных витаминов, вот вареная картошка, и ты ее можешь есть и не бояться за то, что у тебя там на пузике или там на попке где-то выскочит. Вот, пожалуйста.
1: Вот, мне кажется, от картошки еще ни разу ничего не выскакивало.
0: Ты просто неправильно ее и ел.
1: Как? Это же ее же надо есть горячей. Вытащить из костра откуда-нибудь вот эту, обжигаясь, попытаться очистить.
0: Грязный.
1: Ну, чтобы, да, весь грязный рот обязательно.
0: Солькой вот это, да,
1: маслицем. Можно и без соли, если ее нет. В лесу, где ты ее найдешь?
2: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра. Реклама. Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
7: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук обсудил с экспертами Дом.РФ инфраструктурное развитие Югры. Нягань активно готовится к предстоящим холодам. Югорчане успешно выступили в финале 13-летней спартакиады учащихся России по ушу. Югра укрепляет позиции в вопросах урбанистики и развития территории. Губернатор округа в качестве лектора присоединился к экспертному сообществу образовательной программы «Архитекторы.РФ». Как пояснил в своих соцсетях Руслан Круга, в качестве лектора присоединился к экспертному сообществу образовательной программы «Архитекторы.РФ». Как пояснил

0: Нега неактивно готовится к предстоящим холодам, делая ставку на капитальное обновление соответствующей инфраструктуры. Прошлый отопительный сезон стал серьезным испытанием для коммунальных служб, которым пришлось оперативно устранять крупные аварии. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, специалисты проводят комплексную ревизию оборудования и обновляют приборы учета. Это позволит сделать расчеты за услуги прозрачными и избежать скачков тарифов. На подготовку города к зимнему периоду направлено более 240 миллионов рублей, из которых около 180 миллионов выделены из окружного бюджета. Запланирован ремонт 8 коммунальных объектов и обновление материально-технической базы. В связи с работами временно ограничивается подача горячей воды. В графике с 8 по 22 июля стоят котельные 6 микрорайона Финская, а с 22 июля по 5 августа ограничения коснутся 7 микрорайона. В Нягане завершилось судебное разбирательство, итогом которого стало лишение местного жителя родительских прав. Причиной столь радикальной меры стала катастрофическая задолженность по алиментам. Мужчина накопил долг перед двумя детьми в размере 2 миллионов 800 тысяч рублей. В ходе процесса выяснилось, что ответчик не просто перестал платить, но и полностью вычеркнул наследников из своей жизни, не проявляя к ним никакого интереса. Суд встал на сторону матери, подчеркнув, что статус родителя – это не только права, но и ответственность. Правоохранители подчеркивают, что юридический разрыв отношений с детьми не освобождает от финансового груза. Должник обязан погасить задолженность в полном объеме. И последнее. Казань стала ареной для решающих поединков 13-й летней спартакиады учащихся России по ушу. Югру на этих престижных стартах представляли трое сургутян – Владислав Абилденов, Дарья Гусева и София Валиева. Несмотря на высочайший уровень подготовки соперников, югорчане показали достойный результат. Главным успехом команды стало выступление Дарьи и Софии. В возрастной категории 12-14 лет девушки поднялись на третью ступень пьедестала почета в дисциплине таолу-дуйлянь. Владислав Абилденов закрепился в топ-10 сильнейших юношей в трех дисциплинах – Наньгунь, Наньдао и Наньцюань. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 17 июля, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня пасмурно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 22 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 26. В Югорске, Советском, Урае и Междуреченском 20 градусов выше 0. В Нягане, Белоярском и Березово плюс 23, это в течение дня. К этому же часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 20, в Сургуте плюс 23, в Нижневартовске 25 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 17 июля, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. И вообще-то 1-2. Видишь, я намеренно не говорю, что 2-1. 1 это в мою на этой неделе пользу. А 2 в твою. И сейчас еще и ты мне загадываешь.
2: Да. Вообще, на самом деле, я никогда не боюсь. Никогда не сомневаюсь в том, что вы угадаете. Практически никогда. Я иногда боюсь, что вы угадаете очень быстро.
1: С первой попытки.
2: Да, ну не с первой, там, со второй, с третьей.
1: Ребята, я жду ваших подсказок.
2: И мне кажется, сегодня как раз такой день, когда вы точно угадаете, но я боюсь, что очень быстро это
1: ладно
2: может случиться.
1: Значит, плюс 7-950-510-66-66. Макс готов. Макс, в смысле мессенджер.
2: Этого уже достаточно.
1: Готов принимать ваши правильные ответы и неправильные. В общем, все, что в голову лезет, пожалуйста, потому что, ну, вы же понимаете, да, мне, моего мозга...
2: Да хватает тебе твоего мозга.
1: Но все-таки.
2: По крайней мере, на то, чтобы придумывать вопросы, на которые практически нет ответов. Твоего мозга
1: это не
2: хватает.
1: Я. Ты что, не понимаешь, что ли, что это? Если бы я была, ты бы сразу догадывался. Это
2: да,
1: же
2: конечно.
1: Искусственный интеллект.
2: Я же все прекрасно понимаю, как ты это делаешь. Ты задаешь ему вопрос и просишь его придумать 100 миллионов вариантов ответов. И из них выбираешь 10 самых сложных. Я делаю не так. И ты сейчас вы в этом убедитесь.
1: Ладно, давайте, все, я жду ваших подсказок, потому что, ну, мне совершенно все равно, победим мы сегодня или нет. Хочу, чтобы победили, но ладно, так и быть. Просто 17-3 в общем зачете. Мы же можем, ну,
2: согласитесь. Практика показывает, что можете, да.
1: Мы же можем, поэтому...
2: Ну, в общем, давай не будем долго, да, рассусоливать.
1: Давай,
2: поехали.
1: Не сусоль уже, давай.
2: Взгляд сквозь прозрачную вуаль, который скрывает и показывает больше, чем кажется.
1: Мираж.
2: Нет, неправильно.
1: Ага.
2: Это дыхание невидимого огня, тепло, исходящее изнутри.
1: Душевность.
2: Нет, это там, где встречаются энергетические реки человека и вселенной. Кто-нибудь пишет тебе
1: никто
2: вообще?
1: Никто не
2: или
1: пишет.
2: Или ты как полковник?
1: Никто
2: сегодня
1: не пишет. В чем дело,
2: плюс
1: ребята?
2: Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для сообщений.
1: Все сговорились и такие, давай не будем ей помогать сегодня, да? Что там было там? Ну-ка.
2: Это, а что я говорил? Так, сейчас.
1: Нет,
2: это что-то... там, где встречаются энергетические реки человека и вселенной.
1: А, вот я же... ура, говори. Че?
2: Вот я так и думал. Вот я так и думал, что
1: браво!
2: Вот я вот этого и боялся.
1: Оля!
2: Да, конечно, это аура.
1: Браво.
2: Ну, вот.
1: Слушайте.
2: Причем это я расставил по сложности. Дальше более простые там
1: Андрей
2: ответы.
1: Андрей написал «Любовь», Игорь написал «Какое-то второе дыхание», а Ольга оказалась права, и это была Оля, ну что я могу сказать? Ну, класс, вот класс, согласитесь.
2: Да я бы не сказал,
1: класс,
2: что класс.
1: Это круто, 2-2 в недельном зачете, получается ничья, а 17-3 так и остается в общем зачете.
2: Это чуть ли не первая ничья за все время.
1: Ну, да,
2: но очень
1: долго,
2: мало их было.
1: Давно, да, не было ничейных игр.
2: Это все перед отпуском. Мы, видишь, всячески пытаемся умаслить друг друга перед отпуском, чтобы в хорошем настроении.
1: Оль,
2: всего
1: спасибо.
2: Неделька осталась.
1: Да, вот, кстати, тут, кстати, только что кто-то спрашивал, с понедельника мы в отпуск. С понедельника, но
2: не
1: со следующего.
2: Да. Еще недельку вас помучаем.
1: Да.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 10:48. Овны, сегодня вас ожидает большой сюрприз. Будьте готовы удивляться.
1: Тельцы, сегодня ничто не будет ограничивать свободу ваших действий. Расправьте крылья и парите.
0: Близнецы, действуй. Расправляй крылья и пари. Действуй. Близнецы, сегодня вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас.
1: Раки, ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств. Будьте готовы к переменам.
0: Львам, сегодня вам предстоит немало поработать ушами. К вечеру вы не сможете вспомнить ничего из услышанного, если не будете делать заметок.
1: Девы, этот день идеален для восстановления давно утраченных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых.
0: А я не хочу. Весы.
1: Просто старых.
0: Весы, сегодня можете не опасаться занудливых и раздражающих вас людей. Если им удастся привлечь ваше внимание, то настроение они вам испортить не сумеют.
1: Скорпионы, знайте меру. Если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к посторонней помощи.
0: Стрельцы, им позвольте своему воображению вести себя за границей реальности. Это неплохой способ отдохнуть.
1: Козероги, сегодня основным вашим оружием будет слово, поэтому постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно.
0: Водолеи, сегодня ваши подозрения, скорее всего, подтвердятся, и как только это произойдет, начинайте действовать соответственно, потому что не стоит ждать лишних доказательств.
1: Рыбы, вы слишком загоняли себя в последнее время, а этот день предназначен для отдыха. Используйте его по назначению.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 53 минуты. Быстренько про мошенников и распрощаемся до понедельника. В России, говорит статистика, стало меньше киберпреступлений.
2: Да?
1: Да. Круто. И сократились они почти на 120 тысяч по сравнению с прошлым годом. За этот же период, да, показатель прошлого года снизилось все это на 30%. И все это вроде как связывают с новыми мерами защиты. К системе антифрод, например, уже подключились крупнейшие банки, операторы связи, цифровые какие-то платформы. Кроме того, конечно же, россияне сами могут запретить массовые звонки, установить там сам запрет на кредиты и там проверить какие-то официальные на свое оформленные на свое имя там номера и все остальное. Плюс ко всему, чуть не каждый день появляется что-то новое для того, чтобы защитить всех нас от мошенников. Вот у нас здесь, в Югре, разработан сайт, называется «Нет мошенникам86.рф». Здесь собраны актуальные материалы по профилактике дистанционных преступлений. На сайте можно найти реальные истории земляков наших, которые стали там жертвами обмана, статистику, информацию о размере причиненного ущерба, основные правила цифровой, финансовой какой-то гигиены, полезные методические, обучающие материалы, рекомендации. Ну и, собственно, что нужно сделать? Нужно сохранить сайт вот этот вот «Нет мошенникам86.рф» в закладках для того, чтобы познакомиться с материалами, которые там представлены. Ну и, собственно, пользоваться этим сайтом и быть бдительным. Мы об этом постоянно говорим, да, чтобы ни в коем случае не попасть на уловки мошенников ни при каких схемах.
2: Надеюсь, что отчасти мы тоже виноваты в том, что сейчас сократилось количество киберпреступлений. Хотя вот буквально перед тем, как мы с тобой начали разговаривать про мошенников, мне вот только что буквально 3 минуты назад
1: звонили
2: поступил звонок. Да, я думаю, что это мошенники, скорее всего, потому что начали там говорить вот эти самые ключевые слова, я сразу положил трубку.
1: Ага, ну молодец.
2: Видимо, чувствует. Хотели прервать нашу полемику по поводу мошенников.
1: Ну, кстати, вот по поводу истории, да, которая там связана с мошенническими какими-то схемами. В Нижневартовске, да, 52-летний мужчина потерял почти 40 тысяч рублей только лишь потому, что он хотел купить VPN себе. И оказалось, что этот VPN...
2: продают ему мошенники.
1: Ну, какой-то, короче, он там поддельный. Он хотел... Мужчина хотел пользоваться там всеми благами этого VPN, но получилось так, что он, собственно, отыскал на территории там интернета какой-то сайт, загрузил оттуда как будто бы нужное, как ему казалось, приложение, но этот софт оказался вредоносным, и, собственно, получив доступ к мобильному устройству, ну, конечно, неизвестные, что они сделали. Они перебросили средства югорчанина с кредитной карты на дебетовую, и, собственно, вот таким вот образом списали у него денег. Сначала 39 900, потом 49 тысяч рублей, ну, и после этого, короче, перевели там на подконтрольный им уже счет, и таким образом человек лишился денег.
2: Ну, тут вообще уже не важно, каким образом они это сделали, нам по большому счету и вникать в это не нужно. Главное, не довести до того, чтобы они получили ваши данные.
1: Я согласна, абсолютно. Давайте проведем предстоящие выходные без каких-либо потерь, будем благоразумными все, настроение, чтобы у нас у всех было клевое, потрясающее, но лето все-таки, в конце концов, которое, между прочим, неумолимо бежит вперед, поэтому давайте просто будем
2: тратить свои деньги на себя, да, а не на каких-то дядек, которые пытаются их украсть.
1: Может, там еще и тети есть, откуда ты знаешь.
2: Безусловно.
1: Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До понедельника. Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается с

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Сургуте возобновляются работы по благоустройству проезда Мунарева. Нефтеюганские врачи вернули к полноценной жизни 88-летнюю пациентку. Югорчане успешно выступили в финале 13-й летней спартакиады учащихся России по УШУ. Администрация Сургута нашла нового подрядчика для завершения работ на проезде Мунарева. Как сообщил глава города Максим Слепов, строители выйдут на объект в ближайшее время. Предыдущая компания не выполнила свои обязательства, из-за чего благоустройство территории затянулось. Напомню, реконструкция участка длиной 550 метров за торговым центром «Росич» началась еще в 2023 году. Несмотря на то, что движение по дороге открыли прошлой осенью, прилегающая территория осталась в запущенном состоянии. Депутат городской думы Дина Беглова-Фатова подчеркнула, что местные жители ждали этого ремонта долгие годы. И теперь, благодаря заложенным в бюджет средствам, объект будет окончательно доведен до ума до конца текущего года. Врачи Нефтеюганской окружной больницы имени Яцких спасли 88-летнюю пациентку с ишемическим инсультом. Жительнице Пойковского стало плохо дома, нарушилась речь, онемели рука и нога. Она успела позвонить внучке, которая экстренно вызвала скорую. Поскольку с первых симптомов прошло чуть больше 3 часов, медики успели провести тромболитическую терапию и восстановить кровоток. Улучшения наступили уже через 20 минут. Вернулась речь, ушла асимметрия лица, появились силы. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Врачи напоминают, при инсульте счет идет на минуты. Только быстрый вызов скорой поможет избежать тяжелых последствий. В Нягане завершилось судебное разбирательство, итогом которого стало лишение местного жителя родительских прав. Причиной столь радикальной меры стала катастрофическая задолженность по алиментам. Мужчина накопил долг перед двумя детьми в размере 2 800 000 рублей. В ходе процесса выяснилось, что ответчик не просто перестал платить, но и полностью вычеркнул наследников из своей жизни, не проявляя к ним никакого интереса. Суд встал на сторону матери, подчеркнув, что статус родителя – это не только права, но и ответственность. Правоохранители подчеркивают, что юридический разрыв отношений с детьми не освобождает от финансового груза. Должник обязан погасить задолженность в полном объеме. И последнее. Казань стала ареной для решающих поединков 13-й летней спартакиады учащихся России по УШУ. Югру на этих престижных стартах представляли трое сургутян – Владислав Абилденов, Дарья Гусева и София Валиева. Несмотря на высочайший уровень подготовки соперников, югорчане показали достойный результат. Главным успехом команды стало выступление Дарьи и Софии. В возрастной категории 12-14 лет девушки поднялись на 3-ю ступень пьедестала почета в дисциплине Таолу-Дуйлянь. Владислав Абилденов закрепился в топ-10 сильнейших юношей в 3 дисциплинах – Наньгунь, Наньдао и Наньцюань. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: площадках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Югра. Главное – окружное радио.
1: Ты забудешь все, что было с тобой.
0: Югра. Главное – окружное радио.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в «Дрин Константин Дмитриевич». Оверены по 34-662-533-102-2026 год.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/bp.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухарук проводит масштабную инспекцию инфраструктурных объектов Ханты-Мансийска. В Сургуте возобновляются работы по благоустройству проезда Мунарева. Нефтеюганские врачи вернули к полноценной жизни 88-летнюю пациентку. Внимание губернатора и правительства Югры сегодня приковано к Ханты-Мансийску. В городе проходит масштабная инспекция инфраструктурных объектов. Руслан Кухарук вместе с руководителями различных департаментов и главой окружного центра Максимом Ряшиным проводит рабочий объезд, чтобы оценить темпы развития муниципалитета. В фокусе внимания не только стройплощадки, но и проблемные точки, требующие перезагрузки. Маршрут делегации охватывает ключевые сферы от медицины и образования до дорожного хозяйства и благоустройства. В планах проверка готовности лечебно-реабилитационного центра, контроль за ремонтом дорог в микрорайоне Су-967 и оценка хода строительства школы на 1500 мест. Особый акцент сделан на объектах культуры и знаковых городских пространствах, таких как набережная Райшева и памятник первооткрывателям. Итогом дня станет совещание, где по каждому объекту будут приняты оперативные управленческие решения. Администрация Сургута нашла нового подрядчика для завершения работ на проезде Мунарева. Как сообщил глава города Максим Слепов, строители выйдут на объект в ближайшее время. Предыдущая компания не выполнила свои обязательства, из-за чего благоустройство территории затянулось. Напомню, реконструкция участка длиной 550 метров за торговым центром «Росич» началась еще в 2023 году. Несмотря на то, что движение по дороге открыли прошлой осенью, прилегающая территория осталась в запущенном состоянии. Депутат городской думы Дина Беглова-Фатова подчеркнула, что местные жители ждали этого ремонта долгие годы. И теперь, благодаря заложенным в бюджет средствам, объект будет окончательно доведен до ума до конца текущего года. Обстановка в лесах Югры постепенно стабилизируется. На данный момент зафиксировано всего 4 очага. Они находятся в Нижневартовском и Березовском районах. Что касается площади, охваченной огнем, то за сутки она сократилась в 9 раз и сейчас составляет 30 гектаров. На местах работают 98 специалистов авиалесоохраны округа. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Если вы заметили дым или пожар в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам. 8-34-67-33-15. 8-800-100-94-00 или по номеру 112. И последнее. Врачи Нефтеюганской окружной больницы имени Яцких спасли 88-летнишнюю пациентку с ишемическим инсультом. Жительнице Пойковского стало плохо дома. Нарушилась речь, онемели рука и нога. Она успела позвонить внучке, которую экстренно вызвала скорую. Поскольку с первых симптомов прошло чуть больше 3 часов, медики успели провести тромболитическую терапию и восстановить кровоток. Улучшения наступили уже через 20 минут. Вернулась речь, ушла асимметрия лица, появились силы. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Врачи напоминают, при инсульте счет идет на минуты. Только быстрый вызов скорой поможет избежать тяжелых последствий. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедрин Константин Дмитриевич. Уверены по 33-662-533-101-2026.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухарук проводит масштабную инспекцию инфраструктурных объектов Ханты-Мансийска. В югурских лесах существенно сократилась площадь действующих пожаров. В Югре определили флагманов инклюзивного образования. Внимание губернатора и правительства Югры сегодня приковано к Ханты-Мансийску. В городе проходит масштабная инспекция инфраструктурных объектов. Руслан Кухарук вместе с руководителями различных департаментов и главой окружного центра Максимом Ряшиным проводит рабочий объезд, чтобы оценить темпы развития муниципалитета. В фокусе внимания не только стройплощадки, но и проблемные точки, требующие перезагрузки. Маршрут делегации охватывает ключевые сферы от медицины и образования до дорожного хозяйства и благоустройства. В планах проверка готовности лечебно-реабилитационного центра, контроль за ремонтом дорог в микрорайоне Су-967 и оценка хода строительства школы на 1500 мест. Особый акцент сделан на объектах культуры и знаковых городских пространствах, таких как набережная Райшева и памятник первооткрывателям. Итогом дня станет совещание, где по каждому объекту будут приняты оперативные управленческие решения. Обстановка в лесах Югры постепенно стабилизируется. На данный момент зафиксировано всего 4 очага. Они находятся в Нижневартовском и Березовском районах. Что касается площади, охваченной огнем, то за сутки она сократилась в 9 раз и сейчас составляет 30 гектаров. На местах работают 98 специалистов авиалесоохраны округа. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Если вы заметили дым или пожар в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам 8-34-67-33-15. 8-800-100-94-00 или по номеру 112. Югра активно формирует войска беспилотных систем, новую элиту современных вооруженных сил России. Чтобы попасть в передовые подразделения, добровольцы со всей страны приезжают в Ханты-Мансийский центр «Патриот». Наш регион предлагает лучшую финансовую поддержку для будущих операторов дронов. Разовая выплата при заключении контракта составляет 4 миллиона 100 тысяч рублей, а ежемесячная зарплата от 250 тысяч. Новое направление привлекает как молодежь, так и опытных штурмовиков. Отбор проходит быстро в режиме одного окна. Сразу после оформления новобранцы уезжают на полигон, где под руководством профи учатся управлять летательными аппаратами, осваивая военную профессию будущего. И последнее. Департамент образования и науки огласил результаты регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». В текущем году в состязании приняли участие 25 организаций из 13 муниципалитетов округа. В итоге конкурсная комиссия определила победителей в 4 профильных номинациях. Лидерами признаны Нижневартовский детский сад «Ладушки», Нягонская школа номер 2, начальная из поселка Горноправдинска, а также Нижневартовская школа для обучающихся с ОВЗ номер 1. Указанные организации получили право представлять Югру на всероссийском этапе конкурса, где продемонстрируют свои наработки в области инклюзивных практик. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

пройди. Эти улицы помнят многое. Подожди меня после концерта.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорская полиция повысила эффективность борьбы с преступностью. В Югре определили флагманов инклюзивного образования. Жители Сургутского района демонстрируют рекордную вовлеченность в движение ГТО. Криминогенная обстановка в Югре по итогам первых 6 месяцев текущего года характеризуется снижением общего числа преступлений и повышением эффективности работы полиции. Правоохранителям удалось добиться 100% раскрываемости убийств, изнасилований и разбойных нападений. Всего же за отчетный период сотрудники ведомства раскрыли более 4600 деяний. Значимых результатов удалось достичь и в борьбе с наркотрафиком. Пресечено 20 каналов поставки запрещенных веществ, изъято свыше 81 килограмма опасных препаратов. Также зафиксирован рост раскрываемости по таким направлениям, как киберпреступления, кражи и мошенничество. Отдельное внимание уделено миграционному контролю, где выявлено значительно больше нарушений, чем за аналогичный период прошлого года. В ближайшей перспективе югорские стражи порядка сосредоточатся на борьбе с хищениями бюджетных средств, киберпреступностью и защите несовершеннолетних от вовлечения в криминал. Югра активно формирует войска беспилотных систем, новую элиту современных вооруженных сил России. Чтобы попасть в передовые подразделения, добровольцы со всей страны приезжают в Ханты-Мансийский центр «Патриот». Наш регион предлагает лучшую финансовую поддержку для будущих операторов дронов. Разовая выплата при заключении контракта составляет 4 100 000 рублей, а ежемесячная зарплата от 250 000. Новое направление привлекает как молодежь, так и опытных штурмовиков. Отбор проходит быстро в режиме одного окна. Сразу после оформления новобранцы уезжают на полигон, где под руководством профи учатся управлять летательными аппаратами, осваивая военную профессию будущего. Департамент образования и науки огласил результаты регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». В текущем году в состязании приняли участие 25 организаций из 13 муниципалитетов округа. В итоге конкурсная комиссия определила победителей в 4 профильных номинациях. Лидерами признаны Нижневартовский детский сад «Ладушки», Нягонская школа номер 2, начальная из поселка Горноправдинска, а также Нижневартовская школа для обучающихся СОВЗ номер 1. Указанные организации получили право представлять Югру на всероссийском этапе конкурса, где продемонстрируют свои наработки в области инклюзивных практик. И последнее. Жители Сургутского района стали в 2,5 раза активнее сдавать нормативы ГТО. Только с начала года к спортивному движению присоединились уже более 2300 человек. Проверить свои силы участники самых разных возрастов могут как на стационарных, так и на выездных площадках. За полгода жители района завоевали 206 золотых, а также десятки серебряных и бронзовых значков. Большой популярностью пользуются и фестивали ГТО. В муниципальном этапе соревнований победила семья Газизовых. После они успешно представили район на окружном уровне и завоевали серебро. До конца года запланированы еще 2 крупных спортивных мероприятия. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Покупки тяжело нести? Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югорская полиция повысила эффективность борьбы с преступностью. В Советском начал работать штаб местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Жители Сургутского района демонстрируют рекордную вовлеченность в движение ГТО. Криминогенная обстановка в Югре по итогам первых 6 месяцев текущего года характеризуется снижением общего числа преступлений и повышением эффективности работы полиции. Правоохранителям удалось добиться 100% раскрываемости убийств, изнасилований и разбойных нападений. Всего же за отчетный период сотрудники ведомства раскрыли более 4600 деяний. Значимых результатов удалось достичь и в борьбе с наркотрафиком. Пресечено 20 каналов поставки запрещенных веществ, изъято свыше 81 килограмма опасных препаратов. Также зафиксирован рост раскрываемости по таким направлениям, как киберпреступления, кражи и мошенничество. Отдельное внимание уделено миграционному контролю, где выявлено значительно больше нарушений, чем за аналогичный период прошлого года. В ближайшей перспективе югорские стражи порядка сосредоточатся на борьбе с хищениями бюджетных средств, киберпреступностью и защите несовершеннолетних от вовлечения в криминал. Штаб местного отделения Ассоциации ветеранов спецоперации открылся в Советском. Новая площадка призвана помочь участникам СВО и их близким получить социальное сопровождение, необходимые консультации и психологическую помощь. Накануне проект оценила делегация регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО во главе с Дмитрием Аксеновым. На базе Советского политехнического колледжа организовали встречу с военнослужащими и членами их семей. К ней присоединились глава муниципалитета Евгений Буренков, представители райадминистрации, депутаты, руководители и активисты общественных организаций. Собравшимся рассказали о ключевых проектах ассоциации, результатах и планах на будущее. Важным моментом стало торжественное вручение удостоверений, общественных медалей и благодарственных писем активистам ветеранского движения. В завершение каждый желающий смог озвучить свои предложения и сразу получить ответы от представителей власти и общественных организаций. Кроме того, по самым востребованным направлениям работали консультационные площадки. Это социальная защита, здравоохранение, трудоустройство, адаптивный спорт. В Октябрьском районе невнимательность водителя привела к серьезному ДТП. Все случилось накануне в Приобье. 70-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 73-летнюю женщину. В результате пенсионерка получила травмы. По данным госавтоинспекции Югры, это была единственная автоавария с пострадавшим за сутки. Также на югорских трассах задержано 14 автомобилистов с признаками опьянения. Еще порядка 70 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. И последнее. Жители Сургутского района стали в 2,5 раза активнее сдавать нормативы ГТО. Только с начала года к спортивному движению присоединились уже более 2300 человек. Проверить свои силы участники самых разных возрастов могут как на стационарных, так и на выездных площадках. За полгода жители района завоевали 206 золотых, а также десятки серебряных и бронзовых значков. Большой популярностью пользуются и фестивали ГТО. В муниципальном этапе соревнований победила семья Газизовых. После они успешно представили район на окружном уровне и завоевали серебро. До конца года запланированы еще 2 крупных спортивных мероприятия. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Здравствуйте.
3: Добрейший, просто наидобрейший сегодня день.
2: У тебя хорошее настроение.
3: У меня прекрасно. Да? Я сейчас даже объясню, почему. Я даже объясню, почему. Во-первых, мы рады встрече с нашими слушателями всегда. Это уже причина для того, чтобы сидеть и понимать, какие мы счастливые люди, что у нас есть
2: Загибаем
3: пальчики, действительно, потому что наши слушатели по будням — это главная причина для радости, правда. Выходные, других причин хватает.
2: Да.
3: А по будням вы самый главный вообще элемент счастливого дня, правда. Без наших слушателей мы просто были бы два непонятно чего говорящих человека. А если наша болтовня кому-нибудь нужна, это большое счастье. Это во-первых. Во-вторых, сегодня пятница. Ну, начнем еще, да, с этого дня недели, конечно, как это не отметить. А пятница — это априори всегда, ну, как минимум, плюс 10 очков к настроению. А иногда и плюс 50 вообще. Это причина номер два. Третья причина. Сегодня каким-то невероятным образом происходит... Я понимаю, что сейчас, конечно, луна растущая, но растущая луна всегда все как-то складывается более-менее благоприятно. Но сегодня очень много приятностей за день. Начну с того, что добежал до Ханты-Мансийска Альберт Окотетто. Это тот самый ультрамарафонец, который, собственно... 1 июня, первый день лета, стартовал из Москвы, и сегодня вот он до Ханты-Мансийска добежал. Ну, кстати, можно сказать, подбежал он к нашему городу вчера вечером, но сегодня с утра еще вот непосредственно до нашей редакции 23 километра преодолел. Вот, и он добежал до нас, до нашей редакции. Мы с ним, к сожалению, сейчас он уже дальше побежал, ему некогда особо задерживаться, но он нашел практически целый час для нас, мы с ним поболтали, но до нашего эфира прямого. То есть вот до 3 часов.
2: Короче, что мы сделаем? Мы с ним уже пообщались, да. Мы записали человечка.
3: Интервью, да.
2: И с 4 до 5 мы решили его поставить в эфир. Ну, как будто бы это такой, знаете, прямой кривой эфир. Ну, или кривой прямой эфир.
3: Да, то есть мы в любом случае будем здесь в студии, если вы будете писать, задавать какие-то вопросы по ходу этого интервью, мы обязательно на них ответим. Но после 4 часов. Ой, и... после 5, потому что с 4 до 5 вот как раз будет это интервью. Оно практически, ну да, мы минут 50 общались.
2: А почему? У меня хорошее настроение.
3: Да, сейчас вот Тимур скажет свои причины, я потом продолжу еще свои, и я надеюсь, что у нас сегодня у всех есть чем поделиться в плане радости.
2: Мы в процессе общения и до записи, и после записи вот
3: с Альбертом
2: болтали, выясняли какие-то подробности для себя, и Альберт отметил, что говорит, я как только забежал в Югру,
3: да,
2: ко мне начали останавливаться машины, говорить, о, привет, а тебе по радио говорили. Говорит, я смотрю, большой груз тормозит, короче, бежит мужик, говорит, о, привет, и тут звезда. Он говорит, что такое, что случилось, не могу понять. Говорит, а тебе по радио там каждый день, короче, говорят, да, ждут, да, тебя, все. Говорит, что за радио, непонятно. Говорит, скорая помощь останавливается,
3: да,
2: просто врачи выбегают, говорят, о, привет, там тебя по радио ищут, дай телефон, там,
3: да.
2: Он говорит, ничего себе. И вот мы как бы встретились. И почему я радостный? Потому что думаю, это насколько у нас отзывчивая аудитория,
3: да,
2: которая готова тратить свое время, да, какие-то наши просьбы, которые мы даже вот не просим конкретно, пожалуйста, там это. Вот было бы здорово, если бы до него эта информация дошла, и вы их слышите, и вы их реализуете. Это так, блин, приятно, честно.
3: Да.
2: Спасибо большое.
3: На самом деле, мы сегодня в очередной раз, когда с Альбертом общались, убедились, что у нас самые потрясающие, крутые, восхитительные, самые лучшие в мире слушатели. Потому что, ну, я не знаю, какая еще радиостанция может похвастаться такими людьми, когда вы слышите в эфире, что мы вот хотим позвать этого марафонца к нам в гости, что очень хотим с ним связаться. И просто вы действительно выходите из машин, говорите, что тебя ищут. Делайте с ним фотографии. Мы все вместе таким образом, кстати, и ему помогаем бежать, потому что Альберт говорит, что вот эти встречи с людьми простыми, да, которые его подбадривают на пути, это дорогого стоит. Вообще, конечно, интервью мы в следующем часе включим, и там вы поймете, что очень много хорошего про Югру наш дорогой друг-марафонец рассказал. Вам, наверное, будет это приятно. Не только, кстати, про Югру, он и про Пермский край, мой родной регион, вспомнил, хотя я даже не просила. Ну, представляете, он с Москвы бежит до Ямала. Конечно, он слишком много регионов посетил, у него слишком много эмоций. Вот что уместилось в интервью, обязательно расскажем, но после того, как закончилось время интервью, мы, конечно, поболтали еще за эфиром, много чего он рассказал. Если у вас будут какие-то вопросы, вы их пишите, мы обязательно ответим.
2: Сегодня ну, вот... Всемирный день эмодзи.
3: Эмодзи, да. Это значит, что
2: это
3: если вы будете...
2: Это повод улыбаться.
3: Да. Ну, кстати, эмодзи...
2: Самый популярный эмодзи. Вообще, изначально, какой первый появился? Это вот этот улыбающийся
3: смайлик. Да. Но
2: уже
3: сейчас...
2: потом, знаете, эта штучка такая коричневая.
3: Да,
2: стала самой популярной.
3: Именно к этому дню, Всемирному дню эмодзи, каждый год обновляется вот эта палитра. И в этом году добавили новые, вот сейчас они добавятся как раз, один из них, который, мне кажется, идеально описывает ситуацию в мире.
2: Кричащий человечек?
3: Нет, кричащий уже есть давно, а этот человечек, ну, то есть лицо тоже в виде смайлика, но он, во-первых, не улыбается, у него гримаса, покерфейс, но у него вот это лицо разбито на мелкие кусочки, то есть человек разбит как будто бы. И все, когда вот эта новость появилась, что вот новая эмодзи появится, все такие, о, наконец-то, давно ищем такую эмоцию, чтобы как бы отправлять ее и говорить, что вот именно так я себя ощущаю сейчас.
2: Нет, давным-давно уже все придумано, еще со времен ICQ, вот этот вот тот самый желтенький смайлик, который долбится головой о кирпичную стену.
3: Да, но его не все...
2: Я ради этого смайлика купил в свое время подписку Telegram Premium. Потому что она входила в платный этот пул смайликов. Вот я ее купил, и везде этот бьющийся человечек головой в стену
3: сегодня,
2: меня выручал.
3: Да, но его, например, нету в пока что национальном мессенджере Max, и не факт, что появится.
2: Обещают добавить, обещают расширить пул реакции. Вообще там добавили возможность создавать сейчас публичные каналы в мессенджере Max.
3: Во-первых, наконец-то вы можете создать свой канал, если есть у вас блогерская жилка. А во-вторых...
2: Добавили возможность подключать комментарии.
3: Вот, и они уже появились, и это круто.
2: И добавили возможность на эти комментарии ставить реакции.
3: Реакции. Вот это, кстати, очень не хватало этой функции, потому что я подписана на несколько новостных каналов, и там совершенно невозможно было ничего комментировать. Сейчас люди активно начали, прям десятками пишут комментарии, понимаю, что этого не хватало. Помимо того, что сегодня день Эмодзи всемирный, который Тимур уже вспомнил, сегодня отмечается прекрасный такой, мне кажется, праздник, день дарения подарков. А вот, и я не знаю, мне кажется, что мы как минимум с тобой можем сегодня нашим слушателям подарить хорошее настроение. Обойтись без плохих новостей.
2: Это не про нас.
3: Делиться радостью.
2: Это
3: почему?
2: Не про нас.
3: Ну, пока получается. Вот мы 6 минут в эфире, уже 6,5, и мы говорим о радости.
2: То есть мы будем по кругу гонять, да, сейчас?
3: Нет, я надеюсь, новостей нам хватит хороших. Но в целом, чем я еще сегодня, что меня порадовало... Не знаю, почему мир сегодня такой добрый, пятница, наверное. У нас вот на работе стоит аппарат с кофе, сегодня как раз прохожу мимо, а там владелец этого кофейного аппарата, ну, меняет там зерна новые привез, там молоко, шоколад, все вот это. И что-то мы разговорились, и в процессе он говорит, я вас сейчас угощу. Я, конечно, отказалась, но сам факт того, что люди вот так вот безвозмездно готовы все друг друга угощать, это здорово. Вот я говорю, настоящий день дарения подарков, хотя в итоге этот подарок я не приняла. Но настроение в копилку положительно, естественно, прибавилось. Ну, и плюс ко всему, сегодня еще один будет интересный момент у нас на эфире, потому что Тимур с утречка съездил в больницу. Расскажешь?
2: Да, меня мучают, короче. Типа диспансеризация, давайте называть это так. И поставили прибор, который называется в простонародье холтер. Это измерительный прибор, который в течение суток контролирует работу сердца и измеряет давление периодически.
3: Пульс, давление, вот это все. Он весь в присосках, весь в каких-то штуках.
2: Она меня уже достала, вот эта штука, которая на руке, которая раз в 10 минут
3: как
2: начинает
3: как манжета у тонометра,
2: это
3: да?
2: Это есть манжета, а тонометр, это есть тонометр, по сути. Он каждые 10 минут надувается и делает мне больно. Рука просто краснеет, синеет, отваливается. Я не знаю, как спать вообще?
3: Да, Тимур, кстати, когда-то лет, наверное, 8 назад, да, в последний раз тоже с такой штукой ходил, тогда у тебя была бессонная ночь, вот сегодня у Тимура тоже будет бессонная ночь, но я почему решила вам про это рассказать, потому что эта штука довольно, довольно громко надувается, и если вы в процессе эфира будете слышать звуки эти, не пугайтесь. И, кстати, еще один момент. Тимуру сказали, когда эта штука надувается, ну, поскольку она измеряет давление, а в этот момент нужно быть спокойным, ничего не делать, и даже желательно не говорить. А вот в эти моменты ты нас предупреждаешь, что штука надувается, и я тебя буду освобождать от говорения. Будешь молчать, сидеть. У тебя вообще сегодня сплошной праздник. Смотри, какие плюсы. Работать меньше надо, а Марине побольше, да? Ну и плюс ко всему...
2: Давай начнем с того, что я вообще на больничном, но ни разу работу не прогулял.
3: Ну, потому
2: хотя
3: что...
2: Хотя я могу и не приходить.
3: Ну, о.
2: Поэтому то, что ты...
3: Смотри, просто осталось еще побить себя грудь.
2: Ну, вдруг сейчас начальство слышит и думает, блин, молодец такой, дай премию мы выдадим в пятницу. Я не зря я вчера, получается, кофе с корицей.
3: Кофе с корицей, да, действительно.
2: Но вряд ли такое будет. Не то чтобы вряд ли они слушают, вряд ли премию.
3: Кстати, я же с чего вдруг сегодня разговаривалась-то с владельцем кофейного аппарата у нас на работе. Прохожу и говорю, о, а у вас вот тут табличка висит, что кофе с корицей надо пить по четвергам, денежку приносит. Я говорю, это же по-любому, наверное, кто-то из ваших, там, жена, девушка, сестра предложили вам. Вряд ли это вы сами. Но мне всегда казалось, что это такая больше женская история. На что мне молодой человек сказал, вообще-то нет. Это я сам повесил, я вообще верю в это все. Я говорю, ну и как сбывается? Он говорит, ну вы же у меня сегодня купили здесь кофе? Я говорю, да. Ну, значит, сбывается. Вот так вот. Поэтому меня искренне радует, что все вот эти штучки уже вытеснены давно из женского мира, перешли в мужской. И мужчины, и наши слушатели, ты, Тимур, и даже владелец кофейного аппарата, все уже пьют кофе с корицей по четвергам. Мне это безумно приятно, потому что я знаю, что эта штука отлично работает. Ну и плюс ко всему, она вкусная, и приятная, и ароматная.
2: Есть же такой мем в интернете, типа, я работаю кругом... Мужчина говорит, я работаю круглосуточно, и вот я там за несколько лет накопил на квартиру. Тем временем моя жена, в смысле ты? А зря, что ли, пила кофе с корицей? Да, вот она орать начинает.
3: Послушайте, вот это тот самый холтер. Ну все, вот периодически будут такой звук издавать. А, в смысле, зря я пила, что ли, кофе с корицей?
2: Да,
3: вот.
2: Зря, что ли, кофе с корицей.
3: Да, иногда, может быть, даже мужчины не подозревают, что их женщина с помощью этого особого ритуала, собственно, финансовую к ним притягивает вот эту магию. А вообще еще один момент. Сейчас, подожди, вылетел из головы. Нет, не перебивай, я сейчас его вспомню, что я хотела сказать.
2: Пятница пришла, неделя прошла.
3: Это-то понятно.
2: Давление, кстати, хорошее сегодня.
3: Во, вспомнила. Не про давление, вспомнила. Про тебя сейчас скажу. Но прежде
2: вот хватит про меня.
3: Евгений написал нам с пятницы и кинул еще видео с песней. Я ее еще не слушала.
2: Посвященной топливным неурядицам.
3: Да? Угу. Ты уже послушал, да? Я сейчас за эфиром.
2: Она такая созданная с помощью искусственного интеллекта. Вы больше никому не кидайте ее.
3: Почему?
2: Ну, пожалуйста, кто-нибудь скажет. Смотрите, тут это дискредитирует.
3: Ну, Евгений-то кидает.
2: Россию.
3: Да, там есть такие моменты.
2: Ну так вот, да, немножечко.
3: Ну ты зачем выдаешь?
2: Мы вас не сдадим, но вдруг.
3: Мы уже как имя сказали, но мы не говорим откуда. И вообще это кодовое имя. Вас по паспорту по-другому зовут.
2: Да.
3: Но я не слышала песню, не знаю, о чем речь, поэтому Тимур так осторожно об этом говорит. Ладно, я послушаю за эфиром. А что я хотела про тебя сказать, когда Тимур сегодня вот, собственно, в больницу съездил, надел на себя все эти штуковины, возвращается, я смотрю на него, у него на шее, на руке, тут на животе, везде какие-то напульсники, какие-то датчики, передатчики.
2: Киборг-убийца.
3: Да-да-да, я такая, у меня сразу песня про робота в голове, вот это, знаете, я говорю, ты настоящий робот сегодня.
2: Да ладно, это все ерунда. Самое это главное, печальное, вообще грусть таскает то, что нужно завтра в 6 утра просыпаться и ехать его снимать. Вот. А завтра суббота. А я как бы люблю, ну, на выходных отдыхать.
3: Ты в субботу обычно в 6 утра только ложишься, да?
2: Почему
3: все
2: про меня, да про меня? А как у вас дела вообще?
3: Да, рассказывайте. Я очень надеюсь, что ваша пятница такая же позитивная и радостная, как у нас. Так хочется, чтобы у всех во всем мире было хорошее настроение, тогда и проблем будет мало. Потому что люди счастливые, они обычно вот это счастье распространяют кругом. И когда человек счастлив, он никогда не сделает ничего плохого другому человеку. И вот это реально идеальный мир. Утопия, конечно, но тем не менее.
2: Я сейчас вспоминаю вторую часть «Терминатора». Там есть сцена, где Арнольд Шварценеггер с этим пацаном звонят домой к нему.
3: Uh-huh.
2: Вот. И Шварценеггер подделал голос пацана и в трубку спрашивает. Он говорит, так, а как твою собаку зовут? Он говорит, Макс. Он говорит, а там, ну, например, любую скажи кличку. А Бобик как себя чувствует? А ему с той стороны отвечает, Бобик, хорошо, он тебя ждет. Uh-huh. Это говорит, твои опекуны мертвы. Uh-huh. Вот мне сейчас кажется, некоторые слушатели думают, что нас просто с тобой подменили на кого-то, потому что слишком ванильно как-то все идет пока
3: ну,
2: что.
3: Это мы
2: хорошее
3: только
2: настроение, там,
3: это мы
2: птички синички.
3: Первый час был птички-синички.
2: Не, сегодня правда такой день, как этот принцесса Диснея. То есть выхожу к машине, да. Из-под машины белка выбегает. Живая, настоящая белка.
3: Да, на парковке.
2: Что он там делал?
3: Даже леса рядом нету.
2: Что он там делал, непонятно. Такой прыг, я аж немножечко удивился.
3: Круто.
2: Ну да.
3: Представляешь, да? Вот так вот лицом
2: может
3: к лицу.
2: Может быть, духи леса со мной что-то говорят, а предупреждают.
3: Может быть. Вот как ты это увидел, так оно и есть.
2: Плюс 7-950-510-66-66, номер телефона прямого эфира. Мессенджер Макс доступен всегда, с телегой посложнее.
3: Но, тем не менее, вчера писали слушатели в Телеграм. Он у меня на компьютере есть, даже работает. Если кому-то удобно туда писать, пишите. Мы за любые каналы связи всегда и вообще за любое общение.
2: Ого. Ого,
3: что?
2: Сообщение на А4 страницу целую от Алены пришло. Ладно, попробуем прочитать за эфиром. А в целом я по диагонали пробежался здесь о примете, что
3: пятничный?
2: Ну, получается, выходная такая, да, примета в пятницу. Ритуал с солью в солонке, что ее нужно обновлять. Вот такая вот народная традиция. Мы сейчас
3: за эфиром прочитаем и вкратце поделимся со слушателями. Представляете, скоро мы с вами будем, у нас в четверг свой один ритуал, да, в пятницу другой. Каждый день потом сделаем какие-то приметы. Обрастем этими.
2: И переименуемся «Ведун» и «Ведьма».
3: Нет, мы пока что
2: «Ведьма» и «Осел».
3: Мы пока что
2: в детстве цыганка мне одна.
3: Да, куда ж без киша. Пока что мы Тимур Павлин и Марина Штейникова, свои люди. Мы с вами до 7 вечера сегодня традиционно встречаем вечер пятницы. Ну, музыка далее. С новостями вернемся в середине часа.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ох, мы настолько сильно хотим побольше денег, что придумываем вообще не только кофе с корицей, да? Это кофе с корицей — это относительно недавняя традиция. Но тут слушатели, в частности Алена, говорят, что есть еще одна традиция, и якобы она очень древняя, хотя я с этим не соглашусь. Заключается она в том, что нужно в пятницу менять соль в солонке и делать определенные заговоры. Дело в том, что соль доступна на Руси стала, в России, в Российской империи в конце 19 века.
2: А до этого как солили еду?
1: Это был супер дорогой стратегический ресурс, который только вот для императорского двора, например, там для богатых купцов.
2: И люди
1: вот это, знаешь,
2: соль, правильно?
1: Илецк, Пермский край вообще в целом, да, добыча началась там 16-15 век. Но очень высокие были акцизы на соль. Очень высокие были акцизы. И что делала соль? Недоступной для обычного люда. Только с приходом Менделеева в нашу науку он начал пропагандировать, что соль — это вообще необходимо для человека, что это водно-солевой баланс — это очень важно. Начал изучать эту тему. И его стараниями удалось договориться с правительством, с властью, с Российской империей, да, о том, чтобы акцизы эти убрать и сделать эту соль доступной для людей.
2: Слушай, а если ты так хорошо знаешь эту историю, может быть, ты читал, как люди солили до... пищу же все равно солили, или прям реально все время была постная, несоленая, невкусная еда?
1: Я не читал про несоленое, зато я знаю, что из-за этого пошли приметы, что если ты соль рассыпал, мы с тобой поссоримся. Знаешь, такой пример?
2: Да, да.
1: Типа рассыпал соль случайно, мы с тобой поссоримся. Но это было в прямом смысле этого слова. В богатых, зажиточных семьях часто трудились девушки, при доме, там, кухарками, обслуживающим персоналом каким-то, где-то прачки. Они помогали по хозяйству, стирали, убирали, готовили, накрывали на стол. И это к ним больше имеет отношение. То есть, если вот нечаянно, да, такая девушка соль просыпет, то ей прилетало, потому что это очень дорогой продукт. А собрать его с пола или еще откуда-то крайне сложно. Понимаешь?
2: Да.
1: В чем закономерность?
2: То есть, как раньше это было, ссорились в прямом смысле, и с тех пор это идет как уже примета, да? Если рассыпается соль, значит, поссоримся. То есть сейчас это уже никто не понимает, что когда-то...
1: Да, бывали.
2: Вообще любая примета, она же пошла из жизни, да? Правильно? Какие-то, если копаться вглубь, то это всегда шло как раз из бытовой жизни.
1: Добывали разными способами на солончаках, на озерах, которые были богаты солью. В основном это, например, там казахские степи, где очень соленая вода, в местных небольших озерцах добывали методом вываривания соленой воды. То есть, просто вода выпаривалась путем нагрева, оставался осадок.
2: Но это только соль. Для
1: морских... не промышленные масштабы, да. Это вот и там...
2: Для себя. Но это только тем доступно было, где есть соленая вода. Это в основном море, да? То есть реки, озера, понятно, сюда не вписываются совсем, а у нас все-таки вот на Руси-то в основном не все у моря жили, знаешь. Так вот, я хотела сказать, что сейчас соль — это вообще один из самых дешевых продуктов. Условно, в сетевом магазине на днях я покупала раз
1: как
2: соль.
1: Как сказать, если это серьезно? Какая-то грязная там соль, не промытая, не очищенная, она может быть там рублей 20, да, за пачку.
2: 9, не хочешь?
1: Не хочу, не видел ни разу.
2: Я тебе покажу сейчас приложение, которую вот я покупала на днях соль, она стоит 9 с чем-то копеек. 9 рублей с чем-то копеек, не помню. Так вот, это как раз обычная поваренная соль, да, может быть, она там не какая-то морская, не розовая, не... Сейчас всякие же разные продают. Есть и дорогущие, но вот обычная поваренная соль из того же соли Лецкого, она вот стоит совсем недорого. Я к тому, что, смотрите, раньше это было белое такое золото, да, и доступно только богатым людям зажиточным, а сейчас, по сути, есть в каждом доме. Покупай, не хочу.
1: На Урале очень много мест, которые называются в честь соли. Типа Усолье, Соликамск, да. У тебя в Пермском крае, как называется?
2: Соликамск, так, есть такой город. Да, да, да.
1: Пермяк соленый, уши, там, кстати, вот это оттуда.
2: Все правильно, это в центре Перми есть такая
1: композиция,
2: там реально такая вставка для лица, любой турист может туда лицо вставить, а по бокам большие такие уши, типа пермяк соленые уши, все там фотографируются, это один из таких объектов, да, куда все идут сделать кадр на память. А по поводу, кстати, вот Соликамска, у них есть своя местная радиостанция, она так и называется «Соль FM». И это, мне кажется, очень крутое название, потому что есть соль, нота такая, да, то есть это как бы уклон на музыку, намек на то, что соль — это нота музыкальная, а это музыкальная радиостанция. Ну и при этом отсылка к городу и вообще к истории, да, того региона. Вот это, мне кажется, гениально. Вот. А что касается приметы-то, что надо, короче, ты суть нам не объяснил, надо по пятнице обновлять соль в салонке, да. И какие-то себе, что хочешь пожелать, те наговоры и делать, да?
1: Ну, да, можно просто своими словами.
2: Я поняла. Так же, как кофе с корицей, своими словами. Денежки себе загадываешь, и все. А соль, я так понимаю, уже не только деньги, а любую сферу жизни, скажем так.
1: Вот. И по поводу того, что, ну, возможно, это не прям чтобы супер древняя традиция, но, как говорится, а почему бы и нет? Ну, мы же кофе с корицей тоже пьем не потому, что это проверенная временем рекомендация.
2: Я, по крайней мере, попробую.
1: Просто верим в это.
2: Да, нам еще Татьяна написала сообщение.
1: Но теперь нам не хватает какой-то приметы для понедельника, вторника и среды.
2: Да. А потом к нам просто придет, например, Леонид Бортков, наш дорогой друг.
1: Да-да-да.
2: Священнослужитель скажет, ребята, вы что тут вообще?
1: Скажет, хватит богохульничать.
2: Хватит по приметам тут нас.
1: Нужно просто верить в Бога, угу. Молиться.
2: Ну, православная вера, правда, тут исключает все приметы.
1: Слушай, неважно, какая вера исключает, да? Все приметы. Ислам тоже исключает какие-то вот эти вот, ну, как вот мы с тобой приметы. То есть там же тоже это... У нас называется от лукавого, в их понятиях это называется от шайтана. Как бы, ну, это одно и то же примерно.
2: Да, ну, верить в приметы или нет, дело каждого, на самом деле, все мы люди.
1: В их понятиях это называется от шайтана. Как бы, ну, это одно и то же примерно.
2: Да, ну, верить в приметы или нет, дело каждого, на самом деле, все мы люди свободные. А Татьяна написала...

0: я не претендую на какую-то истину, возможно, вообще глупость скажу. Мне почему-то кажется, это от жары. Вот мое личное субъективное мнение, просто елкам откровенно тоже плохо в такой жаре живется, как у нас. Это лето какое-то невероятно побило уже несколько рекордов температурных, особенно для северных наших широт, ну, извините, плюс 35, которые мы наблюдали этим летом. Просто елки как будто бы уже показывают, что они тоже устали от этого.
1: А, ну, как говорит искусственный интеллект, есть три основных причины. Это солнечные ожоги, то, что Марина уже упомянула, да, жара. Это грибковая инфекция. Или вредители, например, если нашествие какое-то короедов или хвойных клещей. Угу. Тогда елки могут желтеть.
0: Интересно, а вот этих вредителей можно невооруженным глазом увидеть, если подойти вплотную? Как вот понять, все-таки это от солнца или от вредителей? И если от солнца пройдет ли это, ну, я имею в виду, эти иголки, все, они отпадут и больше не вырастут свежие зелененькие, все как бы, или это сейчас просто временное явление, а потом появятся новенькие зелененькие. Короче, очень нужен нам специалист.
1: Либо, не, ну, есть еще, допустим, предположения, которые не имеют ничего общего к реальности. Мы же можем конспирологические теории строить, что, допустим, инопланетяне пролетали. Угу. Да, и облучили эти...
0: Ну, вот. Это уже, конечно, все, Тимур, это называется, иди это...
1: Экологический момент.
0: Иди уже в пятницу отдыхай.
1: Может быть, у вас, допустим, зима была какой-то не такой.
0: Только в березовой, исключительно.
1: Ну, да,
0: ну,
1: да.
0: Ну, нет, я думаю, что дело в солнце. Мое личное мнение объективное.
1: А когда желтеть начали?
0: Если подключаться к нам знатоки, будет здорово, которые наверняка знают ответ. Так, ну что, давайте по новостям немножечко пробежимся.
1: Наконец-то.
0: Да, я хочу рассказать про ситуацию в сфере топлива.
1: Да, опять.
0: Можно? Там ничего страшного, на самом деле. Ну, за исключением пары моментов. Но в целом я сегодня удивилась, хотя чего-то удивительного, учитывая ситуацию. У нас сегодня «Известия», одно из авторитетнейших федеральных изданий, сообщает, что началась какая-то массовая распродажа АЗС у нас в стране за последний месяц на маркетплейсах. Я тебе серьезно говорю, я не шучу. Ну, в том числе и сайты бесплатных объявлений здесь фигурируют. Размещено уже более 150 объявлений только за последний месяц из разных регионов. Вот эти АЗС-ки продаются, ну, речь про частные АЗС-ки, они продаются в Брянской, в Курской, Самарской областях, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской. Ну, короче, там прям перечень большой. Вот, и цены разные, варьируются от 1 миллиона до 350 миллионов, в зависимости от местоположения, оборудования, франшиз, ну, там разные факторы. Миллион — это самое дешевое, 350 — самое дорогое. Вот как эксперты посмотрели эти объявления, проанализировали. Ну, и причинами тут даже, как бы, экспертами не надо быть, да, это стало ухудшение финансового состояния.
1: А что за маркетплейс? Я вот, допустим, на АЗС зашел, нет здесь такого. Здесь есть топливно-раздаточные зашел. Колонки, да, на АЗС.
0: Что
1: на,
0: такое?
1: Фу, на Озон зашел, АЗС погуглил.
0: Ну, зайди на...
1: колонки, а
0: зайди,
1: вот...
0: попробуй на Авито. Авито тоже называют маркетплейсом в последнее время федеральные СМИ, не знаю почему. Ну, наверное, потому что там действительно тоже торговый этот процесс идет, как на любом маркетплейсе. Купи-продай.
1: А где мы видели, что прям скважины продают еще? Тоже на Авито, по-моему, выставляли, да?
0: Да, мы же с вами хотели купить эту скважину.
1: Ну, нам чуть-чуть не хватило.
0: Так и не купили.
1: Миллиард не хватило.
0: У нас вообще с вами была бы классная, мне кажется, тусовка, потому что все наши слушатели за любой кипиш. То давайте вышку купим нефтяную, то давайте деревню в Беларуси. Нормально, мы так с вами могли бы где-нибудь обосноваться.
1: Так, ну, например, на Авито АЗС-ки продают вот 250 миллионов рублей в Белгородскую область. Ну, такое себе... капитал вложения очень довольно-таки...
0: Ну, в этом регионе, может быть, рискованное вложение, в других, как будто бы, ну, условно, в Новосибирской области, в Самарской, чуть менее рискованное.
1: Ну, и дешевле, уже за 100 миллионов, это уже ближе к истине, в 60, 59, 53, 50, я уже до 50 листал сейчас. Такая самая дешевая, интересно.
0: Самая дешевая, 1 миллион нашли, вот, «Известия», и 350 миллионов, самую дорогую. И они уже больше 150 таких объявлений помониторили. Так что ты только начал, а они уже все это сделали. Поэтому можешь просто довериться экспертам, и, по сути, вот я вам всю новость уже рассказала. Продают АЗС-ки. Дальше идем. У нас, помните, власти Орловской области в свое время стали первые, кто ввели в стране систему продажи топлива четное и нечетное, да? Помните, когда по четным дням приезжают, заправляются машины с четными номерами, ну, начинается с первой цифры четной, а по нечетным, соответственно, нечетные. Все логично и просто. Вот власти Орловской области были первые, кто это внедрили. И вот, пожалуйста, сегодня пишут СМИ, что они отменили эту заправку автомобилей.

0: них как бы ситуация стабилизировалась, нормализовалась, и как раз они говорят, что именно вот эта система помогла им добиться такого результата. При том, что они запустили особый механизм, который сейчас в других регионах применяют, а сами уже отказались они от этого. Вот сегодня, например, Тамбовская область тоже заявили власти, что они с 20 июля, то есть на следующей неделе, начинают вот эту продажу бензина по схеме четный-нечетный. То есть они, Орловская область, заразили другие регионы, у нас уже 9 регионов по такой системе, получается, продают, а сами они отменили, потому что у них уже все хорошо. Вот такая интересная ситуация. Да. Но, опять же, у нас как будто бы нет необходимости, да, вводить такую. У нас, в принципе, проблем с топливом нет в Югре, кроме больших очередей. То есть оно в наличии. Наличие, единственное, что очередь в некоторых муниципалитетах. Я просто...
1: Ты имеешь в виду, что нет ситуации, когда ты приезжаешь на заправку, она закрыта, и
0: да,
1: там топливо.
0: Да, да. Я, опять же, сравниваю с другими регионами. Где-то просто нет бензина, у нас он есть. Единственное, что надо стоять очереди, например, в Сургуте, да, вот в основном жалуются наши слушатели, что в Сургуте самые большие очереди. Но это неудивительно. Самый большой город... 450 тысяч жителей, это только официально. А сколько там еще туристов, гостей, командировочных, ну и...
1: Для людей, которые проезжают через Сургут.
0: Да, очень многие. Это же крупный самых. Транспортный узел наш,
1: кто-то,
0: Сургут.
1: Кто-то путешествует на юг, кто-то с юга возвращается,
0: да,
1: домой.
0: Да, да, поэтому неудивительно, что в Сургуте такие очереди.
1: В Нижневартовск едут люди, то есть это и Томская область, да, туда, в ту сторону. То получается, да. Сургут, он стоит на развилке всех дорог,
0: я же говорю,
1: которые связывают
0: узел
1: соседние
0: наш,
1: регионы.
0: Самый главный. Поэтому Сургут в этом плане достается чуть больше, конечно. У нас таких очередей в Ханты-Мансийске нет. Я думаю, в других муниципалитетах тоже. Но когда-нибудь и у нас вся эта история обязательно закончится. И будем, как прежде, ездить, без проблем заправляться и лишь вспоминать эти непростые времена.
1: Когда будет?
0: Ну, я пока не знаю, когда. Если мне придет...
1: Озарение.
0: Я с вами поделюсь. Ну, а пока просто верю, надеюсь вместе со всеми, что это случится как можно быстрее. У нас музыка.
1: Здравствуйте, Тимур, да. Марина. А вот в Кандинском районе, поселок Междуреченский, Мортка, например, бензина нет.
0: Серьезно? Вообще? Давно? Расскажите, как давно эта ситуация?
1: Что вы делаете? Ну, я имею в виду, как вы выходите из ситуации?
0: Да никак. Вот у меня родители несколько дней сидели без бензина, и все.
1: А Междуреченский, Мортка, вот этот вот в целом Кандинский район, он же, получается, как бы считается отдаленный, правильно? Труднодоступные территории. У нас вообще говорили то, что завоз завершен, и там топливо.
0: Тут, да.
1: И акцент сейчас делается у правительства нашего окружного на то, чтобы обеспечить вот эти труднодоступные населенные пункты, к которым ну, не так просто добраться в приоритетном порядке.
0: Да.
1: Поэтому, возможно, ситуация эта должна исправиться в ближайшее время.
0: Мы
1: по
0: надеемся.
1: Крайней мере, будем.
0: Вы, по крайней мере, скажите, пожалуйста, как давно у вас нет бензина?
1: И прям... Денис пишет, здравствуйте, со вторника нету. И, кстати, Александр тоже, да, дня 4. Ну, получается, все сходится.
0: Ого, и получается, что у вас вот все доступные вам ближайшие АЗСки просто закрыты на клюшку, да, и бензина нет. Ну, это вот та самая ситуация, которая у меня у родителей была тоже всю неделю. Ну, я даже не знаю,
1: что... А у них-то исправляется... Ты говоришь.
0: Да, но они, получается, да, они вчера съездили в Пермь, но у них бензина могло и не хватить, слава богу, по пути в Пермь они заехали на одну АЗС-ку, 92-й бензин нашли, 95-го не было, заправились 92-м, доехали до Перми, и там уже полный бак 95-го долили.
1: Самое вот ближайшее 120 километров в Урае.
0: О, ну до туда еще добраться, до Урая надо. А если бензина не хватит на эту дорогу?
1: Не, а если бензина хватит, ну там тоже закончится.
0: Кстати, время. Такой вариант возможен. Да.
1: По закону подлости.
0: К сожалению, это тот самый закон, который работает всегда беспрекословно.
1: Слушайте, ну, спасибо за информацию. Я вот ничего в этом плане сказать не могу, кроме того, что у меня есть сведения о том, что попросили наладить работу таким образом, чтобы отдаленные территории были обеспечены в приоритетном порядке.
0: Все
1: поэтому
0: правильно.
1: Давайте в понедельник к этому вопросу вернемся.
0: Мы,
1: и подскажете,
0: что мы...
1: появился бензин или нет. Если не появится, тогда мы уже тоже будем бить тревогу и куда-нибудь обращаться с вопросом, а когда?
0: Единственное, да, что мы можем пока сделать, это обозначить это, потому что я просто только что сказала, что у нас таких нет проблем, а оказывается, есть. Спасибо, что вы сообщили. Я правда думала, что у нас в Югре все обеспечены бензином. Оказывается, есть, и мы вот это обозначили. А как это будет решаться? Я надеюсь, что в понедельник вы нам выйдете с хорошими новостями, скажете, ребят, все завезли, все супер, вообще отлично,
1: опять-таки,
0: и мы не будем переживать за вас.
1: Если я правильно понимаю, то в этих отдаленных населенных пунктах, как вертикально интегрированных АЗС, как их сейчас модно называть, то есть это, например, Лукойл, Газпромнефть, и же с ними их не так много. И в основном это местничковые местные предприниматели, которые там в частном порядке эти автозаправочные станции обслуживают. Возможно, в этом проблема. Но это не тот ответ, который бы устроил, да, жителей,
0: конечно,
1: близлежащих населенных пунктов.
0: Конечно. Я, кстати, вчера, помните, пыталась вспомнить слово, и никак не могла. Вот я подбирала это слово, как мои родители относятся к этой ситуации, неделю просто без бензина находясь, да? И я все сидела и не могла подобрать это слово.
1: Терпимо.
0: И меня вчера вечером осенило. Вот дома уже, когда я была, я такая, вот же оно, это слово. Это слово «смирение».
1: Ой.
0: И это слово не плохое, оно не о том, что мы смирились, мы будем терпеть, мы привыкли, все такое. Это от слова «с миром».
1: И вот мне тоже надо смириться с тем, что вот эта штука на моей руке уже третий раз только за последние 15 минут пытается надувается, мне что-то там, да, накачать, уже больно, не могу.
0: Вот, а с миром идти и относиться с миром, это значит, что принимать мир такой, он какой есть. Вот получается у некоторых людей, у некоторых не очень. Но в любом случае жить без бензина не весело, мы это прекрасно знаем.
1: Сейчас,
0: надеемся, ситуация
1: сейчас
0: справится.
1: Сейчас многие подумали, что ты зубы просто заговариваешь и настраиваешь всех на то, что тоже надо быть смиренным.
0: Нет, я вообще, мне эта ситуация не нравится лично мне. Я просто рассказываю, как мои родители на это реагируют, и я им каждый раз удивляюсь и восхищаюсь вот на эту их смиренность в самом хорошем смысле этого слова. Не терпимость и типа податливость, типа все, и лапки свесили, а именно смотреть на это с миром. Типа, ну вот такой мир, что поделать. Живем дальше. И я надеюсь, что за выходные ситуация изменится.
1: Так это
0: наших
1: называется не смирение, а фатализм.
0: Нет.
1: Типа, что будет, то будет.
0: Именно если брать религиозный контекст, смирение — хорошее слово, на самом деле. Ладно, не об этом. У нас реклама далее, потом музыка, мы в конце часа обязательно вернемся. И еще очень много новостей у нас в запасе.
2: Свои люди. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Так, ну что? Во-первых, у нас тут летний вопрос, который обычно в июне уже появляется в СМИ. Сегодня как-то, смотрю, запоздали в этом году с этим опросом. Но он действительно классический, традиционный. Спрашивают у...
2: Вы будете отдыхать?
1: Нет, у работающих ямальцев спрашивают...
2: Ямальцев?
1: Ой, югорчан. Почему ямальцев? Потому что мы сейчас с Тимуром за эфиром говорили про Альберта.
2: Не, а может, реально, Альберта? Вот только у ямальцев спрашивают, и ты решила нам об этом рассказать.
1: Не, мы сейчас просто говорили про Альберта за эфиром. Это тот самый ямалец, который сегодня к нам забегал на интервью. В прямом смысле забегал. Дело в том, что в следующем часе мы как раз поставим интервью с ним, которое записали пару часов назад. Вот, и вот у меня, видимо, до сих пор это слово в голове. Ну, на самом деле, вот этот опрос, его проводит такая компания, которая в каждом регионе нашей страны его проводит, поэтому я уверена, что и ямальцев спрашивали, и тюменцев, и, ну, и томичи, и екатеринбуржцев, всех.
2: Нас интересуем мы.
1: Да, в общем, в Югре
2: по
1: что?
2: По территориальному признаку.
1: Все правильно. Офисные конфликты из-за кондера. Есть ли они у нас
2: есть
1: в регионе?
2: У нас, вот у нас кондера нет, у нас конфликт из-за этого.
1: Или наоборот, если нет кондера, нет и конфликта. Как будто бы.
2: Да, как будто бы, как бы лучше пусть кондер будет, чем не будет.
1: Смотри, вот мы с тобой входим в те 15% югорчан, которые сказали, да у нас вообще отсутствует кондиционер, нам что, из-за чего ругаться. Вот мы как раз в этом числе с Тимуром. Ну, хотя, если честно, у нас скоро кондиционер появится, да?
2: Ну, дай бог.
1: И мы будем с тобой ругаться. Ты будешь говорить, надо сделать похолоднее. Я скажу, ты что, меня заморозить решил? Вот это вечная проблема, на самом деле. И, как отмечают югорчане, в каждом в четвертом офисе у нас, оказывается, есть такая война кондерная. Каждый четвертый офис. Сидят люди и не могут договориться похолоднее или потеплее. Но в целом, если брать оставшихся людей, а это около 60%, говорят, что они умеют договариваться с коллегами, никаких ссор у них из-за этого не возникает.
2: А, это ладно. Общественный транспорт, вот где поле для битвы.
1: И, кстати, подожди.
2: Когда в любом общественном транспорте сейчас плюс-минус современном есть система кондиционирования, климат-контроль. Но там даже объявления висят, типа, окна не открывать, работает кондиционер. Но все равно находятся люди, которые открывают окна. А есть, наоборот, обратная история, когда, например, кондиционера нет, люди открывают окна, но всегда найдется бабульчика, который дует. И вот это всегда такая эпичное противостояние, эпичная битва, когда
1: не только,
2: закройте
1: не
2: форточку, мне дует, закройте форточку.
1: Не только бабульчики, мне кажется, и люди другого возраста могут. А так надо просто распределить.
2: У нас даже с Мариной бывают такие войны. Но это не кондерные, а форточные, когда мы едем на работу. Я, например, там с утра принял душ, у меня голова сырая. И я говорю, закрой сейчас же, иначе я простыну. Она говорит, ты дурак, на улице плюс 40, как ты простынешь? Я говорю, а я боюсь сквозняков. И вот это
1: я
2: вот.
1: Я говорю, а мне жарко.
2: Да даже ладно, даже в студии. Вот, но сейчас я сделал попрохладней.
1: Да.
2: Вот-вот Марина начнет, как говорится,
1: через полчаса начну
2: ругаться.
1: Ныть. Да, так и у меня руки вон уже ледяные.
2: Принеси мне почки укрыть пледом или выключай свой кондер.
1: Почки надо беречь. Девочкам особенно, ну и мальчикам тоже. Почему-то, вы знаете, в свое время доктор Мясников сказал такую фразу, говорит, почему-то у нас в стране люди совершенно, вот на все органы обращают внимание, на сердце, сосуды, там, печень, все бегают, носятся, проверяют. Говорит, всем плевать на почки.
2: Да потому что у нас их две.
1: Вот.
2: Одна запасная, и да,
1: Мясников, мы считаем. И Мясников тоже говорит, неужели россияне так к этому относятся, потому что думают, ну это ж парный орган, можно это, с одной прожить в случае чего. Ну это он, конечно, шутил, но мне иногда кажется, а может и не шутит. Мы, правда, как-то к почкам относимся, ну так. При том, что если начнутся проблемы с этим органом, это вообще мало приятного. Там говорят такие боли, что на стену лезешь и ничего не помогает. Ну, люди, которые, у которых там камни, например, были в почках, да, говорят, что это очень больно.
2: Я иногда вижу молодежь, а у нас работа, и вот прям выход с работы, он смотрит на остановку.
1: Да?
2: Не всегда там одна лавочка, но иногда такое количество людей, что не хватает этой лавочки. Да практически всегда, ладно, что брать-то. И ступеньки. И часто молодежь садится на эти ступеньки. Мне часто приходится к ним подходить. Ну, летом-то ладно, они прогретые камни. Сидите на здоровье. Но с другой стороны, когда я вижу там весна, осень, зимой бывает садятся на эти ступеньки. Я всегда подхожу и говорю, ну, девчонки особенно, что вы, вам никто не рассказывал, что для здоровья прям вам не сильно полезно.
1: Вы
2: это
1: еще вырастите, вам еще потом детей рожать,
2: вот.
1: Да?
2: А это с одной стороны. С другой стороны, я вот взрослый человек, подхожу к детям практически, да, и делаю какие-то замечания. И мне как-то всегда неловко с этого, да, потому что, ну, имею ли я право приставать чужим детям? У нас же сейчас вот это ко-ко-ко, что ты к нашим детям лезешь?
1: Ну, ты же...
2: Заведи своих и воспитывай, хотя я как бы, ну, с доброй целью, правильно? Забочусь о ваших детях, о их здоровье.
1: Ну, да.
2: А потом еще и крайне останусь, и вот это вот мне всегда переживание начинается по этому поводу.
1: Ладно, еще один опрос у нас прошел, он тоже связан с работой. Меня он сначала удивил, а потом я поняла, что нет, наверное, все закономерно. Выяснилось, короче, что почти 70% югорчан в курсе, сколько зарабатывают их коллеги. Mm-hmm. Я такая, ничего себе, как много. А потом понимаю, ну, в принципе, если вы на одних должностях и ставках работаете, то вы понимаете, что примерно столько же, да, коллеги зарабатывают.
2: Может быть, не в курсе, но мы догадываемся.
1: Вот. Причем уровень осведомленности зависит от пола. Зачастую. Мужчины, например, чаще...
2: И от того, работаешь ты в бухгалтерии, в расчетном отделе, например, или нет?
1: Ну, понятно, бухгалтер-то все знает так же, как и руководитель. Но обычные рядовые сотрудники... Мужчины чаще женщин знают о зарплатах коллег, представляете? Они чаще признаются в этом. Вот, и еще есть...
2: Ну, не, ну, нам как бы не составляет труда вот в курилке встретиться, спросить, Серега, сколько ты вот там, например, зарплата у тебя?
1: Да? И вы друг другу так легко рассказываете, что ли?
2: Да, но мы никогда не говорим правду.
1: Ага, ну тогда вы не знаете ничего.
2: А мы еще... не знаем ничего. Вообще, для мужчин зарплата — это то, на что мы никогда конкретно не отвечаем практически. Особенно чужим людям, посторонним.
1: А еще
2: мы
1: есть...
2: либо преуменьшим, чтобы прибедниться чуть-чуть, либо преувеличим, чтобы немножко понтануться. Но никогда ровно не скажем, сколько я зарабатываю.
1: Ну, наверное, это не только мужчины. Наверное, в принципе, все люди так. А еще наблюдается связь с уровнем заработка. То есть люди, которые свыше 100 тысяч зарабатывают, они чуть меньше осведомлены о коллегах, о их зарплатах. А чем больше зарабатывают югорчане, тем чаще они отвечают в рамках этого вопроса, что они знают зарплаты коллег.
2: Ну, потому что они начальство, а им виднее, скорее сколько всего. Зарабатывают. Да, да. Да. Ты сейчас про почки поговорю, у меня почка заболела левая, представляешь?
1: Ты просто очень мнительный. Ты как жираф из мультика «Мадагаскар». Ему что только скажешь, помните этот мультик?
2: Ипохондрик, да?
1: Да, такой сразу начинает.
2: Сергей пишет, сегодня в Нижневартовске видел в общей очереди на АЗС патрульный УАЗик. Проникся уважением к этому человеку. Встречал таких на МКАДе и у нас в Сургуте, которые пользуются положением, обходят пробки на маяках и с сиреной. Он один в машине, один на вызов едет, ну, спрашивает Сергей. А у нас же где-то, ты говоришь, запретили в Петербурге, по-моему, да? Запретили пользоваться служебным положением, чтобы очередь обходить.
1: Да, в Ленинградской области, все правильно. Ну... А на Ставрополье губернатор запретил, в принципе, пользоваться чиновником, а транспортом личным.
2: Мужику на УАЗике привет в Нижневартовск, а у нас в следующем часе будет интервью, которое было записано заранее.
1: Сегодня мы его записали еще утром, когда прибежал ультрамарафонец Альберт Окотет. И сейчас это интервью в рамках следующего часа выйдет. Это будет запись. Но мы остаемся здесь в студии. Мы видим все ваши сообщения. Если у вас будет что написать, обязательно пишите. И мы ответим на эти вопросы уже после 5. С 4 до 5 будет, как мне кажется, увлекательнейшее интервью. Очень много интересного мы от него узнали.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Бывшего руководителя одного из нижневартовских предприятий обвиняют в крупном мошенничестве. В Советском начал работать штаб местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. В Югре определяют, насколько сегодняшние возможности отвечают запросам молодежи. В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обстоятельства преступления выясняет городской следственный отдел по материалам управления ФСБ России по Тюменской области. В хищении более 13 миллионов рублей бюджетных средств подозревают бывшего гендиректора коммерческой организации. По версии правоохранителей, руководитель предприятия, который выполнял работы по муниципальному контракту, действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Используя обман и злоупотребляя доверием сотрудников одного из казенных учреждений, подельники перечислили деньги подрядчику как оплату за работы, которые не были выполнены в полном объеме в соответствии с контрактом. Преступную схему пресекли при участии УМВД по Нижневартовску и при силовой поддержке ОМОН «Сокол Югра» окружного управления Росгвардии. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Выявление иных эпизодов уголовного дела и подозреваемых в незаконной деятельности продолжается. Штаб местного отделения Ассоциации ветеранов спецоперации открылся в Советском. Новая площадка призвана помочь участникам СВО и их близким получить социальное сопровождение, необходимые консультации и психологическую помощь. Накануне проект оценила делегация регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО во главе с Дмитрием Аксеновым. На базе Советского политехнического колледжа организовали встречу с военнослужащими и членами их семей. К ней присоединились глава муниципалитета Евгений Буренков, представители райадминистрации, депутаты, руководители и активисты. Общественных организаций. Собравшимся рассказали о ключевых проектах ассоциации, результатах и планах на будущее. Важным моментом стало торжественное вручение удостоверений, общественных медалей и благодарственных писем активистам ветеранского движения. В завершение каждый желающий смог озвучить свои предложения и сразу получить ответы от представителей власти и общественных организаций. Кроме того, по самым востребованным направлениям работали консультационные площадки. Это социальная защита, здравоохранение, трудоустройство, адаптивный спорт. В Октябрьском районе невнимательность водителя привела к серьезному ДТП. Все случилось накануне в Приобье. 70-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 73-летнюю женщину. В результате пенсионерка получила травмы. По данным госавтоинспекции Югры, это была единственная автоавария с пострадавшим за сутки. Также на югорских трассах задержано 14 автомобилистов с признаками опьянения. Еще порядка 70 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движение. И последнее. Голос молодежи Югры сейчас особенно важен. На портале «Открытый регион» запущен опрос, организованный совместно с региональным департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей и социологической службой. Исследование позволит узнать, насколько сегодняшние возможности отвечают запросам молодых югарчан. Для этого предлагается заполнить анкету, охватывающую самые разные стороны жизни. Участникам предстоит оценить, как в округе обстоят дела с образованием и построением карьеры, с волонтерством и общественной активностью, с молодежными проектами и мероприятиями. Предусмотрен блок и о личных планах на будущее, и о том, видят ли респонденты свое развитие именно в Югре. Отмечу, присоединиться к опросу может каждый житель от 18 до 35 лет. Результаты лягут в основу корректировки молодежной политики округа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
3: Свершилось. На самом деле, всю неделю мы говорили про этого человека. Вместе с нашими слушателями обсуждали, ждали, когда же он добежит до Ханты-Мансийска, и это свершилось.
4: Мониторили в прямом эфире.
3: Причем все вместе, мне кажется, все Югрой. Расскажу для тех, кто, может быть, как-то не в курсе, впервые сейчас включил нашу радиостанцию, всю эту неделю не следил за нами. В общем, есть такой человек, зовут его Альберт Окотетто. Мы сейчас, кстати, очень интересно мне еще про фамилию спросить. И этот человек, во-первых, ямалец, наш земляк, можно сказать, потому что мы с Тимуром тоже почти почти всю жизнь на Ямале прожили. Во-вторых, он марафонец, спортсмен, поэт, музыкант. Ну и многое других еще можно про него назвать эпитетов.
4: Который вокруг себя очень много слухов вот так вот закрутил, потому что некоторые слушатели писали: а вы знаете, что у нас с Ямайки марафонец в России бежит?
3: Почему-то были предположения, что человек с Ямайки. Ну, кстати, близко. Ямал, Ямайка, что-то похожее. В общем, этот человек наконец-то добежал до Ханты-Мансийска. Мы безумно рады его приветствовать в нашей студии. Альберт, привет!
5: Да, привет, и все, кто меня услышит, все жители Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа, всех тепло приветствую.
3: Да, и мы тебя рады тоже приветствовать. На самом деле, я надеюсь, я правильно произнесла твою фамилию? Окотетто, правильно?
5: Ну, в целом, да, на самом деле моя фамилия звучит на моем языке как Нокотетто, то есть первая буква «не». Да? Mm-hmm. Ну, так как в русском языке такой буквы нет, паспортисты убрали эту букву, и получается... Из-за того, что...
4: «Не» твердое, в смысле, да?
5: «Не», вот такая «не». Да, певучая «не».
3: А это не обидно, что как просто из твоей фамилии взяли, убрали букву паспортисты?
5: Ну, немцы так уже, как сказать, с юмором
3: спокойно,
5: сначала,
3: да,
5: относились, а потом уже, да, спокойно относятся к каждый раз, когда кто-то коверкает, потому что сложно у нас действительно имена, фамилии, произнести их сложно, и на слух не каждому дано это понять.
3: А что обозначает твоя фамилия? Ведь точно есть перевод какой-то?
5: Да, Нока это, много, это тот, кто обладает оленями, то есть многооленный.
4: Эх, а я думал, тот, кто много бегает, это было бы вот в тему.
3: Слушай, ну ладно, про фамилию узнали, спасибо.
4: Так, много оленей, то есть у твоей семьи исторически большое поголовье.
5: Ну, в далекие времена еще, и русских же тоже коснулось раскулачивание, оно также пришло и на крайний север, то есть до раскулачивания мои предки были богатейшими людьми в тундре.
3: Круто. Слушай, мы вот представили Альберта, но не сказали вообще, почему он у нас в эфире оказался и в эфире многих других СМИ. Дело в том, что Альберт бежит из Москвы до Ноябрьска, марафон. Это больше 3000 километров, 3200, да, насколько я помню?
5: Да, учитывая, что я забегаю в населенные пункты за едой, в сумме у меня будет 3300.
3: Вот, мы про это сейчас поговорим, про все твои забеги в населенные пункты. Для начала вот скажи, у нас сегодня пасмурно в Ханты-Мансийске. Тебе погода такая лучше нравится, чем палящее солнце? Для бега что удобнее?
5: Ну, на самом деле, чем больше дождя, чем больше ветра, тем медленнее я передвигаюсь, тем больше моя экипировка приходит в негодность, поэтому пусть лучше жарит, солнце палит. Я очень хорошо переношу жару, и как все заметили, я чернею быстро, и некоторые думают, что я африканец, даже не столько я загораю быстро.
4: Ну, еще и прическа соответствующая, то есть дреды на голове, как будто бы...
3: Такой. Да, вот поэтому люди нам писали, человек с Ямайки, может быть, даже кто-то предполагал, что действительно с Африки. Короче, нам тут разные варианты писали, а мы всем объясняли, поскольку мы читали про тебя.
4: Ну, ассоциация есть четкая, то есть если это Ямайка, то это бегуны.
3: Ну, и
4: причем
3: тоже,
4: люди, которые прям бегут очень хорошо. И когда видели тебя на трассе, как мощно так куда-то бежишь, еще с тележкой. Кстати, по поводу тележки мы отдельно, да, поговорим.
3: Обязательно. Я просто видела твои фотографии, видео с прошлых лет. Ты не всегда такой смуглый. То есть ты со светлой кожей бывал, да? Просто сейчас, видимо, лето, ты загорел сильно конкретно.
5: Я всем на трассе показываю свой живот, а он у меня белоснежный.
3: Да? А нам покажешь?
5: Конечно. Ну, радио-то не передаст.
3: Ну, я подтверждаю. Я просто вижу реально белый живот. Очень контактный. Господи.
5: Контрастирует.
3: Спасибо большое. Контраст сильный, да, с лицом. Хорошо, скажи первый вопрос, который у многих возникает в голове. Для чего тебе все это надо? Вот реально, зачем?
5: А дело в том, что я обнаружил в себе выносливость, когда я покинул в 2015 году Ямало-Ненецкий округ. Я начал испытывать глобальную тоску. Сначала я подумал, мне не хватает родного языка. Начал его весь слушать, смотреть. Потом думал, мне не хватает картинок. Пересмотрел все картинки, все видео. А потом случайно меня судьба закинула в спортзал. И когда я впервые начал как-то с бегом соприкасаться, я понял, что, оказывается, я выносливый. То есть на всех тренировках со всех пот стекает ручьем, а я даже еще не вспотел и показываю какие-то результаты. Я думал, почему так? И это совпало с тем, что я изучал как раз оленеводов активно. Я понял, что ничего себе. Я ведь потомок оленеводов. Я заметил такую вещь, что каждый оленевод ежедневно всю свою жизнь преодолевает несколько десятков километров. И эта мысль настолько простая, что никто о ней не задумывается. Я подумал, раз я стал бегать, раз я увлекся ультрамарафонами, на тот момент в Ленинградской области я начал активно бегать в соседние города из Санкт-Петербурга, я жил тогда в Санкт-Петербурге, и я подумал, что нужно как-то эту мысль донести до земляков, и открыли у нас в 2022 году в эксплуатацию, ввели дорогу на Надым-Салехард, длина ее 344 километра, я решил ее пробежать, тем самым заявив об ультрамарафоне как виде спорта. Хотя, на самом деле, это не вид спорта, это часть бега как вида спорта. Вот я захотел рассказать людям об ультрамарафоне и показать то, что ненцы, коренной народ, он является очень выносливым. И вот тогда этот первый забег очень так взбудоражил общественность. Я подумал, пока бежал эту дорогу, что нужно пробежать весь Ямало-Ненецкий округ. И самая длинная сухопутная дорога составляет 1153 километра. Я подготовился и через два года пробежал весь Ямало-Ненецкий округ.
3: Обалдеть.
5: И финишировал в Ноябрьске.
4: Угу. Я подумал, мы были свидетелями, кстати, этого, потому что мы в Ноябрьске жили и работали на тот момент. Вот мы наблюдали с тобой еще и оттуда.
3: А какой это год был? Это 23-й или
5: 24-й?
3: 24-й. Да. Нет, 24-й мы...
4: И в любом случае, я эту историю знаю, конечно, потому что она мимо не прошла.
3: Это правда. У нас много коллег в Ноябрьске по-прежнему. Мы просто журналистами в Ноябрьске больше 10 лет проработали. Ничего поэтому, себе. Конечно, мы продолжаем следить за событиями на Ямале.
5: И пока я бежал до Ноябрьска, через весь Ямал, я подумал, было бы теперь хорошо зафиналить. И от Москвы добежать до Ноябрьска. И получается, я пробежал все дороги на Ямале, и теперь пробежал, соединил столицу с малой родиной, которую я в том числе пробежал, и теперь сложно будет спорить людям по поводу того, кто самый выносливый, как минимум на Ямале, вообще можно сказать и в Сибири в том числе.
3: Кто самый выносливый, ты имеешь в виду себя или свой народ?
5: Свой народ, конечно.
3: Все понятно.
4: А вот ты сказал то, что покинул Ямал-Ненецкий округ, а с какой целью, почему так получилось?
5: Ну, дело в том, что я, во-первых, артист, и все время считалось, что нужно в Санкт-Петербурге попробовать реализоваться. Я поехал в Санкт-Петербург в том числе для того, чтобы как-то свою музыкальную карьеру расширить, и мне это очень помогло, потому что я в Санкт-Петербурге начал заниматься академическим вокалом, я пришел в академический хор, потом пришел в русский народный оркестр. И так до сих пор я уже многие годы постоянно из одного коллектива в другой перехожу, я занимаюсь активно музыкой, плюс за это время я выпустил 3 альбома своих песен, выпустил 3 сборника своих стихотворений, то есть Санкт-Петербург стал такой отправной точкой, то есть все то, что я наработал на Ямале, я принес в Санкт-Петербург, а потом переехал в Москву уже с целью такой, чтобы как-то, стать еще больше, еще свободней. Угу. И именно в Москве я готовился к этому забегу.
3: Слушай, про твои песни отдельно потом поговорим, потому что я, во-первых, послушала твою музыку, она в стиле регги, надо сразу нашим слушателям обозначить. Те, кто любит регги, рекомендую. Я себе лично вот на Яндекс.Музыке в избранное добавила 2 композиции, которые мне дико прям понравились. Это «Лыба моя» и «Танцуй». Вот прям, это прям мой формат. И теперь у меня в избранном, да, на репите вот последние 2 дня точно. Поэтому музыку тебя, правда, искренне рекомендую, хотя бы ознакомиться с тем, кто любит регги. Мне очень нравится твой посыл. Ты хотел доказать всем, что именно ненцы самые выносливые. А скажи, вот для твоего народа, получается, бег — это как часть жизни? То есть вам нужно много бегать, да, в обычной бытовой жизни?
5: В том-то и суть. Это настолько естественно, что никто об этом даже не говорит. Ни один оленевод себя бегуном никогда не назовет, но километраж, который он преодолевает за жизнь, превосходит километраж среднего бегуна, представляете?
3: Настолько, даже профессионалов, да? Наверное.
5: Некоторых профессионалов в том числе.
4: В бытовом плане, видишь?
3: Ну, то есть, получается, те же олени, да? Вот надо как-то, я понимаю, за ними бегать в основном?
5: Да, понятно, сейчас появились снегоходы, чуть-чуть проще стало, но раньше до снегоходов, во-первых, олени стадо постоянно надо, как сказать, за ним следить, догонять. Во-вторых, если у тебя убежал олень, ты как оленевод не имеешь права его отпустить от себя. Ты будешь за ним бежать, пока он...
4: То есть не он устанет, пока он не устанет.
5: Да, он остановится рано или поздно, ты к нему подбежишь, аккуратно поймаешь. И, например, раньше было такое, что когда волк разгоняет ночью оленя стадо, оленевод за каждым оленем бежит отдельно.
3: Обалдеть. Я сейчас задаю глупый вопрос, но скорее, точно все-таки скажи, подтверди мои догадки. Среди ненцев нет людей с лишним весом, учитывая ваш образ жизни, да?
5: Если вы посмотрите тундру, то да, нет таких. А сейчас мы плавно переходим в оседлый образ жизни, и сейчас лишний вес — это вот как раз то, о чем я и пытаюсь донести людям. То есть, когда кочевника посадить в 4 стены, вот эта лишняя энергия, он никуда ее не девает, и ест так же, как будто бы ему нужна энергия. И организм сразу откладывает, поэтому у северян оседлых лишний вес у всех почти.
3: Угу. Ну, ты же тоже не оленевод. Это для себя исключительно делаешь, показываешь, что все-таки у тебя это в крови, это твоя история, твои гены.
5: Да, я двигаюсь исключительно на генетике, и, как правило, бегуны, которые хотят узнать мой секрет, я им рассказываю, что секрета нет, я не совершаю беговых тренировок, то есть за всю свою жизнь я ни разу ни одной интервальной, ни одной скоростной тренировки не сделал, я не знаю, как это сделать даже, и не знаю, на каком пульсе я бегаю, то есть я не слежу за всеми беговыми вещами, которые нужны, и пользуюсь самой дешевой экипировкой. Это также людей смущает, потому что я лишний раз подчеркиваю, все, что я делаю на генетике, мне это дали предки.
3: Круто. Но получается, что ты к марафону не особо готовишься, ты просто идешь и бежишь?
5: Ну, дело в том, что в Москве мне повезло, что от работы до дома 14 километров.
3: Повезло?
5: Да, повезло по-беговому. То есть я приношу на работу спортивную одежду, кроссовки. На работе, когда рабочий день заканчивается, переодеваюсь в спортивное и бегу до дома. И вот так у меня пассивный километраж довольно большой.
3: Обалдеть!
4: Работа какая?
3: Да, кем работаешь? Не секрет.
5: Нет, не секрет. Я режиссер монтажа на РЕН-ТВ на 5-м канале.
3: Вау! Прикольно. У нас есть свои знакомые люди на РЕН-ТВ теперь.
5: Да?
3: Это прикольно. Слушай, я на самом деле думаю, что и тебя в Москве уже многие знают, раз ты каждый день одну и ту же дистанцию пробегаешь. Наверняка у тебя еще внешность такая запоминается. запоминающийся?
5: Ну, я люблю бегать по тем местам, где бегуны не встречаются. Я обычно, ну вот как сейчас, я бегу же по трассам, а по трассам вы не встретите бегуна, как правило. И также я в Москве ищу места, где нет бегунов. Почему это важно? Во-первых, я себя морально и психологически, во-первых, настраивал на все свои забеги, что я буду в одиночестве среди потока машин курсировать. А во-вторых, мне как-то, не знаю, когда я пробегаю по парку случайно или специально, я вижу очень много начинающих бегунов, и они при виде меня начинают смущаться. Я понимаю, что я не буду их смущать и стараюсь не бегать там, где бегают начинающие бегуны. Потому что я их смущаю.
3: Слушай, ты вот правильно говоришь, что очень много машин, ты один на трассе. Для меня это опасная ситуация. Мне страшно. То есть я одна, а когда машин нету, ты просто бежишь, и кругом лес, дорога, и больше ничего. И ты при этом, я так понимаю, без сопровождения. У тебя же нет никого, кто с тобой рядом, никаких медиков, тех, кто в случае чего поможет. Как это, морально вообще? Или люди постоянно машины, ты в любой момент знаешь, что можешь остановить и помогут?
5: Ну, так как я первый свой ультрамарафон в 2019-м пробежал, это было сколько, километров 55, наверное, и до сегодняшнего дня я все время анализирую, как я себя чувствую, когда я бегу. Я понимаю, что в целом мой организм справляется, и пока я могу обходиться без посторонней помощи, я могу рисковать так, что я могу бежать один в пустой тайге.
3: То есть ты выбегаешь на дистанцию, даже не переживаешь, что что-то случится. Аптечка есть хотя бы элементарная с собой какая-то?
5: Ну, я знаю, закон подлости такой, что как только у меня какое-то лекарство появляется, оно тут же мне пригождается.
3: А, ты поэтому не берешь, да?
5: Да, поэтому я пустой, без лекарств. Ну, это риск, конечно.
4: А есть чем от медведей отбиваться, например?
5: А, молитва, я молюсь много.
4: Ну вот у нас сейчас под Нефтьюганском придется, наверное, воспользоваться.
3: Как наши слушатели пишут, там очень много медведей, да, каждый день на трассе встречают.
4: А причем не то, что много, они выходят на обочины и там тусуются в ожидании.
3: А ты встречал вообще за эту дистанцию диких зверей?
5: Ну, зверей-то я встречал много разных, и медвежонка одного встретил, он пробежал мимо, но впереди меня метрах в 300, наверное. И я все ждал, а когда же мать выбежит, и она не выбежала. Вот, и я пробежал там спокойно, и меня обычно все пугают. Ну, я верю в Бога и верю в судьбу, опять же, если суждено мне встретить будет, то я обязательно встречусь. И случай насчет радио, кстати, интересный, я вам расскажу. Выбегаю из Таллинки, пробегаю вот эти 5 километров, которые от трассы до Таллинки, и останавливается фура, выпрыгивает такой эмоциональный водитель, показывает на кабину, кричит: про тебя сейчас по радио рассказывают. Вот. Когда он это рассказал, я говорю: а, ну, окей. И он вторую мысль мне говорит: вот там-то есть медведь. Потом в тот же день мне опять останавливается кто-то, говорит: вот там-то есть медведь. И вторая история про радио. Водитель скорой помощи останавливается возле меня, и там внутри целая бригада медиков, которые меня знают, оказывается.
3: Обалдеть.
5: И они мне рассказывают, что меня радио Югорск, правильно? Югра FM называется, да? Вот.
3: Да, у нас радио Югра, есть еще Югория, наши коллеги. Но вот мы, по крайней мере, на радио Югра с Тимуром каждый день про тебя на этой неделе
5: говорили. Значит, они про ваше радио сказали. Они говорят, что вот, ищут контакт ваш, позвоните обязательно. Ну, как интернет появился, мы с вами связались.
3: Да, я сразу написала вам в соцсетях. Поэтому мне, на самом деле, правда, очень приятно.
4: Сейчас хочется сказать спасибо всем неравнодушным, потому что мы реально просили, если кто-то вас увидит на трассе, предупредить о том, что вот медведи за Ханты-Мансийском. Потому что, ну, как бы кажется, что об этом важно сказать, чтобы вы были настороже в случае.
3: Во-первых, все наши слушатели реально очень вас полюбили уже заочно. Даже те, кто не останавливались, чтобы с вами сфотографироваться, даже те нам писали, говорили: а мы только что видели вот этого бегуна. Все бежит в вашу сторону, скоро водит. И это правда был, знаешь, такой флешмоб недельный. Мы за тобой вот с самого начала недели просто следим вот так по твоим постам, соцсетям в том числе, потом по тем сообщениям, что нас слушатели пишут. И я уверена, если ты сказал возле Таллинки, да, водитель выбежал к тебе, это, скорее всего, наш слушатель Федор, потому что он как раз нам после этого писал: ребята, я встретил бегуна Альберта, и он с тобой даже сфотографировался, насколько мы знаем. Он нам кидал эту фотографию, поэтому ты действительно здесь наделал много шума.
4: У нас сейчас реклама.
3: Да.
4: Просьба никуда не расходиться, через пару минут вернемся.
0: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что, мы снова в эфире. Не только мы вдвоем с Тимуром. У нас сегодня гость, для тех, кто к нам только присоединился, долгожданный, на самом деле, гость нашей студии, Альберт Окутетто, тот самый марафонец, который бежит из Москвы в Ноябрьск и вот теперь добрался до Ханты-Мансийска. Уже миллион вопросов задали, еще три миллиона осталось.
2: А снится ли тебе, что ты бежишь?
3: Когда я готовился, я же визуализировал, и эту трассу я пробежал визуально два раза. Ого. И было такое, что мне снился сон, что я бегу почему-то весной, везде талый снег, я спрашиваю местные детворы на трассе, как пробежать туда-то, все меня знают, и все меня провожают. То есть было такое, но я не планирую бежать в снежный период времени, я все время стараюсь бегать, когда лето.
1: Мне хочется сказать пока.
4: Логично. Вот смотрите, да, сначала я, если правильно запомнил, из Салехарда было там 300 километров до Надыма, да?
3: Да, Надым-Салехард.
4: Затем до Ноябрьска, 1000 километров сейчас от Москвы до Ноябрьска. Ну, следующий шаг логичный, это, наверное, всю страну пробежать.
1: Есть ли план какой-то дальнейший?
3: Ну, очень затратный вид спорта, ультрамарафон. Я не представляю, чтобы я бежал, например, через всю страну, потому что это слишком дорого, у меня таких денег нет. И если сейчас мне работодатель позволил пропасть с работы настолько, то на целый год мне никто не отпустит, мне придется уволиться и стать, ну, уйти в большой-большой минус.
1: А ты в отпуске сейчас?
3: Мне работодатель очень помог. Спасибо Саше и Юле, так зовут моих начальников. Угу. Они мне соединили два отпуска подряд и позволили мне нанять вместо себя другого сотрудника с другой недели. То есть один сейчас сотрудник работает в две ставки.
1: Круто, что ты с такими людьми работаешь, которые идут навстречу. А, окей, я уверена, что у тебя, ну, как бы сейчас пока ты не планируешь, а в будущем все случится. Ты говоришь, что очень много денег. При том, что люди считают, что бег это бесплатно. Ну, кроссовки, футболка и побежал.
4: Ну, да.
1: Но ведь на самом деле, вот расскажи про свои затраты. Я знаю, по крайней мере, в соцсетях у тебя читала, что ты вот эту коляску беговую специально купил для этого, правильно? Mm-hmm. А это не дешевое удовольствие.
3: Я уже приближаюсь по финансовым тратам к 400 тысячам рублей.
1: А за все марафоны?
3: Нет, за этот.
1: За конкретно. Этот?
3: Да. Мамочки. То есть я еще и не стартовав, заплатил, например, 100 тысяч рублей коллеге сразу, уже минус 100. Потом месяц аренды жилья стоит 50 тысяч рублей, то есть я уже заплатил уже...
4: А, ну ты бежишь, а квартира пустует сейчас.
3: Да. Потом то, что у меня в таблице, там почти на 100 тысяч рублей имущество.
1: Вот. Но уже это вот 300 коляска, получается, там, да. Какие-то предметы.
3: Да. Потом, пока я бегу, я иногда заселяюсь в гостинице, плюс я ем как 3 человека средних, и поэтому я вот уже ближе к 400. Ну, опять же, все свои деньги я уже потратил, я уже в минусе, и слава богу, что люди сами предлагают мне денег. То есть я даже не прошу иной раз, мне сами свои деньги, и благодаря вот этим неравнодушным людям, спасибо им огромное, я до сих пор еще бегу.
4: Неужели нет у нас в стране ни одного мецената или ни одного спонсора, который бы готов поделиться своими финансами взамен на то, чтобы ты на футболке у себя где-нибудь логотип компании...
1: Мне кажется, эти меценаты просто еще не узнали про Альберта. Узнают, обязательно найдутся. Вот благодаря, в том числе, может, и нашему эфиру найдутся. Мы не исключаем этого. У нас широкая аудитория. Нас не только Югра слушает, нас и Свердловской области, Тюмень нас слушает, да? И даже в Томске у нас есть слушатель, каждый день с нами на связи. Но вот давай по поводу как раз людей и то, как они тебя выручают. За это время ты вообще когда стартовал из Москвы?
3: 1 июня.
1: 1 июня. Кстати, ты стартовал от нулевого километра, насколько
3: я
1: читала.
3: Да, так есть. Сейчас 47 дней, как я бегу.
1: 47 дней. Вот за эти 47 дней, ну, наверняка ты встретила, не знаю, сотни, может, даже больше тысячи людей, которые с тобой как-то взаимодействовали. Расскажи, в основном, люди как реагируют на тебя и чем помогают? И помогают ли активно, охотно? Или ты встречал в том числе людей, которые просто, ну, отказывали в помощи?
3: Ну, я, во-первых, помощь никогда не прошу. Если брать тех, кто останавливается, 50% спрашивают, куда я бегу, подвести ли. Вторые 50% говорят, что мы тебя видели уже не первый раз, ты все бежишь и бежишь, кто ты, куда, откуда. И среди них вот как раз таки формируется та самая армия людей, которые знают меня как бегуна. То есть они фотографируются со мной, отправляют свои какие-то чаты, и таким образом такое сарафанное радио происходит. И даже случай был интересный. В Пермском крае я сфотографировался с девушкой одной. Она такая радостная, увидела меня, спросила, кто такой, куда бегу. И когда она услышала цифры, которые я ей озвучил, она так обрадовалась, сфотографировалась со мной, отправила своей сестре. И вот я прибегаю уже в Свердловскую область.
1: Ух ты.
3: Бегу по Свердловской области, и девушка ко мне подходит на трассе и говорит, а моя сестра прислала фотографию и показывает вот ту самую девушку. То есть у моей сестры есть фото с вами, а у меня нету. Давайте сфотографируемся, я отправлю сестре. Вот сестра, обалдеть.
1: Uh-huh. Обалдеть, есть, круто!
3: Даже так происходит.
1: Слушай, ты когда сказал Пермский край, просто я родилась в Пермском крае, это моя родина, мне очень приятно, что тебя там тепло встретили.
4: А эта девушка, моя сестра двоюродная, да, сейчас скажешь?
1: Ну, я, кстати, не знаю, нет, моя бы сестра двоюродная мне об этом рассказала, наверное, все-таки, ну, город-миллионник, там много людей.
4: Но мы не в индийском фильме.
1: Поэтому... Да. Слушай, по поводу того, что люди откликаются, это здорово. То есть ты можешь твердо и уверенно заявить, что у нас в стране добрые, отзывчивые люди по большей части, да, живут?
3: А самый интересный край как раз-таки Пермский.
1: Правда?
3: Потому что Пермский край самый радушный.
1: Расскажи, ну-ка, мне
3: интересно. Больше всего автомобилей останавливалось в Пермском крае. Больше всего меня кормили на трассе в Пермском крае. Больше всего финансов мне совали в мой карман как раз пермяки.
1: Ух ты!
3: Вот. И это самый удивительный регион. Еще в том числе потому, что я в свое время, во времена еще службы в армии, смотрел сериал «Реальные пацаны».
1: Да.
3: Вот я бегу по Пермскому краю, и как будто я на съемках этих самых реальных пацанов. Все так разговаривают, мне так забавно, мне так смешно.
1: Да,
3: вот это... Я когда только пересек границу, я еще местным первые дни говорил: вы не удивляетесь, что я все время улыбаюсь и подхихикиваю? Просто я еще не могу привыкнуть к вашему акценту, а потом я привык. Вот. И потом уже, когда я... Например, бегу по другим областям, я вижу регион 59-й, который останавливается, и до сих пор бывает такое, что пермяки выходят из машин, говорят: мы тебя видели в Пермском крае. То есть даже в Ханты-Мансийском округе я встречал пермяков, которые видели меня еще в Пермском крае.
1: Во-первых, у меня мурашки. Спасибо большое. Мне очень приятно про свою родину так слышать, малую родину. Во-вторых, надо сказать, что у нас с Тимуром огромное количество слушателей из Пермского края, потому что сюда многие приезжают, в том числе на вахту, работать. Кто-то переезжает на постоянку в Югру. У нас вот пермская аудитория тоже постоянно с нами на связи. Я уверена, я сейчас тоже очень рада и горды все это слышать. Вот. А по поводу пиццы. Вот мы же сегодня с тобой договорились, что ты приходишь к нам в гости, а мы угощаем тебя пиццей. И ты мне сказал, да, по телефону, что мне просто тоже хочется как-то вложиться вот в эту в твою историю, на самом деле, потому что вся страна тебя сейчас поддерживает. Хочется, чтобы ты тоже, вот про Югру, чтобы тоже сказала потом, что в Югре тоже меня, например, да, ребята.
3: А Югра, знаете, чем меня удивило?
1: Чем?
3: Как только я пересек границу Ханты-Мансийского округа, я увидел бегунов. Вы не поверите, пока я бегу, не встретил ни одного бегущего человека.
1: Ого, и только в Югре первые бегуны появились?
3: Да, а суть в том, что у бегового сообщества есть такое неофициальное, назовем так, понятие. Когда ты видишь навстречу бегущего человека, ты ему либо машешь рукой, либо здороваешься, либо даешь пятюню.
1: Ух ты!
3: Вот, и я думал, когда уже бегун будет, я хоть какие-то эмоции получу, там, пять кому-нибудь дам.
1: Да.
3: И такого не было. До самого Ханты-Мансийского округа. И со мной в Югорске и Советском целый беговой клуб организовался, и они со мной бежали весь вечер и все утро, представляете?
1: Это, кстати, лишний раз доказывает, что у нас Югра, правда, у нас Югра очень спортивный регион. У нас здесь по улицам Ханты-Мансийска каждый день люди бегают просто для себя. Это факт, это правда. Мы рады, что ты нам это подтвердил, что у нас действительно...
4: Да, у нас только шахматистов 100 тысяч человек.
3: Ничего.
4: Да, это те, кто занимается профессионально. А так у нас около половины населения, типа 1 700 000, допустим, у нас около там 800 тысяч людей, которые занимаются спортом постоянно.
1: Именно не в каких-то секциях,
4: в спортзал сходили в год, а именно занимаются
1: На постоянной основе, это правда, это официальная статистика. Слушай, вот я не договорила про пиццу, ты сказал: учти, Марина, что я ем за троих. Мы это учли, но мне любопытно, вот если ты ешь за троих, понятно, я вижу, что ты очень стройный, поджарый, а сколько калорий ты теряешь за свой вот этот марафон, ну, каждый день, и сколько ты съедаешь?
3: Я пользуюсь беговым приложением, которое мне в конце каждого вечера сообщает, что я почти 6 тысяч калорий за день сжег.
1: Жесть.
4: Ну, хочешь похудеть, Марина? Вот,
1: да,
4: пожалуйста.
1: Надо присоединяться к Альберту, я поняла.
3: Да, но физически столько я съесть не могу, конечно же. Но
1: правда?
3: Ну, а как сколько съесть?
1: Вообще легко, мне кажется. Вот
3: да?
1: Накупил много пиццы, а там каждая пицца 1000 калорий.
4: Сметану из банки.
3: Ну, опять же, большой город позволяет такие калорийные вещи приобретать. А я бегу по сельским поселениям обычно. Заходишь в сельский магазин, а там купить-то нечего, и поэтому я... питаюсь консервами, а консервы не дают так много энергии, на самом деле.
1: Угу, то есть ты еще и худеешь сильно, пока бежишь.
3: Да, я выхожу в минус, но меня спасает мой возраст, мне 35 лет, а для мужчины это пик его физических способностей, поэтому я и решил попробовать.
4: Извини. Я бы так не сказал.
1: Просто вы с Тимуром, получается, ровесники, да?
4: О, я сейчас с МРТ на КТ, знаешь, вот это вот моя история этой недели. А нет такого, что, например, из машин, проезжающих мимо, кричат: беги, Форест, беги, вот такое.
1: Приколы такие.
3: Нет, такого еще не было, но как-то в обычной жизни в Москве мне как-то гениальную фразу выдал человек, я хочу ее озвучить, она просто философии, в ней очень много. Я как-то бегу, и мне кто-то кричит: не спеши, а то успеешь.
1: О-о-о.
3: Я бегу и думаю: блин, как же это круто, какая философия в этой короткой. Может быть, он сам не понял, что сказал в этой фразе. Я узнал столько мудрости, и сейчас даже бегу, иногда я вспоминаю. И действительно, ультрамарафонцы, они не спешат никуда. Мы как черепахи, нам главное выполнять свой еженедельный план, ежедневный план. И тогда мы на самом деле пробегаем больше, чем тот, кто торопится.
1: А вот эта фраза тебе как-то в пути помогает, да?
3: Вообще... Периодически я вспоминаю, конечно.
1: Вообще, вот, во-первых, ты правильно сейчас, я как раз хотела спросить, сколько ты в день пробегаешь? Как ты это понимаешь, что именно столько нужно? И бывало, что отклонялся от плана из-за чего-то?
3: Ну, 4 раза я не выполнил свой план, а план мой состоит в том, чтобы пробегать 60 плюс-минус километров в день. На самом деле я пробегаю больше 60, потому что, например, я пробегаю 60 свои, смотрю, думаю, ну все, пора палатку ставить, и бегу по лесу. И понимаю, что палатку-то поставить негде, и бегу дальше, и наматываю дополнительные километры. Из-за этого я свой план как-то обгоняю, потому что в Ханты-Мансийский округ я должен был прибежать 12-го, я прибежал 10-го. То есть это все из-за того, что я постоянно набегаю лишние километры.
4: То есть в плюсе на 100 километров. Но вот, а вот эти вот проблемы, которые иногда встречаются, колесо отвалившееся, которое немножко тебя задержало.
1: Которое тебя часто в Ханты-Мансийск раньше, на самом деле, да, пришло?
4: Проблемы, которые иногда встречаются, колесо отвалившееся, которое немножко тебя задержало.
1: Которое тебя в Ханты-Мансийск раньше, на самом деле, да, пришлось приехать из-за этого, а потом...

0: путку ту самую, и до Ханты-Мансийска, и обратно. Или вообще очень живо откликаются водители.
1: Меня удивило, что я и там не смог ничего поймать, потому что я 5 минут голосовал, ну и думаю, ладно, сел с коляской, думал, репу пока чесал, подъезжает дальнобойщик, спросил, что нужно, я ему объяснил ситуацию, он меня подкинул, и обратно я также голосовал, не мог ничего найти, я голосовал возле моста, там стоял пост ДПС, и кого-то оформляли, как парня штраф ему выписывали, и он видел, как я голосовал. Вот когда он оформление штрафа закончил, он ко мне подъехал и забрал меня. То есть ага. Обычные люди почему-то все проехали мимо.
2: Смотрите, парень,
0: хорошо,
2: да?
0: Хорошо, что ты это обозначил. Давайте сделаем выводы из этого.
2: Настроения не было. И вот да. Его, считай, штрафуют, да? А он все равно не отказывает. Ну, не то, что не
0: сам подошел. Этот парень молодец. А вот все остальные, кто приезжали?
2: Ну, все, кто приезжает, наверное, их тоже осуждать нельзя. У кого-то какие-то дела, у кого-то занята машина, просто некуда
0: посадить. Я понимаю, но это вот от региона зависит или не зависит?
1: Я ссылаюсь на то, что у меня внешность такая слишком подозрительная.
0: Да ну...
1: Да, может быть, поэтому водители смущаются и не понимают. Может, думают, какая-то африканка стоит. То есть из-за моего цвета кожи люди думают, что я африканец, и думают, что языковой барьер будет проблемой в нашем общении.
0: Обалдеть.
2: Не, ну если честно, я не знаю, просто обидно, не обидно будет это услышать, но один человек нам написал: я только что видел на трассе, африканская женщина бежит куда-то, девушка. Мы говорим, это не девушка. Он говорит, ну как же длинный волос? Мы говорим, нет, это дреды. Он такой, ну хотя бы африканка. Мы говорим, нет, вообще съемала парень. Он такой, да быть не может, значит, мы, говорит, не того.
0: Они обижают вот эти вечные какие-то, не то отношение к внешности, не то, которое у тебя на самом деле.
1: Ну, даже без волос, даже без пирсинга в ушах, у меня оба уха проколоты, даже без этого я все равно выделяюсь на общем фоне. Дело в том, что немцы, как правило, выглядят чуть-чуть по-другому. Вышло так, что я от природы темнее, от природы у меня глаза чуть шире, и форма лица у меня такая не совсем тундровая. То есть, ну, это генетическое какое-то отклонение, назовем это так. И я привык к тому, что все время я отличаюсь от других. И, например, про мой цвет кожи в детстве меня назвали Пушкин. Например, некоторые из моего поселка до сих пор так меня называют за спиной. И я не обижаюсь. Ну, я таким родился, это же хорошо.
0: Да, мне кажется, это не отклонение, это уникальность твоя.
2: У нас сейчас реклама. Через пару минут снова появимся в эфире.
3: Свои люди. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
4: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедрин Константин Дмитриевич. Уверен, по 34-662-533-101-2026.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным, быть с тобой.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Мы продолжаем наш эфир. У нас в гостях Альберт Окотетто. Это ультрамарафонец, который бежит из Москвы в Ноябрьск.
2: Которому осталось чуть-чуть.
1: Да, сейчас он в Ханты-Мансийске, и мы безумно рады его приветствовать, потому что мы целую неделю вместе со всей Югрой, с нашими слушателями наблюдали. У нас даже слушатели из других регионов писали, ну когда же он уже добежит? Уже столько интриги, очень хочется все узнать.
2: Сколько? У нас сейчас 300 километров до Сургута, да, и плюс там плюс-минус 350-360 до Ноябрьска.
1: Это же совсем чуть-чуть осталось.
2: 11 дней, да, бежать еще?
3: Ну, 10-11, если ничего не произойдет, если не будет дождей, если поломок никаких не будет, то 10-11.
1: Как тебе вот этот отрезок воспринимается уже, как что-то вообще легкотня, да? После того, что ты преодолел?
2: Или наоборот, самое сложное впереди?
3: Ну, я думаю, все-таки сложноватые еще участки, потому что между гостиницами у меня будет по 3 дня. Я несколько дней забегаю в гостиницы помыться, постираться, и вот сейчас меня ждет 3 дня участок, я буду бежать по тайге, один раз забежав в АЗС, чтобы закупиться, и потом до Сургута также буду бежать, и от Сургута еще до Ноябрьска останется какое-то время, тоже где я буду в основном один в голой тайге.
1: Я очень хочу сейчас обратиться ко всем нашим слушателям. Вот сегодня из Ханты-Мансийска Альберт выбегает, бежит в сторону Ноябрьска. Все города, которые от Ханты-Мансийска до Ноябрьска, включая Нефтеюганск, Сургут, малонаселенные пункты. Если увидите спортсмена, бегуна в яркой майке, футболка такая ярко-салатового цвета, дреды, это вот Альберт. Его легко узнать на самом деле. Остановитесь, спросите, может быть, есть у вас время, возможность тоже помочь каким-то образом вложиться в эту историю. История потрясающая на самом деле. Вот ты уже начал немного говорить про свой быт. Скажи, вот я поняла, что ты примерно раз в 3 дня останавливаешься где-то, чтобы постираться, да? А в целом, как выглядит твой день? Вот во сколько ты просыпаешься, что ты делаешь? Завтракаешь или сразу бежишь, например?
3: Очень быстро расскажу. В 7 утра у меня будильник звенит, когда я в лесу просыпаюсь, развожу огонь, у меня дровяная печка с собой, ставлю консервы на печку, разогреваю их, ем, и плюс-минус в 9 начинаю бежать. У меня в день 3 беговых отрезка по 20 с копейками километров для того, чтобы пробежать свои 60 километров запланированные. После 20 километров я останавливаюсь, также развожу печку, грею консервы, кушаю, стараюсь за час уложиться, чтобы я все поел. Вот, дождь меня опять же тормозит, потому что сырая древесина долго горит, а так, как правило, все получается за час уложиться. И вот такие 3 отрезка пробегаю, между ними кушаю, вечером после того, как я поем, с палатку ставлю и ложусь в палатку и играю в шахматы. У меня шахматы в телефоне, потому что интернета нет.
1: А, они без интернета работают. Круто. Ну, собственно, вот ты весь день описал, и независимо от того, дождь, солнце, ты по плану идешь, правильно?
3: Как
1: просто
3: правило,
1: с дождем,
3: да,
1: чуть сложнее получается, и все.
3: Мне лишь 4 раза за все время не удалось выполнить свой план так, как я описываю, из-за того, что ливень промочил меня до нитки, и я бежал до ближайшей гостиницы.
1: Обалдеть. А так все время в палатке ночуешь?
3: Да, да, за исключением тех... Ну, бывает, я карту открываю, смотрю, через 60 километров гостиница. Я думаю, а что тогда в палатке делать? Надо в гостиницу, значит, бежать.
1: Ну да, по 60 километров, это же моя дневная норма.
2: Сколько мозолей за это время набито было?
3: Ну, несколько десятков.
1: Вау.
3: Сейчас они уже зажили, и сейчас... Мои ноги выглядят более-менее прилично.
1: Жесть, у тебя какая-то суперкрутая обувь, наверное, да? Суперудобная, дорогущая.
3: Нет, самые дешевые. Я захожу в магазин в Москве, дисконт так называемый, это где продают то, что не успели продать, и там за копейки продают кроссовки. И вот у меня кроссовки на мне в среднем за 2500, за 3500 вот такие.
1: Когда будем в Москве, подскажешь адреса, явки, пароли, хочу в этот магазин. Так, еще момент.
2: Что в тележке?
1: Да, мы как раз, ты говоришь, уже палатка, мы это понимаем, что она в тележке. Что еще? Ведь она должна немного вести, я правильно понимаю, чтобы не мешать тебе?
3: Сама коляска вообще без ничего весит уже 11 килограмм, то есть это уже приличный такой вес.
1: Обалдеть.
3: И любой человек у меня на странице ВКонтакте может посмотреть, у меня есть таблица, и там я указал массу всего того, что я взял с собой. И помимо того, что там перечислено, там вот эти спальные принадлежности, солнечная панель, 2 пауэрбанка, запасная обувь, запасная одежда, еда, вода, да и все.
1: Ну и воду, я так понимаю, ты пополняешь по мере того, как бежишь, в городах закупаешься.
3: Да, я все время покупаю себе воду, консервы и шоколадки.
2: Итого, получается...
1: А шоколадки — это типа быстрые калории, да, просто?
3: Да, быстрые калории, да и так просто сладкое хочется.
1: Угу.
2: А какой-то вес общий, сколько на килограмм? 40-30, да, весит?
3: Ну, когда я закупаюсь, то она около 40 килограмм.
2: И ты вот толкаешь вперед?
3: Да.
1: Тяжело?
3: Ну, в горку, да, а так нет.
1: Ну, соответственно, руки, наверное, чувствуют,
2: а с горки,
1: да?
2: За него можно держаться и легче, да, бежать, или как?
3: Ну, из-за того, что ноги-то уже подуставшие, ага. Как кажется, с горки легче, на самом деле нет. Из-за того, что приходится шаг шире делать, то дополнительные мышцы подключаются, которые болят, поэтому приходится короткими шагами с горки спускаться.
1: Очень хочу поговорить про твое творчество. Сейчас обязательно в конце затронем эту тему. Но прежде еще скажи, как ты восстанавливаешься после таких длительных нагрузок? Есть у тебя какие-то секреты особые?
3: Свои первые большие затяжные ультрамарафоны я все время разминался и заминался, и из-за этого у меня постоянно были микронадрывы мышц, и они болели адски. И я тогда понял, наверное, не нужно делать разминку-заминку, и как только я бросил этим заниматься, и вот с 2023-го я все свои длительные забеги не испытываю боли как таковой. То есть у меня постоянно общая усталость, во-первых, и дискомфорт. И боль такая редкая, простреливающая, естественно, где-то появляется. Главное пережить ее, не фиксировать на ней свой разум, и она проходит.
2: Это про вредные привычки, наверное, глупо спрашивать.
1: Конечно,
2: может, есть какие-то?
3: Я все почти поборол. Вот интернет-зависимость, может быть, поэтому, когда я бегу, я стараюсь, вот, я как будто ее победил, но я опять вернусь в Москву и опять в интернет погружусь.
1: Обалдеть, я вот сейчас просто до сих пор отхожу от фразы «боль постоянная, перманентная, просто стараюсь не обращать на нее внимания».
3: Ну да, один ультрамарафонец написал книгу, я не помню, как его зовут, и он написал гениально одной фразой, что такое ультрамарафон. Ультрамарафон, по его словам, это непрекращающиеся страдания. И вот человек, который хочет зайти в этот спорт, он должен знать об этом.
1: У тебя никогда не было желания прекратить все это?
3: Нет, пока у меня есть азарт, пока есть желание, пока возраст позволяет и организм справляется, я буду продолжать.
1: А вот эти 47 дней, которые ты бежишь, была мысль, типа, зачем я все это затеяла? Было желание сдаться? Или была усталость настолько, да, что ты говоришь, да, все, пошло оно?
3: Я слишком долго себя программировал на это. Больше года я свой мозг прокачивал, и теперь мозг не знает другого сценария.
1: Вот об этом отдельно. Про программирование мозга, про вот эти фразы, которые тебе помогают бежать. Как ты, вот ты же бежишь 47 дней, о чем ты думаешь? Что у тебя в голове? Это медитация и пустота? Или ты все время какие-то подбадриваешь себе вещи, говоришь, поешь?
3: Ну, я же, во-первых, ненец, я кочевник самый настоящий, и при этом я потомок шаманов. И поэтому я бегу, все время смотрю на природу с точки зрения кочевника, во-первых. Во-вторых, я очень много молюсь. В-третьих, я общаюсь с природой непосредственно, мне это безумно нравится. Ну, и я приветствую каждое растение постоянно, каждую птицу, вот, и каждое животное, которое встречаю, всему радуюсь. Я стараюсь, как ребенок, испытывать вот этот детский восторг и все время удивляться.
1: Ой, как мне нравится, это мне очень близка эта философия. Ну, то есть ты бежишь и просто приветствуешь природу и общаешься с ней, как с человеком.
3: А иначе, если ты будешь как городской житель размышлять, то там же никаких условий у тебя нет, то, естественно, ты начнешь заморачиваться по поводу того, что ты в дискомфорте. А я стараюсь в этом дискомфорте находить комфорт и стараюсь думать о том, что я первобытный человек.
1: Угу. Ну, ты тоже, наверное, к этому не сразу пришел, потому что это годы как будто бы работы с мозгом,
2: смотри,
1: собственно,
2: вот
1: да?
2: Подожди,
1: я спросила, мне интересный ответ.
3: Нет, так и есть. И я все время старался, во-первых, бежать там, где нет людей, там, где одни машины, и старался в одиночестве пребывать огромное количество времени, специально думая о том, что я ведь потом в лесу буду в одиночестве.
1: Угу. Ну, для тебя найти собеседника в виде птички, травинки не проблема сейчас.
3: Ну, я сам выстраиваю диалог, мне птичка кричит что-нибудь, я говорю, а, ничего себе. И, ну, например, и сам диалог выстраиваю, и все, и поговорили.
1: Классно!
2: Вот люди на пенсии мечтают, ну, когда вот я выйду на пенсию, поеду, домик в деревне куплю, да? Нет таких, может быть, планов, чтобы, когда выйдешь на пенсию, вернуться на Ямал, допустим?
3: В том числе я бегу, каким образом? Я мечтал посмотреть Россию. Есть такая тема, набирающая только популярность, так называемый беговой туризм. Люди, которые бегут туда, где нет дорог, для того, чтобы посмотреть что-то. И вот я также занимаюсь в какой-то степени беговым туризмом и смотрю на все эти населенные пункты и думаю, они переехали сюда, не переехали сюда. Пока что город, который откликается во мне сильнее всего, это Переславль-Залесский. Там очень много архитектуры древней, интересной, плюс очень уютный городочек. Ну и плюс я миллениал, а все миллениалы как-то почему-то коллективно решили купить домик в деревне. И у меня мысли такие же тоже есть. Я нашел кучу огромных вариантов, куда бы я, может быть, переехал бы, но пока что большой город позволяет мне жить, ну, на широкую ногу, назовем так.
1: Тимур тоже мечтает о
2: домике в деревне. Домик, мы тут со слушателями в какой-то момент вообще хотели купить деревню.
1: В Беларуси.
2: В Беларуси, да.
1: Там продавали целую деревню в этом году.
2: Был вариант, мы уже практически скинулись, но это как бы в рамках шутки, понятно, обсуждали, но очень много людей, которые на полном серьезе говорят, а что, давайте реально скинемся там по 200 тысяч, например, купим вот деревню и будем, наша будет деревня родийная, будем ездить туда.
1: Но потом мы уехали в отпуск, и идея заглохла. Слушай, по поводу творчества твоего, я уже сказала, что мне понравилась твоя музыка, две песни прям вообще, прям само сердечко. Но я знаю, что вообще твоя, знаешь, популярность музыкальная именно началась, когда ты перевел песню «Don't worry, be happy» на немецкий язык. Да?
3: Да, да.
1: И там была интересная фишка такая, оказывается...
2: А как звучит по-ненецки «Don't worry, be happy»?
3: Ну, суть в том, что вот как раз она начала рассказывать, что да. нет слова волноваться, да. нет слова счастье.
1: Можно я еще раз акцент сделаю? Да. Представляете, в ненецком языке нет слова волноваться. Значит ли это, что вы не волнуетесь вообще или не значит? Или просто это по-другому?
3: Если приедете в тундру, вы не встретите человека, который будет волноваться. Потому что зачем волноваться? В тундре циклический такой вид, ну, год, он идет, он цикличен. И ты знаешь, что летом ты должен готовиться к осени готовиться к зиме и так далее. И каждый день ты готовишься к завтрашнему дню. И поэтому, если ты живешь наедине с природой и соблюдаешь все законы, то волноваться вообще не о чем.
1: Обалдеть.
2: Ну, это очень круто. Классная вот сегодня философия. Марина волновалась по поводу того, что нет курьеров, которые могли бы привезти
1: пиццу. Я заказала, она очень сильно переживала. Заказать для тебя
2: пиццу.
1: Я
2: же обещал, в итоге мы поехали, сами ее забрали. Но да. вот мы волнуемся в городе, да, вот мы.
1: Да. Да,
2: из-за по всему поводу, любой повод возьми, да. я волнуюсь.
1: Курьеров нету, я волнуюсь, я же пиццу человеку обещала.
2: На 4 секунды интернет пропал, все, я уже в панике. Звонить. Слушай, просто телеком спрашивать, что случилось.
1: Но ведь нету и слова счастья, как ни странно. А почему, как так?
3: Потому что все, что естественно, оно не имеет своего слова. То есть, к примеру, нет слова воздух, как ты обозначишь? Ты все время дышишь, ну, а зачем для этого слово? Также тоже счастье. И огромное количество слов, которые кажутся, ну, элементарными. Например, слово «свобода». У русских даже есть слово «воля», которое над свободой, представляете? А у немцев нет слова «свобода», потому что свобода по умолчанию у каждого есть.
1: Так же, как и счастье, получается.
3: Да.
1: То есть вы перманентно, априори, от рождения уже счастливы, потому что
3: родились. Конечно, мы свободные, мы счастливые. Вот.
1: Давай начнем с того, что «Don't worry, be happy» ты перевел, как люди, которые носители ненецкого языка, отреагировали. И я знаю, что ты заменил фразу «Не беспокойся, будь счастлив», ты сказал
3: «Оленевод, не болей».
1: «Оленевод, не болей».
3: Я люблю ее исполнять для ненцев, потому что все улыбаются, все хихикают, потому что она и так позитивная. Тут еще у меня текст про то, что оленевод сидит посреди метели в своем чуме, кушает мясо, рыбу. У него мало денег, но все равно он счастлив.
1: «Оленевод, не болей». И как восприняли эту песню? На ура? Понравилось?
3: Ну, назовем это так, это единственный мой, наверное, такой хит, в кавычках или без.
1: Я очень рекомендую послушать песни на Яндекс.Музыке, вот «Лыба».
2: «Лыба моей мечты».
1: «Лыба твоя», нет, «Лыба». Я так понимаю, «Лыба» — это улыбка же, правильно?
3: Ну, конечно, я решил, как музыкант, я, когда ковыряюсь в песнях, я понимаю, что все самые позитивные песни, там есть минорные аккорды, а тут я подумал, а сделаю-ка я песню без минорных аккордов, всю на мажоре, и вот так создал эту песню.
1: Да, «Лыба твоя» и «Танцуй». Под песню «Танцуй» я прям реально танцую. Спасибо огромное. Ты свой родной язык, свою культуру, свой народ. Вообще заявляешь о том, что вы самые выносливые благодаря этому марафону. Мне нравится твой посыл, твоя философия, то, как ты это делаешь. Безумно рады были познакомиться так вот вживую. Я уверена, сейчас за эфиром еще расскажешь нам много всего интересного, а мы потом на протяжении еще следующей недели будем слушателям всю эту информацию выдавать.
2: Как и где найти тебя в интернете, куда подписываться?
1: Да.
3: Альберто Катетто меня зовут, и ВКонтакте на своей странице я постоянно выкладываю, где я, что я, с кем встретился, но в случае только, когда у меня есть интернет. Mm-hmm. Если я пропал, то не нужно бояться, просто нет связи на дороге.
1: В Ноябрьске тебя встречают? Знают, что ты прибежишь в такой-то день, в такое-то число?
3: Ну, знают, но я анонсирую за день, наверное, потому что я пока не знаю конкретно, когда я финиширую. Но я думаю, люди там соберутся какие-то, может, бегуны местные подбегут.
1: Встреча, в общем, в любом случае будет, потом ты обратно в Москву и работать, собственно, да?
3: Да, и вернусь в свою рутину.
1: Понятно. Спасибо огромное, что ты вот в рамках своего вот этого длинного марафона нашел для нас время, для наших слушателей. Нам это очень ценно, мы тебя всю неделю обсуждали, и мы так рады, наконец, вживую пообщаться.
3: Да, спасибо. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто встречает меня на трассе. Вы дарите мне настроение и силы.
1: Класс. Я надеюсь, до встречи в эфире. Когда будешь в наших краях, обязательно звони. Еще раз встретимся, поболтаем. Мне кажется, с тобой можно обсудить все, что угодно на свете.
3: Да, с удовольствием договорились.
1: Пока. Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске близится к завершению строительства важного соцобъекта. Бывшего руководителя одного из нижневартовских предприятий обвиняют в крупном мошенничестве. В Югре определяют, насколько сегодняшние возможности отвечают запросам молодежи. В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обстоятельства преступления выясняет городской следственный отдел по материалам управления ФСБ России по Тюменской области. В хищении более 13 миллионов рублей бюджетных средств подозревают бывшего гендиректора коммерческой организации. По версии правоохранителей, руководитель предприятия, которое выполняло работы по муниципальному контракту, действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Используя обман и злоупотребляя доверием сотрудников одного из казенных учреждений, подельники перечислили деньги подрядчику как оплату за работы, которые не были выполнены в полном объеме в соответствии с контрактом. Преступную схему пресекли при участии УМВД по Нижневартовску и при силовой поддержке ОМОН «Сокол Югра» окружного управления Росгвардии. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу. Выявление иных эпизодов уголовного дела и подозреваемых в незаконной деятельности продолжается. Югорская долина в Ханты-Мансийске заметно преображается. Ход капитального ремонта гостиничного комплекса оценил губернатор Руслан Кухарук во время объезда окружной столицы. К инспекции присоединились представители регионального правительства и градоначальник Максим Ряшин. Так, на сегодняшний день готовность объекта достигла 86%. Особое внимание уделяется возведению медицинского блока. Создается современное профпатологическое отделение с учетом актуальных стандартов оказания помощи. Параллельно прорабатывается благоустройство прилегающей инфраструктуры, включающие пешеходные зоны, места для отдыха и удобную навигацию. Как отметил Руслан Кухарук, ввод в эксплуатацию этого комплекса позволит расширить возможности для оздоровления и делового туризма, а также создаст новые рабочие места. С учетом внесенных корректировок, ключевые этапы работ должны завершиться до конца текущего года. В Югорске представили современную отечественную лесную технику «Тром» на шинах низкого давления. Это разработки сургутского инженера Алексея Гринкевича. Универсальный форвардер «Тром-25» способен не только валить, но и перевозить деревья. Масса машины составляет 21 тонну, длина 11 метров, ширина более 3. Еще одна новинка – лесовоз «Перетрелевщик Тром-26», созданный специально для работы на слабых грунтах. Этот транспорт и легче, и длиннее. Высокопроходимый вездеход, помимо лесной отрасли, может использоваться в строительстве, сельском хозяйстве и нефтегазовой сфере. Уже ближайшей осенью стартует серийный выпуск техники. Первая машина отправится в Челябинскую область, комментирует конструктор завода плавающих вездеходов «Тром» Алексей Гринкевич.
2: Событие знаковое, я думаю, даже это, наверное, не югорского, а российского масштаба, потому что отечественную технику лесовозу никто не строит. У нас это такая прям насущная проблема, потому что импортная техника, она вся из недружественных стран, имеется в виду форвардеры, харвестер, лесная техника. Ну и платить им деньги, чтобы потом на наши головы сыпали снаряды с их помощью, это как бы совсем не годится. То есть лес наш, техника должна быть тоже наша.
1: И последнее. Голос молодежи Югры сейчас особенно важен. На портале «Открытый регион» запущен опрос, организованный совместно с региональным департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей и социологической службой. Исследование позволит узнать, насколько сегодняшние возможности отвечают запросам молодых югорчан. Для этого предлагается заполнить анкету, охватывающую самые разные стороны жизни. Участникам предстоит оценить, как в округе обстоят дела с образованием и построением карьеры, с волонтерством и общественной активностью, с молодежными проектами и мероприятиями. Предусмотрен блок и о личных планах на будущее, и о том, видят ли респонденты свое развитие именно в Югре. Отмечу, присоединиться к опросу может каждый житель от 18 до 35 лет. Результаты лягут в основу корректировки молодежной политики округа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Да. Здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз для тех, кто к нам только присоединился. У нас вот весь последний час в эфире было интервью
3: с ультрамарафонцем Альберт Окатето его зовут. И на самом деле столько интересного всего мы узнали. Я не знаю, надеюсь, нашим слушателям тоже было увлекательно и полезно. Но некоторые, кстати, вот даже написали, а где можно на него посмотреть? Написал нам слушатель, которого, ну, я когда спросила, как вас зовут, представился слушатель Володя. Я надеюсь, Володя не против, если я так и буду вас называть, потому что у нас Владимиров, в принципе, много, да, среди слушателей. А вот Володя, вот пока что вы единственный так представились. Володя написал, хочется посмотреть на этого человека. Мы, на самом деле, даем такую возможность абсолютно всем слушателям, потому что Тимур вот буквально пару минут назад опубликовал пост в нашей группе «Радио Игра ВКонтакте». Там и интервью, которое вот было только что в эфире, ну, естественно, без рекламы, без музыки, уже окончательно такой вариант. И можно те, кто не послушал, пропустил и хочет все-таки узнать какие-то подробности, может там его послушать и те самые фотки.
4: Да нет, тут узнать подробности банально, просто можно поддержать человека, подписаться на него. Я там ссылку оставил на страничку ВКонтакте.
3: Кому?
4: В посте. Людям, которые будут смотреть пост, я оставил там ссылку на его страницу.
3: А, молодец, активная ссылка, значит. То есть, если кто-то...
4: Не активная ссылка, просто ссылка.
3: Просто ссылка?
4: Не активная ссылка.
3: Ну, перейти-то по ней можно?
4: Конечно, можно, это ссылка. Но нет, это знаешь, как обычно берут там, например, фамилию, и на нее тыкаешь и переходишь.
3: Я про это и говорю, это активная ссылка.
4: Я заморачиваться не стал, я просто ссылку зафигачил. Написал, вот сюда можете перейти, страница человека, и вот. Понимаешь? Не активная ссылка.
3: Да.
4: Просто ссылка.
3: А раньше ты делал активные ссылки.
4: А мне сейчас
3: лень. С годами ленишься, я смотрю.
4: Я забыл, там надо как писать ID, что-то буквы какие-то.
3: Вот, на самом деле, не только Володя спрашивал, но и некоторые другие слушатели. Вот Александр, в частности, написал.
4: Вообще, ты знаешь, что контакт супер неудобный?
3: Очень давно уже.
4: Ну, если честно, вот мне не нравится с ним работать. Во-первых, например, делаешь пост, и хочешь прикрепить звук, и у тебя вместо того, что раньше было удобно, внизу такая дорожка, звук, ты нажал на кнопочку
3: и слушаешь.
4: Да. Ну, там, надо паузу, нажал на паузу. А потом они как-то сделали, что если ты добавляешь музыку какую-то и фотографию вместе с ней, то эта музыка вшивается в фотографию, и у тебя становится сама фотография музыкой. Ну, это дурость какая-то. То есть ты листаешь ленту, и у тебя внезапно начинает орать какая-то запись.
3: А самое главное, непонятно, как ее остановить. Где та кнопка пауза?
4: Не существует. Где перемотать, где назад, где вперед?
3: Подожди, может быть, мы с тобой тупенькие и не знаем, как разобраться с ВКонтакте?
4: Нет, я-то разобрался, чтобы все вернулось на круги своя, как раньше было, чтобы это было активно, вот этот именно, знаешь, кнопка play и так далее, нужно делать подкасты. То есть добавлять это не как музыку, а как подкасты.
3: То есть теперь нашим слушателям так же комфортно, как
4: я вообще
3: слушать.
4: Подозреваю, что когда ВКонтакте внедрял эту функцию подкасты, чтобы ее популяризировать, они вот так вот по-дебильному сделали, что музыку мы теперь это типа фотография, а подкасты отдельно.
3: Понятно.
4: Чтобы мы чаще пользовались подкастами, они потом могли директору отчитаться, смотрите, у нас там 40 тысяч подкастов.
3: Но получается, что все-таки наш слушатель без проблем сейчас просто нажимает на кнопочку, там и пауза, и плей, и все, как по старинке, да?
4: Но, помнишь, как раньше мы делали, можно было в один пост залепить несколько фотографий?
3: Да.
4: Сетка такая получалась.
3: Да.
4: Одна фотография главная, она побольше, остальные поменьше.
3: Да.
4: Сейчас так нельзя.
3: Сейчас их листать надо.
4: Сейчас каруселька.
3: Каруселька, да.
4: Можно ее сделать, если ты не добавляешь звук. Но если ты добавил подкаст, то можно сделать только карусельку. Короче, что мне сказать нужно? Что я рад, что удалили ВК из App Store и Google Play? Нет, конечно.
3: Ну ладно.
4: Это не патриотично.
3: Так, смотрите, Александр еще написал нам сообщение, я просто не договорила. Александр тоже спрашивает, ребят, с радио перебой, нам очень жаль, что какие-то перебои. Александр говорит, видимо, из-за грозы. А где у нас гроза? В Югорске, я так понимаю, потому что Александр из Югорска. У нас потому что пока грозы... Нет уже у нас грозы, вроде как.
4: Да я на улице-то не был уже, как этот Золушка в замке сижу.
3: Так выйди хоть уже наконец. Ты же нас всегда информируешь о погоде здесь и сейчас.
4: Аки пчела, ношусь тут, посты
3: делаю. Аки пчела, молодец.
4: Разбираюсь с контактом. Не, я сейчас реально час потратил, просто чтобы это удобоваримо выглядело.
3: С контактом, да.
4: Ну зачем они это делают?
3: Ну и в общем, Александр говорит, где можем послушать-то, потому что перебои, никак непонятно, что там мы говорим. Вот, мы, собственно, и Александру, и Володе, и всем, кому надо, обязательно кинем ссылочку. Но, если что, у нас уже опубликован пост в нашей группе «Радио Игра ВКонтакте», официальной группе. Вот самый последний пост несколько минут назад появился. Там можно можно посмотреть и послушать. Посмотреть на самого ультрамарафонца Альберта, как бы на нас-то что смотреть, а вот на него можно. Вот, и что я еще хотела рассказать. На самом деле, за эфиром, понятно, что у нас ограниченное время всегда эфирное. За эфиром тоже, конечно, истории какие-то нам рассказал Альберт. И одна меня поразила особенно, я очень хочу ее поделиться, потому что она, во-первых, про какие-то удивительные совпадения, во-вторых, про широту души нашей, и, ну, не нашей конкретно, а югорчан, и вообще в целом россиян, ну, и вообще, как иногда вот такие спонтанные поступки выливаются в целые приключения. Короче, вчера на подъезде, ну, как это сказать, он же не едет, он бежит на подбеге к Ханты-Мансийску, Альберт, к нему подъезжает мужчина на машине.
4: Есть слово хорошее, на подступе.
3: Ну, хорошо. На подступе к городу, если так. Но, опять же, подступ — это ступать, идти. А тут все-таки бег. Ладно, не будем докапываться до формулировок. Недалеко от Ханты-Мансийска, собственно, совсем уже чуть-чуть остается до города, останавливается.
4: А почему ты это говоришь?
3: Машина.
4: На подступах к штрафной соперника. Ведь футбол не пешком тоже ходит, Марина, а бегают.
3: А вот и предъяви комментаторам это... Ты скажи, что вообще позорите нас?
4: Так может
3: Разберитесь
4: быть...
3: в этимологии, не... в толковании.
4: Подожди, ты считаешь, что одна ты права, а все комментаторы в мире позорятся?
3: Нет, я так не считаю. Я просто тебе говорю, смотри, в слове «подступ» есть все-таки слово «ступать», правильно? Вот и все. Это я так логически размышляю. Короче, суть-то в чем? Есть у нас слушатель, которого зовут Иван. Иван, если вы нас слышите, вам большущий привет. Суть в чем? Иван прилетел откуда-то из поездки. Я так понимаю, в отпуске был. Это я уже в подробности не вдаюсь. Едет, понимаешь, себе спокойно в машине. Только-только прилетел. Едет. Ну, вроде как домой надо ехать. Но не тут-то было.
4: Да.
3: Включил радио «Югра» и неожиданно услышал прямо вот в тот момент, когда включил, нас с тобой, где мы говорим, вот, есть такой спортсмен, бежит к нам, уже совсем скоро будет в Ханты-Мансийске.
4: Сама судьба подтолкнула его включить,
3: да,
4: именно в этот момент.
3: Я же говорю, все совпало, это то самое совпадение. И что Иван думает такой, вау, круто. Он не просто так подумал, он говорит, надо его поехать встретить. И поехал таки, понимаете? Потрясающая история. Он его нашел не в городе, а вот реально поехал на трассу. Он четко понимает, что рано или поздно он его увидит. Вот. И когда случилась эта встреча, Иван, собственно,
4: если
3: вышел из машины.
4: Если ехать долго по железной, по дороге прямо, уехать можно далеко.
3: Угу.
4: Ну, это...
3: Да. Ну и вот, получается, он, естественно, встречает Альберта где-то на трассе, выходит из машины и говорит, что ты вот это, бежишь, все бежишь, айда в баню. И как сегодня нам сказал Альберт, эти слова просто для него стали какой-то магией, волшебством. Он мечтал, он, представляете, 47 дней бежит из Москвы, и все эти 47 дней он мечтал о бане. Потому что вот эти, знаете, душевые кабины в гостиницах, это, конечно, все хорошо, но, он говорит, я вот на тот момент, когда уже подбегал к Ханты-Мансийску, я был в этих облеплен просто всеми этими насекомыми, эти мошки, эти комары, оно все на мне, я не останавливаюсь, я бегу, я, говорит, весь вспотел, мне так тяжело, я весь грязный. Ну, короче, говорит, у меня такое было состояние, что баня — это просто какая-то мечта была. И вот выходит Иван, говорит, поехали в баню. Он говорит, просто это как это работает вообще? Он без сомнений, конечно, сказал, поехали. И вчера вечером он, собственно, попарился в баньке. Это, говорит, так было волшебно, просто какой-то оазис среди пустыни. Поэтому Ивану наш большой привет. И я, кстати, насколько знаю, они даже обменялись контактами и продолжили общение уже и после вчерашней бани. Вот так вот иногда и друзей находят, знаете ли. Вот, кстати, нам тут пишет слушатель.
4: Угу. В телеге?
3: Да, Виктор пишет. Здравствуйте, родные. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Какое хорошее слово. Дайте номер Альберта, пишет Виктор.
4: А как мы это
3: будет
4: дадим?
3: К Сургуту подбегать, я могу встретить и чем-нибудь помочь. Вау! Мы с удовольствием поделимся номером Альберта в
4: помочь,
3: данном случае.
4: Отвезите его в ноябрь.
3: Нет. Он же, конечно, все добежит обязательно сам, без всяких машин. Но я, во-первых, спрошу, ну, по правилам приличия, спрошу Альберта, можно ли дать его номер. Я думаю, он будет точно не против, потому что он очень рад, когда люди вот так вот незнакомые где-то в пути сопровождают, чем-то помогают, кормят и так далее. Ну, в общем, действительно, может быть, к Сургуту у него появятся какие-то там проблемки, и вы, Виктор, правда, будете для него тоже...
4: Почему рад? Он же отмечал, что вот за всю за свое путешествие уже потратил около 500 000 рублей.
3: 400 тысяч,
4: причем,
3: да?
4: Своих денег. У него ни спонсоров, ни там гранты, никто его не поддерживает. Правительство Москвы или там Ямало-Ненецкого округа, или Ноябрьска, или еще чего-нибудь тоже, как бы, какую-то такую финансовую помощь ему, как я понял, не оказывают. То есть он просто за свой счет это делает. Поэтому, если кто-нибудь там может... воды бутылку купит, уже под спорик.
3: Да-да-да. Или вот, например, когда мы сегодня угостили его пиццей, он сказал, что это самая вообще, ну, такая нормальная еда за последние несколько дней, потому что в дороге он в основном покупает тушенку и консервы, ну, там какие-то хлебцы и шоколадки. И говорит вот так вот, чтобы горячую пиццу съесть. Желудок, говорит, у меня сейчас, наверное, будет сильно радоваться, говорит, это вот впервые за последние дни. Ну, то есть для него даже вот съесть пиццу — это большое, в данных условиях, большое удовольствие. Более того, ему чем больше калорий, тем лучше, потому что он 6000 калорий ежедневно теряет в рамках этого марафона. Поэтому, Виктор, поделимся контактами. Я думаю, вообще он будет очень рад любой встрече. Он со всеми активно фотографируется. И, кстати, еще один момент, который меня огорчил, честно говоря, тоже мы уже за эфиром обсудили. Как сказал Альберт, его... Это что, это у тебя?
4: Это у меня.
3: Это у Тимура Холтер надувается опять вот эта манжетка от тонометра. Человек сегодня с холтером ходит. Для наших слушателей, которые только подключились, вы не пугайтесь этих звуков. Он сегодня периодически... Кстати, сейчас Тимур замолчал, потому что когда надувается вот эта манжетка в рамках...
4: Да отстань от меня, просто дальше продолжай говорить, что ты...
3: Да, он будет молчать. Ну а вдруг ты сейчас на 10 минут замолчишь, и все будут думать, что с тобой что-то случилось. Так вот, один момент, который меня, честно говоря, огорчил, он связан с тем, как люди относятся к его... вот этому марафону, потому что я лично, я искренне вот восхищаюсь, я ему это в лицо говорила, в глаза говорила, за эфиром, в эфире, вы все прекрасно слышали, я так в жизни не смогу и даже не рискну и не собираюсь. А меня, вот то, что человек так, в принципе, может, восхищает, и философия его в том числе, но, как он сказал, его даже не все его поддерживают в ближайшем окружении. То есть говорят, а зачем ты вообще вот позоришь нас, например? Вот такие даже есть фразы от каких-то там вот, ну, друзей, знакомых, товарищей. Я говорю, ну как так? Вот этот момент я вообще не поняла, и даже мне немножечко стало грустно и обидно. Вот.
4: А чем позоришь?
3: Ну, потому что...
4: Тем, что популяризирует свой род, или тем, что популяризирует своих... Ну, как это сказать-то, не знаю.
3: Свой народ.
4: Свой народ.
3: Да, но дело в том, что мы уже обсуждали это как раз за эфиром, и Альберт говорит, что в силу, опять-таки, сложившихся уже традиций, это очень скромные люди. Ну, то есть живут своим закрытым, как бы, вот таким образом жизни, скромные, не выпячиваются и так далее. И вот этот поступок, как бы, он из ряда вон для как раз его народа. Ну, а мне кажется, что это очень круто. И вот когда я или другие люди говорят, что, ну, слушай, ты делаешь большое суперское дело, это, конечно, вдохновляет, крыляет, и мне кажется, любое доброе слово всегда отдается в душе.
4: Я тут новость прочитал. Заголовок вот такой. Мошенники обещают жертвам гарантированное одобрение кредитов.
3: Угу.
4: Еще раз. Мошенники обещают жертвам гарантированное одобрение кредитов. Это эксперты нам говорят. А мне вот недавно приходила смс-ка от моего банка, что вам одобрен кредит гарантированно. Получается, это мошенники?
3: Ну, либо банк. Банки тоже гарантируют обычно.
4: Так, получается, не только мошенники обещают гарантированное одобрение
3: кредита. И как
4: кредита.
3: Тут не перепутать, да? Кто тебе пишет, банк или мошенник? Хороший вопрос. Ну, понятно, что, наверное, если это с каких-то непонятных, неизвестных номеров...
4: Понятно, что ничего не понятно, Марин.
3: Поэтому не надо никуда, ни на что реагировать. Если вам нужен кредит, просто идите в банк и возьмите его. Ни на какие ссылки и сообщения лучше не реагировать и не открывать.
4: Да, я хочу, Марин, новости рассказывать.
3: Давай.
4: Если ты не против. Вообще, в целом, предлагаю переключиться с бегуна. Пусть бежит. Удачи ему, попутного ветра. Хотя он говорит, у меня всю дорогу ветер непопутный в лицо дует и против.
3: Вполне возможно, кстати, сейчас Альберт тебя слышит.
4: Против течения приходится плыть. Ты нам рассказывала о том, что россияне потратили на пиво более 120 миллиардов рублей. Это только с начала чемпионата мира по футболу.
3: Я не рассказывала, это ты такую новость находил.
4: Смотри, 120 миллиардов рублей мы всей страной потратили на пенные напитки с начала проведения чемпионата мира.
3: Ну, я в этой
4: чуть больше месяца.
3: Точно не это, никак не отражена.
4: При этом я поделил примерно, да, на такое... Только мне ведомо прогнозируемое количество людей, которые могут пить пиво, делают это. Опять представил, что, скорее всего, это мужчины, соответственно, нас меньше еще. И получилось, что около 5000 каждый из нас потратил на пивко.
3: Ну, это жесть, если честно. Но опять же...
4: Хотя смотри, цена какая.
3: Ну, то есть это...
4: Это всего 25 литров в среднем получится.
3: А скажи мне, пожалуйста, как вообще эксперты додумались связывать футбол с пенным? Это обязательно атрибут?
4: Они заметили рост. Рост продаж именно в июне, вот с 12 числа.
3: А ты мне как болельщик скажи, вот это же обязательный атрибут или нет? С ним приятнее футбол смотреть?
4: Увлекательней.
3: Голы эффектнее, да, смотрятся?
4: Ну смотри, ты когда смотришь битву экстрасенсов в субботу, ты же хочешь накрыть, может быть, стол, да, там, пироженку какую-то, чай заварить.
3: Ну, какую-нибудь
4: заварить.
3: Вкусняшку, да.
4: Ну, то есть,
3: она усиливает эффект
4: на сухую,
3: от удовольствия.
4: Да, на сухую смотреть не так интересно, скучно. А вот с каким-нибудь чайком, с каким-нибудь там этим шоколадкой, может быть, или с пироженкой веселее. Вот так же и нам.
3: Это самые...
4: То есть мы не ставим себе цель напиться до полусмерти, там, да. Еще что-то.
3: Самая вредная и неправильная привычка, на самом деле, есть что-то во время просмотра телевизора, особенно когда что-то любимое и увлекательное идет, то, что ты съедаешь всегда больше, чем положено. Именно поэтому, когда люди садятся на диету, им в первую очередь говорят, надо есть и ничего не делать. Просто все внимание в прием пищи. Потому что я по себе знаю, если включить что-то увлекательное, съедаешь точно больше, чем планировалось. Ну, либо ограничивать. Сразу наложить себе маленькую порцию, и все. Но поскольку ты не заметишь, как ты ее съешь, все равно пойдешь за добавкой.
4: Да, и вообще мы, короче, 700 миллионов литров напитков выдули.
3: Только за время чемпионата.
4: Да, это получается... А где есть калькулятор под рукой?
3: Да, сейчас достану в телефоне.
4: А мы уберем, например, пенсионеров, детей, женщин тоже, да?
3: Преимущественно,
4: хотя бы
3: да.
4: Половину женщин, если убрать, у нас останется вот мужиков миллионов, наверное, 50. Вот таких прям.
3: Что делить на что?
4: Вот подели, пожалуйста, 682 миллиона на 50, и получится примерно... 14.
3: На 50 миллионов.
4: На 50 миллионов получится 14 литров.
3: А зачем это, если уже посчитал?
4: Да, понятия не имею. Спасибо большое, что поделила. Короче, этот показатель уже на 20% превышает результат всего чемпионата предыдущего.
3: А сколько ты сказал примерно, получается?
4: 14.
3: Все правильно. Ну, 13,6, да.
4: Я округлил. Это на 20% больше, чем предыдущий чемпионат. Уже, а еще даже не финал, а еще даже не матч за третье место.
3: Короче, футбол, чемпионат мира по футболу ждут не только болельщики по всему миру, но еще и пивоваренные компании.
4: Да, и мы ждем как повод. Вот ты спрашиваешь, обязательно это или не обязательно? Так это очень удобная отмазка для супруги.
3: Конечно, как в футбол.
4: Типа, ну, у меня пивко. Добрый-добрый вечер, опять про футбол. Ахаха, пишет Николас. А что делать?
3: Николас. Ну, а что делать, действительно? Тимур же по пятницам хочет о хорошем, а футбол и пиво — это хорошо, по мнению большинства мужчин. Слушайте, вот как у нас тут еще есть комментарии ВКонтакте в группе, даже наши слушатели из Нефтьюганска тоже откликнулись, пишут, ну дайте контакты, может, нужна будет помощь, мы в Нефтьюганск
4: там,
3: тоже готовы встречать.
4: Там нужна будет помощь отгонять медведей, потому что как раз он сейчас бежит в сторону Нефтьюганска, а там у вас медведи.
3: Это
4: правильно?
3: Фирус нам пишет, спасибо большое, Фирус, спасибо большое, Виктор, вообще все, кто готовы как-то откликнуться, вы у нас потрясающие, просто самые крутые, лучшие, любимые слушатели.
4: Добрый вечер, от Олега говорит. Что-то сегодня немножечко эфир теряется, видимо, из-за плохой погоды.
3: Вы не единственный,
4: половину не слышал, но про Пермский край услышал. Так приятно про доброту послушать.
3: Олег просто родом, да, тоже с Пермского края.
4: И Георгий написал. Добрый вечер, вопрос конкретно Тимуру. Сегодня есть магнитная буря, а то что-то сегодня сильно прибило, надо работать, я не могу, лежу. И тихонечко на Алисе слушаю.
3: А вопрос конкретно Тимуру, потому что Тимур всегда следит. Ну так что ты нам скажешь?
4: Mm-hmm. Вообще, не то что нету, один. Ну, один это, считайте,
3: один
4: как ничего.
3: Да, ну да, это, можно сказать, шикарное сегодня геомагнитное условие, шикарное.
4: Надо срочно придумать причину.
3: Поэтому, Георгий, надо искать в чем-то другом, да, причину плохого самочувствия.
4: Слушайте, ну и атмосферное давление нормальное, и скорость ветра плюс-минус. Ну, хотя не знаю, как в Томске.
3: И смотри, какая вот получается ответственность на нас. Вот лежит наш слушатель в не очень хорошем состоянии, говорит, лежу, слушаю вас. Это, ну вот зачем еще больше портить и без того не очень состояние? Надо что-то хорошее, позитивное рассказывать.
4: А вдруг наоборот, плохое начнем рассказывать, забодрится человек, побежит менять жизнь к лучшему.
3: Как показывает практика, все работает не так. У нас реклама, музыка, далее вернемся, как всегда, в середине часа.
0: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, у нас есть комментарии от слушателей. Тимур сейчас их зачитает. У тебя опять все надувается?
2: У меня надувается. У меня одна рука осталась рабочая. Второй я пытаюсь надеть наушники. Ничего не получается.
1: Не плачь. Ты справишься, мы в тебя верим. Боже мой, это надо видеть. Он сейчас пытается надеть себе наушники одной рукой. Вторая у него, потому что холтер там качает. Сейчас давление. Он просто вот этой одной, как это сказать, вот это что называется? Ты же знаешь.
2: Вот это наушник
1: штука.
2: Один?
1: Нет, вот у него, у звукорежиссеров есть термин прям.
2: Амбушюр какой-нибудь?
1: Амбушюр или что-то в этом роде. Короче, одна наушина, пусть будет так, она ему как дает просто по лицу. Шлепок такой. Они, понимаешь, еще дерутся с тобой наушники.
2: Тебе такой юмор, да, вообще смешит?
1: Да вообще.
2: Когда людям больно.
1: Я надеюсь, тебе было не очень больно.
2: Нет, конечно, они же мягкие.
1: Ой.
2: Все придумано, уже предусмотрено.
1: Для таких,
2: для
1: как
2: таких,
1: ты.
2: Как я. Пишет нам Алена, мне завтра предстоит просмотр фильмов про Человека-паука.
1: Вау,
2: не
1: какой?
2: Не знаю, почему предстоит.
1: Последний, новый, средний, первый, второй.
2: Кто вас решил замучить этим? Но, говорит, воскресенье, прогнозирую, на весах огромный плюс. И знаете, вот мне всю неделю вкусняшки на работе передают. Интересно, это так вселенная решила отблагодарить? Или это какое совпадение интересное?
1: Конечно. Это ваша, знаете, кофейная магия работает. Вы же по четвергам, Алён, пьете кофе с корицей. Мы
2: а по
1: точно
2: пятницам
1: знаем.
2: Соль в салонке меняет.
1: Ну, соль это там на разные дела можно магичить, скажем так. А вот кофе с корицей это чисто же на материальные блага. Поэтому вы каждый четверг пьете стабильно кофе с корицей. И вот вам вселенная, видимо, материальных благ. Пускай не деньги напрямую, но то, что куплено на деньги, вкусняшки, конфетки, это вот таким образом все приходит. А вообще, наверное, вы просто человек хороший, раз вас всегда благодарят люди. Ну, правда. Поверьте, мне кажется, не каждому человеку на работу носят благодарные пациенты конфетки. Так что просто себя поблагодарите за то, что вы такая хорошая. Ты надо мной смеешься?
2: Я такая молодец.
1: Да. Вот это, кстати, а что ты смеешься? Каждому надо с утра вставать перед зеркалом и говорить: я сам у себя лучший, хороший, пригожий. Какой я умничка. Я встал на работу, ни свет, ни заря. Вот просто из последних сил, но я это сделал. Я молодец. Сейчас пойду заработаю себе на вкусняшки. Вечером отдохну, да, конечно. А как себя
2: я
1: не хвалить?
2: Я каждое утро себе говорю.
1: Молодец.
2: Николас пишет, вот ты едешь домой, включаешь радио и уже даже не гадаешь, что за тема будет.
1: Да, либо футбол, либо машина.
2: А сегодня нет.
1: Либо машина на трассе, которая стоит уже неделю.
2: Сегодня нет, удивили, такой гость. Жалко, не получилось полностью послушать отрывками, но все же желаю ему достичь своей цели.
1: Обязательно достигнет. А если вы хотите послушать полностью это интервью, есть в нашей группе «Радио Игра ВКонтакте», уже опубликовали.
2: Татьяна написала, интересно, вот вы часто очень говорите о разной статистике.
1: Да.
2: Да, потому что, ну, то, что мы ее черпаем из тех источников официальных, которые эту статистику собирают.
1: Да.
2: А вот интересно, статистика возраста ваших слушателей какая, спрашивает Татьяна. Вы знаете, это довольно взрослая аудитория. И нас всегда это удивляло. Мы думаем, вот насколько мы вообще компетентны, да, рассуждать на взрослые темы.
1: Чтобы люди старше нас, старше нас как-то могли это слушать и хотя бы верить и доверять нам, понимаете? Это каждый раз большая ответственность, но каждый раз, когда вы нам пишете, мы понимаем, что, ну, здорово, что у нас все-таки какой-то с вами есть коннект, потому что иногда я думаю, а почему меня, вот такую дурочку Мариночку, кто-то вообще слушает? Ну почему? За что? Чем я это заслужила?
2: Ну вот Николас пишет. 41 годиков мальчик.
1: Да, мужчины говорят же, как раз ближе к 40 начинают только взрослеть. А вообще, про статистику наших слушателей, это очень сложно сказать, потому что, объясню, пишут же нам далеко не все слушатели, которые нас, ну, с нами каждый день на одной волне. То есть пишут не все. Ну, то есть, условно, слушают 100%, а пишут процентов, я не знаю, 10-20, да? Когда-нибудь, я уверена, все, кто просто является слушателем, наверняка тоже нам напишет. Для этого просто нужен какой-то повод. Триггер, так называемый. Потому что мы иногда обращаем внимание, что совершенно разные у наших слушателей поводы впервые нам написать. Это всегда очень интересно, что людей волнует и на что хочется реально отреагировать и написать. Вот. А так в целом, учитывая, что мы вещаем на всю игру, официально на FM-волнах в Тюмени вещаем, в интернете в любой точке России и мира у нас очень разная аудитория. И я думаю, и возраст разный, потому что, вот, например, Георгий из Томска, он вообще молодой человек, ему меньше 30, а для меня все, что меньше 30, это молодежь. Это молодежь. Ну, реально. Потому что, вот, например, Георгий из Томска, он вообще молодой человек, ему меньше 30, а для меня все, что меньше 30, это молодежь. Это молодежь. Ну, реально, молодежь. Я сама себя помню.

0: слушает. Хотя, были, может, редкие экземпляры бывают.
1: На самом деле, у нас были такие слушатели, которые просто, ну, дети, вот, типа, 12 лет, и почему-то человеку было прикольно включать радио и слушать. И нам даже писали родители, типа, вы можете его, вот когда он вам пишет, выгонять делать уроки, потому что он не делает уроки, он сидит и 4 часа с вами тусуется.
0: Было дело, я, кстати, даже помню, как зовут этого, этого мальчика зовут Ромочка, как сейчас помню. Очень очаровательный ребенок, и писал даже комментарий, пытался на какие-то взрослые темы, но это было очень мило.
1: И в итоге, да, ребенок вместо того, чтобы делать уроки, залипал вместе с радиоприемником, и нам было максимально неудобно, как бы. Вот. Получается, как будто бы родители его подводим.
0: И есть у нас слушатели уже и пенсионного возраста, ну, то есть у нас очень разная аудитория.
1: Да, Татьяна пишет, конкретно я вас слушаю с удовольствием, я уже пенсионер.
0: Спасибо большое, что слушаете с удовольствием. Спасибо огромное. Каждый раз нас смущаете.
1: А для молодежи надо, наверное, выходить после песни какой-нибудь. Быстренько, 15 секунд, закидывать какую-то инфу и уходить. Ну, тогда молодежь,
0: мне кажется,
1: подтянется.
0: Молодежь, а если слушает радио, то это какие-то радиостанции типа Energy, Европа Плюс, там, где мало текста, очень мало, типа между песен что-то говорит ведущий вкратце и все. А в основном музыка, причем такая энергичная, бодрая, вот что нужно молодежи.
1: Почему? На Energy тоже есть шоу, причем хорошее. Причем этих людей знаю,
0: да.
1: Классные ребята.
0: Юлия Погону, там, знаешь, что, 3 минуты вышло и все. Я к тому, что как раз молодежи такой формат нравится. Не 20 минут, как мы с тобой иногда можем одну тему вот это обсуждать. По поводу, кстати, Вселенной, вот Алена говорит, что, да, Вселенная решила отблагодарить ее, а я вспомнила, сегодня читала буквально с утра, РИА Новости писали, что, во-первых, 12 августа у нас будет парад планет, все, кто любят вот эти и астрономические космические явления, запишите себе, потому что, если будет ясная погода, то некоторые планеты можно будет прям увидеть невооруженным глазом.
1: Такая фигня, вот вы даже не поймете, что это за планета. Вот ты знаешь разницу между Венерой и Марсом, допустим.
0: Между
1: Сатурном и Юпитером.
0: Но ты же, когда смотришь, говоришь, вот это Марс, вот, это Юпитер.
1: И когда говорят парад планет, думаешь, ого, там все 5 или сколько планет выстроятся в ряд друг за другом. А на самом деле, что такое парад планет? Это в поле зрения вашем от края до края по всей линии вот небесного горизонта, скажем.
0: Дополнительные точки появятся, да?
1: Да, все эти 6 планет есть на небосклоне. То есть условный, там, не знаю, Юпитер может быть слева, вон там, возле горизонта. Сатурн вон там, справа, возле горизонта. Марс, Венера вот здесь вот вверху. И это считается парад планет. То есть это в поле зрения твоем выстраивается несколько
0: планет.
1: Да,
0: это не так, что прям друг за
1: не
0: другом
1: друг за
0: они.
1: Друг.
0: Но на самом деле в масштабах космоса это можно считать практически друг за другом. Кстати, после парада планет еще у нас будет полное солнечное затмение. Но у нас
1: когда?
0: На территории...
1: После
0: 12 августа, да, в России полная фаза будет видна лишь где-то на Таймыре, и то чуть-чуть. А так, в основном, это красивое зрелище увидят только Исландия, Португалия, Испания, вот на их территорию это придется, так что можем даже не напрягаться. Но вот эти 6 планет, которые 12 августа, ну, типа, выстроятся в одну линию в масштабах космоса, это правда, примерно так. Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун, и 4 из них можно увидеть невооруженным глазом, это Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн. Но если вы,
1: про
0: кстати...
1: Меркурий вообще особенно смешно, учитывая, что Меркурий это, ну, по сути, спутник Солнца.
0: О, я тебе, кстати, сейчас еще один момент скажу. Проверю тебя, знаешь ты или нет. Ты же увлекаешься космической тематикой. Вообще самое крутое — это наблюдать вот эти такие парады планет в этих, скажем, в планетариях. Особенно в московском крутом, там любой желающий может в телескоп супер-пупер вообще
1: я Марине
0: качественный посмотреть, кстати, это
1: Марина
0: все.
1: Вот спрашивает, а ты когда-нибудь был в планетарии? Я говорю, никогда не был. Она говорит, ты увлекаешься космосом, никогда не был в планетарии.
0: Позорище, да?
1: Зато я часто смотрел в телескоп. У нас, я же из Киргизии, с детства. Идешь по рынку, там стоит мужик просто посреди аллеи рыночной, с телескопом. И говорит, хочешь посмотреть на Юпитер? Да. Давай 2 сома, на, смотри. Короче, все, и ты смотришь. О, прикольно.
0: Ну, кстати, хороший такой познавательный бизнес.
1: Ничего не видно, знаешь, там какая-то размытая точка.
0: Мне кажется,
1: такой,
0: да.
1: Это Юпитер.
0: Но ребенку просто посмотреть в телескоп, это уже, да, эмоция. Я то, что хотела тебя проверить, ты наверняка ответишь без проблем.
1: Ну,
0: опять же, вот из федеральных СМИ читаю сегодня, астрономы назвали возраст Вселенной. Точнее, как бы подтвердили его. Возможно, если ты знаешь этот возраст,
1: 13,7 миллиардов лет.
0: Ну, ты почти угадал.
1: Почему я почти угадал?
0: Потому что, как говорят ученые, они, кстати...
1: 14, да?
0: Они исследовали больше 150 тысяч субгигантов, ну, я сейчас про космос, и они подтвердили таким образом оценку возраста Вселенной. Короче, нашей с вами Вселенной 13 миллиардов, ну, 13,8, ты говоришь 13,

0: 7, они говорят 13,8 миллиардов лет.
1: Ну, это тоже глупость.
0: Почему?
1: Потому что это то, что мы можем видеть. Никто не может достоверно сказать, что Вселенной столько-то, столько-то лет. Вот мы видим ровно на 13,8 миллиарда лет. Вот, то есть тот свет, который 14 миллиардов лет назад был испущен какой-то галактикой, мы его сейчас фиксируем у себя на Земле. А где эта галактика находится, ну, Бог его знает. То есть размер этой галактики может быть любой. А почему мы...
0: И за ней может быть дальше что-то, правильно?
1: А почему мы, да, почему мы видим... Ну, ты можешь понять, что... А вдруг за ней есть еще много-много-много галактик, свет от которых еще не дошел до нас? Может быть, Вселенной 100 миллиардов лет. Просто этот свет не дошел
0: хорошо
1: до нас. И, может быть, никогда не дойдет
0: до нас.
1: Но пока,
0: насколько это возможно изучить наукой, наша Вселенная около 14 миллиардов лет. Даже эта цифра меня просто восхищает и удивляет. И...
1: Но с другой стороны...
0: Очередной раз задумываюсь, господи, как мы вообще... Где мы существуем? Как это возможно?
1: Это же все мыслительные, Марина, мыслительные эксперименты. Если мы будем утверждать, что Вселенная бесконечна, и количество галактик тоже бесконечно, то тогда мы должны поставить себе мыслительный эксперимент. Что будет, если ночью посмотреть на небо? Мы при наличии бесконечного количества галактик во Вселенной должны будем наблюдать разноцветное небо, как вот снег, когда блестит на солнце. Вот так же мы должны видеть небо. Но оно черное. Ты, ну, понимаешь, если оно бесконечное, то в каждом квадратном сантиметре наблюдаемого неба должно быть бесконечное количество галактик, и они бесконечно должны светиться. И оно должно быть светло, как днем. Но это не происходит не потому, что у нас там атмосфера препятствует попаданию света, а просто потому, что конечное число галактик.
0: Я понимаю, это сейчас может бесконечно продолжаться лекция по астрономии. Я вроде как понимаю.
1: Считал миллиарды? Имя назовите.
0: Это международная
1: группа. Телескоп Хаббл.
0: Это, кстати, международная группа астрономов. Я, кстати, не знаю, есть ли там в этой группе международные и российские ученые. Дай бог, есть, надеюсь. Ну, наши ученые отечественные тоже, кстати, к этой цифре прибегают. То есть они не называют ни что иное, поэтому будем считать это за истину. Других у нас все равно предположений нету.
1: Олег скидывает Югорск, Лукойл, очереди на заправке. И относительно небольшие, кстати, да? Ну, то есть до поворота только.
0: Не знаю, пока
1: это считается,
0: нет.
1: Это считается немного.
0: Да, у нас, видите, как все меняется, да? Когда-то, когда мы удивлялись очередям 100 машин, да, и думали, господи, как так это, что вообще, как там можно выстоять в этой очереди? А сейчас 20 машин тоже, понты, постоим.
1: Интересно, а в Дагестане можно будет увидеть солнечное затмение 12 августа? Я просто в то время буду с дочкой там и с сестрой. Нет, ну, потому что
0: это
1: Алена вас,
0: так хвастается. Да. Алена, вы нас решили тут всех подразнить, да? Мы тоже
1: ночь?
0: Бы хотели 12 августа быть в Махачкале и купаться в Каспийском море.
1: У вас будет ночь? Просто станет чуть темнее ночью, и все.
0: Ладно, на самом деле...
1: Увидеть можно будет, видите, на севере, потому что все-таки ось Земли повернута верхушечкой, поэтому солнце раньше встает там, чем на Черном море.
0: Ну, он телескоп, говорит, есть у дочки. Отличная штука. Ну, все, значит, вы все увидите. И мы за вас очень рады, что у вас отпуск только впереди. Мы свой основной отпуск уже отгуляли. Теперь только остается радоваться за наших слушателей. Реклама, музыка далее. В конце часа к вам вернемся.
2: Свои люди. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение. сушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константинович. Уверены по 34-662-533-101-2026.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Достаточно важная тема. Хочется ее поднять, потому что нутрициологи, диетологи, люди, которые озабочены нашим здоровьем, они вот бьют тревогу. Они говорят, что россияне, то бишь мы, страдаем от скрытого голода. Что это такое? Это обеспеченность витаминами. То есть только 14% россиян, ну, взрослые, тут речь идет о них. Дети, понятно, они там, их заставляют родители кушать и фрукты, и овощи, витаминами пичкают, да, и в школах подкармливают те, у кого есть обеспеченность питанием в школах. А вот взрослые 14%. 14% это в среднем каждый, там, 7-й, 8-й. Он обеспечен всеми витаминами. У остальных авитаминоз в разной степени. У кого-то С, у кого-то Е, у кого-то Д, у кого-то там еще что-нибудь. Но так или иначе не хватает. Это состояние, когда мы набиваем свой желудок определенным количеством калорий, достаточных для того, чтобы не умереть с голоду. Но при этом мы не получаем никаких ни макро, ни микроэлементов, ни уж тем более витаминов от своего питания. То есть, проще говоря, это там макароны, там рис, гречка, мясо. Но мы забываем про все остальное.
2: Ну, во-первых, сейчас, конечно, это, да, такая информация, может, важная и отчасти тревожная. Это не значит, что надо идти и сразу закупаться витаминами. Все дефициты надо узнавать через анализы. Все дефициты. И пить бесконтрольно какие-то...
1: Нет. Речь идет о несбалансированности питания. Mm. И речь идет о том, что у людей просто иногда нет денег, чтобы свое питание сделать сбалансированным.
2: Ну да, потому
1: чтобы
2: что сбалансированное питание...
1: Это... Красной рыбой, да, и авокадо нужны деньги. Чтобы питаться макаронами с кетчупом, майонезом, ну, не так уж и много нужно денег.
2: Но опять же, вот как говорят врачи, которые в том числе и на федеральных каналах выступают, не обязательно покупать авокадо дорогостоящие, например, купить...
1: Ну, не совсем то, что дорогостоящие. Если честно, яблоки дороже, чем авокадо.
2: Ну вот, тогда, получается, можем себе его позволить. Но в целом есть, например, те же самые полезные жиры, все омеги можно взять и в других более доступных дешевых продуктах. Например, вот есть семена льна. Они в сетевых магазинах 50-60 рублей за пакетик продаются. И вот просто в любую пищу добавлять эти семушки, очень вкусно. А главное, полезный, вот этот тот самый полезный жир. Ну, условно, если это все знать, это, конечно, можно даже с помощью недорогих каких-то продуктов компенсировать. Другой вопрос, что мы этим не заморачиваемся. Кто считает БЖУ свои? Кто считает калории? Ну, мало кто. А, кстати, по поводу нутрициологов, вот ты сказал, нутрициологи говорят, да? У нас, вы же в курсе, что с 1 сентября вообще в этом году нутрициологов внесли в вот эти, в перечень медиков, медицинских специальностей.
1: А что ты копались до них? Зачем?
2: У нас, ну, потому что эти люди проходят курсы, а потом говорят людям, как жить.
1: И что, они не правы в чем-то?
2: Объясняю. Их внесли, вот с 1 сентября они появятся в перечне медицинских специалистов, то есть они приравнены к медикам,
1: ну, то есть они не могут
2: к врачам.
1: Свою... коммерческую деятельность вести без определенных лицензий, правильно?
2: Все правильно. Теперь нутрициологи должны будут получить медицинское образование.
1: Ага.
2: Вот такое, вот эта инициатива Минздрава.
1: Ну, зачем? Еще раз, зачем?
2: Для того, чтобы ты, человек, который говоришь людям, как правильно питаться,
1: да,
2: должен понимать вообще, что ты советуешь.
1: Получается, с этой колокольни, если рассуждать на тему, ты пошла в спортзал,
2: угу,
1: ты обращаешься к тренеру, говоришь, помогите мне, ну, например, похудеть, или мышцы в тонус привести, или мышечную массу набрать к соревнованиям.
2: Uh-huh.
1: И он тебе говорит, а я не могу, потому что у меня нет разрешения официального назначать вам диету, например. А ни одна тренировка без диеты можешь, ну, не ходить в спортзал. Это тупо. Если ты будешь качаться, но при этом кока-колу и чипсы запивать.
2: Я
1: это глупость.
2: Нет, но тренеров...
1: Но совет по питанию тебе тренер не сможет дать, если он не медицинский специалист. Это бред же.
2: Подожди, к тренерам люди... Ну, это... Тренеров не касается. Я говорю конкретно про нутрициологов.
1: Их тренеров не касается.
2: Ну, их не обяжут с 1
1: сентября. Достаточно не называть себя нутрициологом.
2: Конечно, во-первых,
1: хорошо,
2: у нас...
1: Я не нутрициолог, я эксперт по правильному питанию. Ко мне не предъявляются требования, получается.
2: У нас нет такой профессии официальной. Нутрициолог уже есть. Ее внесли совсем недавно. Теперь это официальная профессия, во-первых. А во-вторых, это теперь еще и медик с 1 сентября. То есть они приравнены к медицинскому персоналу, к сотрудникам медицинским. Поэтому с 1 сентября... Ты не переживай за них. У них будет профессиональная переподготовка. А что в этом плохого? У них там 500 с чем-то академических часов. То есть они их послушают, им выдадут соответствующее удостоверение. И все, они смогут дальше работать. Мне кажется, им самим это будет полезнее и приятнее, как бы больше с точки зрения медицины узнать про про человека, про организм. Потому что, прости, пожалуйста, но сейчас большинство нутрициологов, они все-таки без вот этого медицинского образования, без этой базы, они просто проходят курсы в интернете.
1: Можно... А кто-то даже ничего не проходит. Кто-то просто не проходит. Пургу несут всякую.
2: Есть и такие, кстати. Знаете, и же... ты бы вот хотел к такому специалисту пойти?
1: Знаете же, прикол такой. Один блогер, парень в интернете очень много сидит, и он собрал видеоролик. Он идет минуты две. И собрал всех нутрициологов, вот этих, которые в интернете видео коротенькие, вертикальные записывают, и цепочку из них составил. Вот там один блогер говорит, ни в коем случае не ешьте гречку, потому что там она вредна для здоровья. Следующий говорит, что гречка полезна для здоровья, например. А вот знаете, что еще полезно? А еще полезно очень сильно есть там, не знаю, яйца. Следующий сразу. Ну, вот это по 5 секунд, короче. Следующий блогер. Яйца очень вредны, это холестерин, короче. Следующий блогер. Нет, яйца полезны, там полезный холестерин. Если вы будете есть три, а вот вредно вот. Есть рис там с этим. Следующий блогер. А рис это вообще очень полезно. И, короче, они друг другу противоречат. Если вот посмотреть двух блогеров, они говорят противоположные
2: вещи.
1: Но
2: они все правы, Тимур, понимаешь? Суть-то и в том, что если нутрициолог настоящий, профессиональный, он должен понимать, какие у человека заболевания, какие ограничения, что ему можно, что нельзя, какой образ жизни, все учитывать. И только тогда можно грамотно составить. Потому что фрукты, ну, они кому-то полезны, кому-то нет, потому что людям с диабетом фрукты нельзя, там сахарозы много. Например, тот же шпинат, безумно полезная травушка, обожаю шпинат, но людям, у которых проблемы с ЖКТ, его нельзя. Понимаешь, это все надо учитывать. Человек должен досконально изучить все, все от и до, и потом говорить, вот это вам можно и нужно, и как сбалансировать ваше питание с такой кучей ограничений, например. Вот для чего нутрициологи нужны. А если они этого не знают, не понимают, и всем одно и то тоже советуют. И вот эти все блогеры, которые их сравнивают, они все правы. Просто для кого-то это актуально, а для кого-то нет, отчасти. Поэтому, да, все, что говорят в интернете, во-первых, надо фильтровать, а во-вторых, понимать, что не все мы одинаковые, организмы тоже разные. Так что вот.
1: Понятненько. Так, комментарий от вас приходит. Если что, плюс 7-950-510-66-66. Зачитывать будем в начале следующего часа.
2: Угу.
0: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске близится к завершению строительство важного соцобъекта. В Югорске презентовали современную лесную технику. В Ханты-Мансийске ищут инвестора для реализации уникального проекта. Югорская долина в Ханты-Мансийске заметно преображается. Ход капитального ремонта гостиничного комплекса оценил губернатор Руслан Кухарук во время объезда окружной столицы. К инспекции присоединились представители регионального правительства и градоначальник Максим Ряшин. Так, на сегодняшний день готовность объекта достигла 86%. Особое внимание уделяется возведению медицинского блока. Создается современное профпатологическое отделение с учетом актуальных стандартов оказания помощи. Параллельно прорабатывается благоустройство прилегающей инфраструктуры, включающие пешеходные зоны, места для отдыха и удобную навигацию. Как отметил Руслан Кухарук, ввод в эксплуатацию этого комплекса позволит расширить возможности для оздоровления и делового туризма, а также создаст новые рабочие места. С учетом внесенных корректировок, ключевые этапы работ должны завершиться до конца текущего года. Здоровье юных жителей Югры в приоритете. Так, медики городской больницы Лентора ведут масштабную работу по диспансеризации детей. За первые 6 месяцев текущего года комплексное обследование прошли 6185 ребят. Это 86% от запланированного объема. Что касается самой процедуры, у несовершеннолетних пациентов не только берут анализы, но и консультируют узкие специалисты. Главная цель – вовремя заметить любые отклонения и не дать болезни развиться. Особое внимание уделяется детям из группы риска. Для них составляют индивидуальные программы. Наблюдения. При этом врачи тесно взаимодействуют с родителями, подробно рассказывают о результатах осмотров и дают рекомендации по уходу и профилактике. В Югорске представили современную отечественную лесную технику «Тром» на шинах низкого давления. Это разработки сургутского инженера Алексея Гринкевича. Универсальный форвардер «Тром-25» способен не только валить, но и перевозить деревья. Масса машины составляет 21 тонну, длина 11 метров, ширина более 3. Еще одна новинка – лесовоз «Перетрелевщик Тром-26», созданный специально для работы на слабых грунтах. Этот транспорт и легче, и длиннее. Высокопроходимый вездеход, помимо лесной отрасли, может использоваться в строительстве, сельском хозяйстве и нефтегазовой сфере. Уже ближайшей осенью стартует серийный выпуск техники. Первая машина отправится в Челябинскую область, комментирует конструктор завода плавающих вездеходов «Тром» Алексей Гринкевич.
2: Событие знаковое, я думаю, даже это, наверное, не югорского, а российского масштаба, потому что отечественную технику лесовозу никто не строит. У нас это такая прям насущная проблема, потому что импортная техника, она вся из недружественных стран, имеется в виду форвардеры, харвестер, лесная техника. Ну и платить им деньги, чтобы потом на наши головы сыпали снаряды с их помощью, это как бы совсем не годится. То есть лес наш, техника должна быть тоже наша.
1: И последняя часть истории Ханты-Мансийска может получить шанс на новую жизнь. Речь об объекте культурного наследия регионального значения – жилом доме на улице Кирова, 22. Его выставили на продажу, чтобы привлечь инвесторов, готовых бережно отнестись к наследию. Для тех, кто откликнется, предусмотрены меры поддержки, льготное кредитование и другая помощь в рамках действующего законодательства. При этом по условиям реставрационные работы разрешено проводить только силами лицензированных организаций. Кроме того, будущий владелец обязан обеспечить авторский и строительный надзор, чтобы ни одна важная деталь не была утрачена. Отмечу, всю подробную информацию об объекте, условиях передачи и нужных документах можно найти на платформе наследие.дом.рф. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Да, уже 6 вечера. Как это сегодня? Прямо время быстро-быстро летит. Ну, по пятницам всегда так, если честно.
3: Так.
4: Сообщение мы обещали зачитать.
3: Прочитай, пожалуйста.
4: Начну я, да, просто у Тимура нет телеграмма. Я за телеграм ответственная. Вот написал нам в конце еще прошлого часа, когда мы тут как раз говорили на все эти космические темы. Тагир написал сообщение, что возраст Вселенной 13,8 миллиардов лет подтвержден экспериментальными наблюдениями. И не надо вводить в заблуждение слушателей, говоря, что никто не может точно сказать. Давай, отвечай что-нибудь.
3: Так, про то, что возраст Вселенной 13,8 миллиардов лет, это официальная информация. Но да. Я еще раз говорю, есть мыслительные эксперименты, которые дают нам право предполагать, что наша Вселенная не одна. Есть такое понятие, как мультивселенная. И условно говоря, что наша Вселенная представляет из себя пузырек в пространстве, в котором таких пузырьков очень-очень много. И наша Вселенная 13,8 миллиардов лет просто потому, что свет от самой дальней галактики до нас всего лишь 13,8 миллиардов лет идет, ну, шел. Смотрите, мне что не дает покоя? Один еще мыслительный эксперимент, и это факты тоже подтверждено, что куда бы мы ни посмотрели, налево, направо, там, вверх, вниз, ну, то есть я имею в виду, если мы отлетим от Земли и посмотрим во все стороны, то Вселенная будет равно удалена от нас на 13,8 миллиардов лет. Почему? Потому что Земля является центром Вселенной. Или я являюсь центром Вселенной. Но это же глупо утверждать о том, что мы центр Вселенной, если даже по меркам нашего Млечного Пути галактики мы находимся далеко не в центре этого Млечного Пути. Но расстояние от там, галактики, которая слева от нас, и галактики, которая справа от нас, самых дальних, оно одинаковое, 13,8 миллиардов световых лет. О чем это говорит? О том, что, ну, в моем понимании, о том, что мы видим только на 13,8 миллиардов лет. А все, что за этими значениями, там 14, 15, 16, 28, мы просто не видим. По какой-то причине. Но я еще не могу додуматься, по какой.
4: Тагир, видите, Тимур просто у нас начинающий астроном. Не мешайте человеку развиваться. Он строит свои теории, видите? Но в целом, Тагир, вы правы, что то, что доказано наукой, это действительно 13,8. Все, здесь как бы обсуждать нечего, это факт, да, наукой доказано. А у нас тут вообще-то есть новость просто недели. Помните, мы же сами всю эту неделю не только обсуждали нашего ультрамарафонца Альберта, но еще и машину белую, которая стоит на трассе. Mm-hmm. А нам пишет Олег, который, вероятно, совсем недавно ехал там, по той территории, говорит, машины нет, все. Напугали?
3: Угнали?
4: Ну, говорит, напугали хозяина. Ну, вероятно, возможно, все-таки дошла информация до владельца машины. Не, да.
3: В смысле, дошла. Ему позвонили с госавтоинспекции.
4: А, точно,
3: точно. И говорят, тут вся Югра беспокоится, что ваша машина
4: делает. Причем по нашей же с вами инициативе. Это же вы, по сути, сказали, ребят, давайте спросим ГИБДД. Мы спросили госавтоинспекции.
3: Ёлки-палки перепрячу в кусты куда-нибудь просто.
4: Все, получается, смотрите. Вот у нас как-то эта неделя, действительно, сегодня даже Андрей, наш тоже постоянный слушатель, написал такое сообщение, что на этой неделе были две стоящие новости, ну, по мнению Андрея, по крайней мере, это вот многоуважаемый бегун, кстати, именно такая формулировка в сообщении, и машина. И он еще спрашивает, а вы рассказали бегуну-то про эту машину? Он, может, мимо нее тоже бежал, тоже видел. Забыли совершенно, у нас мало времени были, не рассказали, но получается, что мы с вами в начале недели начали обе темы обсуждать, и в конце недели, в пятницу, мы поставили точку в обеих этих историях, да? Какая-то у нас такая удивительная получилась неделька, закольцевали все это. Практически. А все, что остальное мы обсуждали, это как бы, знаете, такое было...
3: Вообще, я понял, что надо сделать. Я вот
4: оформление.
3: Сижу и думаю, надо срочно на эфир звать кого-нибудь, какого-нибудь эксперта с таким, ну, с именем. Ну, типа, там, Штерна. Есть замечательный Борис Штерн. Он может многое что рассказать.
4: Но он такой величины ученый и астроном, что не факт, что согласится на...
3: Сурдина можно позвать.
4: И Сурдин, ты же его уже много раз пытаешься. Это люди такой величины, что не все они снисходят до таких региональных радиостанций.
3: У меня просто есть ряд реально мыслительных экспериментов. Я хочу вот поинтересоваться, допустим, да, можно ли преодолеть предельную скорость, скорость света. И скорость передачи информации, я имею в виду, каким образом, есть у меня такая мысль, что жидкость, ну, например, та же самая вода, она же максимально маленький коэффициент сжатия имеет. То есть сжать ее гораздо тяжелее, чем воздух. Угу. Чего ты на меня так смотришь? Вы видели бы ее лицо?
4: Я думаю, а когда у нас шоу превратилось в...
3: Брови... треугольные просто.
4: Научно-просветительское шоу, когда мы превратились, если были всегда информационным и чуть-чуть развлекательным.
3: У меня просто нет инструментов для этих экспериментов, а мне, как бы, ну, теоретики, например, физики, теоретики могут сказать, что я дурак, могу вообще забыть об этом. Я думаю, что если сделать полую трубку максимально маленького сечения, трубку такую, ну, с отверстием.
4: Соломинку.
3: Ну, типа соломинку, только максимально тонкого сечения.
4: Так.
3: И заполнить ее жидкостью. Ну. Несжимаемой жидкостью. Ну. И дунуть в один конец.
4: Ну.
3: Второй конец же отреагирует мгновенно на это.
4: Конечно.
3: На это воздействие.
4: Естественно.
3: Как принцип соединяющих сосудов, да? То есть вода, она же мгновенно реагирует на изменения
4: сразу
3: на другом конце.
4: Сразу вылится с той стороны.
3: Сразу
4: вода.
3: Вылится. Ну. Но сразу, насколько сразу? Будет зависеть это сразу от длины этой трубки?
4: Нет.
3: Почему?
4: Потому
3: что... в таком случае мы тогда сделаем трубку от одного края Вселенной до другого края Вселенной, и при определенном усилии дунем в один конец, и с другого конца сразу польется.
4: Ну, да.
3: Но получается, мы с тобой только что мыслительно преодолели скорость света вообще. Ну, как бы, ну, не то, что преодолели, мы изобрели телепортацию.
4: Но все пространство заполнено водой, и некуда деваться, кроме как вылиться. Как будто бы.
3: Вот он, мыслительный эксперимент.
4: Ура! Мы уже мыслительно экспериментируем в эфире.
3: А где заявку на Нобелевскую премию? Оформить можно.
4: Ну, ты же начинающий ученый. И вот, давай сразу.
3: Да, и я хочу, чтобы мне этот человек сказал, куда я вообще попал, ты бредишь вообще.
4: Тимур, если ты все-таки какого-нибудь легендарного человека, типа Штерна, или как второй?
3: Семихатов есть. Есть Сурдин.
4: Сурдин, вот если ты кого-нибудь из них действительно удивительным образом затащишь к нам на эфир, в кавычках затащишь, я думаю, надо сделать это отдельной программой, а не в рамках шоу, потому что, ну, останется каждый десятый, дай бог, слушатель. Не все интересуются наукой, особенно такой узкой.
3: Мне еще интересно, а может ли наша Вселенная быть огромной черной дырой вообще в целом? Вот. Или может ли Солнечная система являться черной дырой?
4: Спросишь это у специалистов. Позови их на эфир, я думаю, будет любопытно. А мы переходим к нашим мирским бытовым вещам.
3: Вон, к оладушкам из кабачков, да?
4: Например.
3: Пишет Алена, а вы вчера оладушки из кабачков делали?
4: Нет, Аленочка, нам не хватило сил на них. Но я нашла, кстати, крутой рецепт сейчас, он по интернету активно гуляет.
3: Мы нашли новый рецепт, мы морально готовимся к новым оладушкам.
4: Я могу поделиться, сейчас же у всех кабачки, да, будут в доме, по-любому, а, наверное, уже есть. Короче, там сейчас придумали такую шаурму для худеющих, без хлеба, без лаваша. Надо кабачки нарезать вот на эти кольца и весь противень ими застелить, но так, чтобы между ними не было никаких дырочек, щелей. То есть плотненько друг на дружку положить весь противень.
3: А как сверху... в мультике Рататуй.
4: Да,
3: они, ну, делали, типа, Рататуй? Маленькие.
4: Как для Рататуй, да. Тоненькими пластами все-все-все застелить, чтобы не было дыр, а потом посыпать все это сверху тертым сыром. Запечь при небольшой температуре, и когда он запечется, это все схватится, и получится такой пласт. Он уже как бы, ну, будет одной сплошной лепешкой, получается, сырно-кабачковой. И потом в эту лепешку положить начинку. Начинку можно разную. Вот, например, девушка, которая распространяет этот рецепт, у нее там крабовые палочки, морковка по-корейски, огурчик свежий. Ну, можно майонез, это вкуснее, но если на диете, то можно греческий.
3: Крабовые палочки все испортили.
4: Греческий йогурт со специями. Ну, короче, туда запихайте, что хотите, внутрь. Можно экспериментировать. А потом вот в этот лавашик, который получился, начинку завернуть, и получается шаурма просто с кабачком и сыром, без теста.
3: В чем диетичность этого блюда?
4: Ну, потому что нет.
3: Вместо теста типа у нас кабачки.
4: Ну да, углеводов нету. А есть, например, клетчатка в виде кабачков.
3: Считала...
4: И сыр, это жирочек просто. Жир полезный.
3: Вопрос будет такой. Ты считала калорийность вот этого вот лаваша из кабачков с
4: кабачки,
3: сыром?
4: Ой, кабачки, вообще там нет никакой калорийности в них. Ну, сыр, да, вот надо учесть.
3: А ты думаешь...
4: А делайте тонкий слой, и все, и не будет вам много калорий.
3: Ты думаешь, много калорий в лаваше, в обычном, вот, который в шаурму идет? Вот в этой тонкой-тонкой бумаге.
4: Тогда не будем говорить, что это для тех, кто худеет. Просто это вкусно.
3: Один раз смотрит,
4: просто
3: говорит,
4: вкусно, и все.
3: Говорит, давай сделаем пиццу диетическую.
4: Да.
3: Я говорю, а как это? Она говорит, ой, я рецепт нашла, просто бомба. Вместо теста мы берем творог, чуть-чуть туда муки, еще что-то для склеивания, не помню, то ли желток,
4: яйца,
3: или что. И раскатываем вот этот творог в лепешку.
4: И соль обязательно, чтобы это была соленая лепешка.
3: И это получается у нас как бы корж для пиццы. А потом сверху начинку туда фигачим. такой нажористой пиццы я в жизни не ел. Ты просто кусок съедаешь уже от пуза.
4: Ну да, и там, считаете, вообще нет теста, там творог вместо
3: там
4: теста.
3: У нас корж был 4 сантиметра, наверное, в толщину.
4: Не, ну надо просто его тоненько раскатать. Ну мы почему тоненько не сделали, чтобы он, не дай бог, под весом начинки не разбежался. Ну, короче, интересный на самом деле вкус. Не типичная пицца, но вкусно, сытно главное. Кусочком реально там же и за счет творога быстро насыщаешься. У тебя опять холтер надувается, да?
3: Ай, да я про другое. Пишет Георгий. Эта ведущая, про которую Марина говорила, она не на Energy работает, а на DFM.
4: А на DFM,
3: Я даже знаю, почему Марине нравится она. Потому что она рассказывает про лунный календарь. А этот 12-летний слушатель в будущем будет душнилый. Вот на себе я очень сильно люблю душнить. И если по радио идет какое-то шоу, и хотя бы один ведущий любит подушнить, то мне сразу становится интересно слушать.
4: Ух ты, Георгий, вы сейчас настолько хорошо сделали Тимуру, его душе. Он сейчас просто думает, ну, слава богу, я не всем еще надоел.
3: Неприятен.
4: Да. Есть еще люди, которым я хотя бы нейтрален, а может быть и приятен в чем-то. Спасибо, вы просто... Тимур сегодня уйдет в очень хорошем настроении домой и будет мне ехать домой по дороге говорить, ну вот, я хоть и душнила, но кто-то же меня любит слушать. Да. Вообще, я уже говорила эту историю, могу напомнить. Вспомнилось просто, что у нас есть эти брелки от дома. Ну, ключи домашние, у каждого по набору, естественно.
3: Брелоки.
4: Брелоки, да. Вот видите, душнит опять. Я просто... На самом деле, брелоки — это правильно. Но вот с детства брелки как-то... Хотя, да, брелоки, короче, у нас есть. И у Тимура на брелоке написано «душнило побольше», а у меня написано «душнило поменьше». Так что мы оба душнило, если честно. Просто я чуть меньше. Ну или сильно меньше. Так, у меня хорошая новость, кстати, для всех сладкоежек, раз уж мы тут начали про всякие вкусности говорить в виде кабачков. Так захотелось, кстати, кабачковых ладушек. Алена, а вы-то сделали? Вы же вчера хотели. Все получилось у вас? Шоколад у нас в России. Я понимаю, что это ни о чем, вот эти 2%. Это вообще ни о чем. Но шоколад в России подешевел с начала года на 2%. Мы же обещали вам сегодня только хорошие новости говорить. И даже если там совсем чуть-чуть убавилось от цены, но это же хорошо. Вот делюсь с вами, сладкоежки. Я, кстати, тоже заметила, если честно, те шоколадки, которые я покупаю, действительно стали дешевле в этом году. Ну, кстати, не зимой, не весной, а вот именно летом подешевели почему-то.
3: Да?
4: Да, да. Так что...
3: А что я заметил, что подешевело? Я вот что-то почему-то не замечаю ничего, чтобы дешевело. А нет, замечаю, виски подешевел.
4: Серьезно?
3: Угу.
4: Ты видишь,
3: чуть-чуть.
4: Вообще жизнь налаживается.
3: О, не представляешь, как жизнь налаживается.
4: Кто о чем? Вот бы еще бензин подешевел, да, и всем бы нам тогда было счастье. Кстати, 18-18 прямо сейчас, кто любит загадывать желания.
3: Просто когда наши компании-производители этой продукции ушли с российского рынка, присоединились к санкциям, он резко подскочил в цене, потому что параллельный импорт включился и прочее. А сейчас что-то либо вернулись, либо мы научились подделывать качественно все это дело. Нет, но на самом деле, ладно, не буду рассказывать, случай печальный. Купил я там
4: не надо,
3: один напиток.
4: Мы же сегодня о хорошем.
3: А он оказался каким-то не очень. Ну, прям, ну, сивуха какая-то.
4: Подделка, ты считаешь?
3: Угу. Я даже с Роспотребнадзором созванивался. Они говорят, ну, можете принести к нам на исследование, а вообще можете попробовать сдать обратно, где вы его покупали. Я говорю, да я его уже допил. Они говорят, тогда не получится. Да-да, все уже.
4: Вот видите, Тимур, поскольку работает журналистами, и любой журналист так или иначе со временем обрастает контактами, ему удобно. Он сейчас, если купил что-то некачественное, он сразу нашим коллегам в Роспотребнадзор звонит, говорит, слушайте, да что, обижают потребителя, давайте что-то делать.
3: Я же не за себя.
4: Ты за
3: всех. Я-то бог с ним. Вот если кто-то из нас еще купит и нарвется.
4: Да. Так что...
3: Некогда мне отдыхать.
4: За себя и за Сашку, да?
3: Покуда в стране такой беспредел.
4: Да, ну и еще одной строкой хочу сказать, прежде чем пойдем музыку слушать. Помните, я вот в конце прошлого, или когда мы с тобой, да, в конце прошлого часа обсуждали новость про нутрициологов, что с 1 сентября они должны будут пройти определенные курсы для того, чтобы считаться медиками, потому что их приравняли, собственно, к медикам. Теперь это медицинские сотрудники у нас в стране, и они будут так или иначе все, кто себя считает и называет нутрициологом, кто зарабатывает на этом деньги, они все должны будут пройти эти курсы повышения квалификации. Еще один момент также, который с 1 сентября вступит в силу, он тоже связан с медициной, с нашей жизнью. Все, кто ходит в фитнес-клубы, ну, это любой, не знаю, тренажерный зал, шейпинги всякие там, пилатесы, йоги и все остальное. Вот все, весь фитнес с 1 сентября они должны будут обязаны организовать на своей базе медпункты. Потому что так или иначе эта деятельность связана с разными травмами. Ну, можно и в тренажерке, и на йоге как-нибудь не так скрутиться и получить травму. И поэтому какой-нибудь сотрудник медицинский на базе любого фитнес-клуба обязан будет быть с 1 сентября. Единственное, что это, конечно, Минздрав распорядился, но сейчас немножечко бунтует вот это все фитнес-сообщество. Они пока еще лето, пока еще не поздно, очень просят правительство как-то все-таки эту норму отозвать. Потому что, ну, они понимают, что вряд ли получится у каждой фитнес-организации у себя медпункт организовать. Uh-huh.
3: Прикольно говоришь. Я как-то раз записался в один спортзал. Uh-huh. И, ну, не потому, что это спортзал, мы там железо тягали. Там еще можно было пользоваться залом для игры в футбол. Вот, и мы с друзьями пошли, немножко там покачались, пошли играть в футбол. И что понравилось мне говорят, если что, у нас здесь вот медицинский сотрудник, если вдруг, обращайтесь, короче. И я падаю и думаю, все, ногу сломал. Ну, на самом деле нет, просто очень сильно вывихнул. Вот,
4: ну, это тоже ничего себе, извини меня, травма.
3: Мои друзья, значит, бегут за помощью, приходит девушка, в халате белом.
4: Да.
3: Смотрит на меня, такая говорит, пу-пу-пу, ну тут надо скорую вызывать. Я думаю, ну прикольно, конечно. А то мы и не знали, да? Не, она принесла там какой-то спрей, попрызгала на ногу, охватила, ну, как бы, знаешь, как типа заморозка, как для профессиональных спортсменов используют. Угу. Да, потом приехали врачи, сказали, что голову морочить, и это, завтра в травмпункт приди, и все нормально, ничего тебе не сломано. И
4: ну,
3: уехали.
4: Вот, возможно,
3: а
4: как
3: что,
4: раз...
3: что сделает этот медицинский работник?
4: Да, возможно, как раз такие специалисты и появятся сейчас на базе фитнес-клубов.
3: Типа оторвет голову мне, она придет, скажет, так, время смерти 18:21. Ну, нет, зачем?
4: Ну, понятно, что должен быть не только специалист на месте, но и соответствующее оборудование, аптечка, это все понятно. Именно поэтому фитнес-сообщество бунтует. Они говорят, да как это вообще возможно? У нас тысячи этих клубов по стране. Как можно? Это все, извините, а если там зарплаты еще хорошие будут, да? Все врачи у нас в поликлинику идут работать на базу фитнес-клубов. Мы еще и врачей лишимся. Поэтому инициатива, конечно, классная со стороны Минздрава, да? Но насколько это реализуемо, вот это вопрос. А времени осталось мало. 1.5 месяца до 1 сентября.
3: Видел мем. Такая, типа, кот с таким грустным лицом, глаза по 5 рублей. И такой, типа, знаешь, удивленный, не понимает, что делать, да? И подпись. Медицинская сестра в моей школе, когда я сказал, что у меня аллергия на активированный уголь.
4: Потому
3: и
4: что...
3: типа она не знает.
4: Потому что чаще всего в школьной аптечке только активированный уголь, да?
3: Нет, потому что ты не можешь ничего дать больше.
4: Ну, я и говорю.
3: То есть активированный уголь, он хотя бы типа не навреди. А ты не можешь дать нам, не знаю, ножку, анальгину, что угодно, любой.
4: А, в этом смысле? А я подумала, потому что только там этот...
3: Не.
4: Ну, подожди.
3: Ты дашь, например, ребенку таблетку от головной... Он говорит, голова болит. Ты ему дал таблетку от головной боли, а у него инсульт, например, то, что высокое давление, да? И тебя в тюрьму посадили. А ты, как медицинский сотрудник, принял решение дать вот этот препарат. И, может быть, ты этим образом еще хуже сделал в этой ситуации. Поэтому при любом обращении ребенка он должен об этом поставить... медицинский сотрудник, медсестра должна поставить об этом в известность родителей, зауча и вызвать скорую, например, угу. Если это жизнеугрожающее состояние.
4: Ну, в общем, мы за этой ситуацией проследим, посмотрим, как правительство отреагирует. Может быть, хотя бы дадут отсрочку или вообще подумают, покумекают, скажут, действительно, а где мы найдем сейчас тысячи этих медсотрудников к 1 сентября? Придется же и реальных из больниц поликлиник забирать, возможно, лишать людей этого медперсонала. Проследим обязательно ответ правительства, когда будет, вам рассказать. Скажем. Далее реклама, музыка, вернемся в середине часа.
5: Свои люди. Радио Югра. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С Автолигой так легко.
6: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33 09 09.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Здравствуйте.
2: Я не какой-то знаю, ты сегодня чересчур загадочный. Приветливый. Каждые 15 минут здороваешься.
1: Честно, я очень хочется... Нет, не хочется. Спасибо, Михаил. Спасибо большое. Не знаю, читать не буду, чтобы Марина не расстраивалась.
2: Что там, про меня гадости какие-то?
1: Ну нет, он говорит, что когда мы с тобой спорим, частенько занимает мою сторону.
2: Что-то там, сейчас я пойду сам почитаю. Где комментарий? В какой?
1: Да не надо.
2: В каком мессенджере? Как будто у нас с тобой разные мессенджеры, как будто я не могу это прочитать.
1: Да не надо.
2: Так, вот, пишет Михаил. А почему не надо-то? Михаил пишет: добрый вечер, Тимура. Приятно слышать, в споре Марины он практически всегда прав. Так это понятно, что это. Это ваша мужская солидарность, все. А вообще, да, я вообще только за, чтобы Тимур был для кого-то правым, для кого-то я права. Это нормальная история.
1: Для кого-то левым.
2: Для кого-то левым, да. На самом деле, мы настолько все с вами разные, я точно знаю, что если Тимур скажет одну глупость, а я другую, часть наших слушателей скажет: о, я согласен с этой глупостью, а кто-то с другой.
1: Кто-то скажет: это то же самое... о, надо Следственный комитет написать.
2: Это то же самое, что нарисовать на асфальте цифру 6 и поставить два человека по разные стороны. Кто-то будет видеть шестерку, кто-то девятку. И это так нормально, мы с вами все такие разные. Это здорово, что есть люди, которые Тимура поддерживают в спорах. Я точно знаю, что есть люди, которые, скорее всего, и меня поддержат, наверное. Вот. Но в целом у нас свобода мысли, свобода, даже свобода слова, да, могу смело это заявить. По крайней мере, все, что не запрещено Уголовным кодексом, можно говорить. Поэтому это так здорово, что вы поддерживаете Тимура. Я вообще рада. Здорово.
1: Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. Более полувека была супругой Александра Маслякова.
2: Обалдеть. Это СМИ, да, сейчас пишут. Вот такие грустные пятничные новости.
1: Вообще, насколько я знаю, ну, как бы было принято в среде КВН называть ее тетя Света, и никак иначе. То есть, когда если там Александр Васильевич, никто не говорил, там, дядя Саша.
2: Ну да, это только Александр Васильевич.
1: Вот, а к ней как бы больше как к, ну, как к матери или там как к старшему товарищу.
2: Она, да, действительно, когда вот, кстати, Маслякова не стала... Про нее в том числе было много репортажей. Она неохотно общалась с журналистами, ну, потому что у нее, по сути, просто огромная часть ее жизни, самая большая часть ее жизни ушла, и было так тоже грустно и обидно за нее. Вообще, как-то всегда печально, да, когда вот живут люди всю жизнь вместе, и кому-то в любом случае придется, ну, в большинстве случаев кому-то придется раньше уйти, а кому-то позже. И это всегда грустно. И Тимур мне всегда говорит: ты чур первая будешь это... точнее, я как ты, а как ты хочешь, чтобы я первый?
1: Чтобы я первый, конечно.
2: Да, нет, чтобы ты не мучился такой без меня.
1: Эгоист, ты давай, ты чур первая, Марина. Не знаю, но ты чур первая. Это не любовь, как будто бы, Марина.
2: Да, Тимур говорит: я что потом там один-то буду делать? Я говорю: ну ничего, может быть, 80 лет вторую свою любовь найдешь. Всякое бывает.
1: Первый жених на деревне, да.
2: Да.
1: Ну, хозяйство такое более добротное. Курочки там,
2: да. Точно 80 лет будешь в деревне с курицами жить, это 100%.
1: Ай, так, пишет Николас. В Госдуме выступили против блокировки сервисов Google в России, заявив, что не стоит портить настроение людям. Вообще-то правильно.
2: Настроение.
1: Но в целом тут эти, не то чтобы слухи. Давайте так, вчера, во время эфира, я вот все хотел рассказать, и как-то забывали. Сначала появились новости о том, что в Google Play и в App Store исчезли приложения ВКонтакте и Messenger Max. Потом исчез Mail.ru. Потом исчезли Одноклассники. Ну, короче, все наши вот отечественные сервисы, мессенджеры и соцсети начали просто вылетать постепенно, по очереди.
2: Из Google Play
1: и из App Store. И я сразу Марине говорю: смотри. Она говорит: так и хорошо, и пусть к черту идут. Я говорю: так все понятно, пусть идут.
2: Я не так сказала. Я сказала, что от этого поменяется, если у нас есть RuStore, и мы можем там их скачать.
1: Много чего поменяется.
2: Ну, в целом, ведь я и к тому, что россияне не останутся без этих приложений. Вот
1: не
2: что самое главное.
1: Не останутся без этих приложений.
2: Я про это говорила. А я не сказала: пусть идут. Я так... Ну, ты вот... Ты
1: Маринка, много чего поменяется, просто психанут наши функционеры и скажут: ах, так они с нами, там, душат наших сограждан, запрещают им вот это и вот это, тогда мы возьмем и заблокируем Google. А если это вдруг... Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что у нас очень много завязано на этих сервисах. Но все ниточки... Вот если бы я был, знаешь, этим следователем, да, и у меня была бы вот эта пробковая доска на половину стены, и я бы фотографии крепил на такие кнопки и ниточки так протягивал, знаешь, рисовал. красные стрелочки. Оно бы у меня все постепенно, плавно сходилось в одной точке. Это суверенный интернет. Mm. Российский. Закрытый от всего мира.
2: И... А мне кажется, ты все-таки преувеличиваешь.
1: Преувеличиваю.
2: Да. Я думаю, что до такого не дойдет.
1: Нельзя просто взять по щелчку пальцев, закрыть интернет, потому что увеличиваю.
2: Да. Я думаю, что до такого не дойдет.
1: Нельзя просто взять по щелчку пальцев, закрыть интернет, потому что у тебя не хватит на это.

0: на эти отечественные природы. Но постепенно переходим.
1: Ну, в любом случае, я вчера... Тимур, видите, глубже пытается сразу посмотреть, а что дальше. Он на несколько шагов вперед думает, он стратег, а я живу здесь и сейчас. Для меня в моменте эта новость не вызвала никакой паники, потому что у нас есть Рустор, слава богу, и там все эти приложения имеются. Все, как бы, живем дальше. А как оно будет, вот посмотрим, в том числе и прогнозы Тимура сбудутся или нет. Я, может, завершу все-таки тему со Светланой Масляковой, потому что и Алена написала соболезнования. И, ну, на самом деле, да, вот такие люди уходят, которые в свое время просто делали проекты глыбы.
0: Ну, давайте КВН, так, кстати... КВН без Светланы Масляковой или без Александра Васильевича Маслякова, это не, вообще не тот КВН. Очень, ну, 50, полвека они определяли, какой будет КВН.
1: Тут самое главное, чтобы Эрнст, который
0: как
1: сейчас
0: редакторы,
1: является...
0: Как режиссеры, как человек, который последнее слово, да, мы, вот эта команда выходит, да, завтра играет, например, или да, вот этот номер нам вообще не нужен, это неприемлемо, да, в нашей ситуации. То есть, по сути, они определяли, какой будет КВН.
1: Вот, сейчас самое главное, чтобы Эрнст все-таки, как будучи президентом планеты КВН, он сейчас все-таки, ну, не сильно менял политику. Мне кажется, у него, в принципе, это получается. У него, как будто бы продолжает традиции Масляковых.
0: Ты знаешь, продолжает, но КВН стал более свободный. Сейчас.
1: Время поменялось.
0: Менее зацензурированный.
1: Ну, КВН в свое время в Советском Союзе вообще родился.
0: Причем здесь Советский Союз?
1: Я к тому, что
0: КВН... 10 лет назад КВН, да, был под цензурой.
1: Я тебе про
0: тотальной.
1: Это и говорю. Но КВН менялся со временем, и время сейчас такое, что цензуры все меньше и меньше в плане юмора. Ты посмотри, что на ТНТ показывают. Тоже запретных тем практически не осталось уже. И это, с одной стороны, хорошо, это определенная свобода, но, с другой стороны, все-таки хочется, чтобы КВН вот эту свою изюминку не терял. Вообще, это уникальный продукт, потому что, если посмотреть на отечественное телевидение, вот я понимаю, что люди, которые живут свою обычную жизнь, не сильно в этом разбираются, но у нас даже вот на журфаке был посвящен этому целому, этому целый курс, и мы рассматривали все телевизионные проекты популярные. Так вот, у нас на отечественном телевидении даже 5 не наберется. Ну, хотя сейчас чуть больше. Сейчас, конечно, современные пришли продюсеры, разрабатывают свои проекты, но вот 15 лет назад на отечественном телевидении не было даже 5 проектов, которые не были бы скопированы с западного телевидения. Вот. У нас вот КВН — это тот самый образец эксклюзивного контента, который нет нигде в мире и который по-прежнему живет, остается актуальным для зрителей. Потому что он родился в нашей стране, ну, в Советском Союзе тогда еще, он по-прежнему живет, и такого формата до сих пор никто нигде его не перенял. Это уникальный проект телевизионный, который мы сами придумали, и этим можно гордиться. Это реально крутое наследие. Вот. Поэтому все остальное, если подумать, я вот даже думала, реалити-шоу, которые сейчас на ТНТ активно показывают, у них там сколько их уже, больше 5 этих реалити, да, сейчас еще и Пятница, СТС подключились. Кстати, на СТС сейчас стартовал кастинг, дорогие наши слушатели, если вы в возрасте от 18, по-моему, до 50, да, у них ограничения, и если вы в хорошей физической форме и готовы поехать на необитаемый остров, проходить всякие вот эти приключения и чувствуете, что у вас есть силы, можете подать заявку, возможно, пройдете и станете участником, потому что у нас Дарья... Букаринова фамилия, кажется.
0: Да.
1: Тим, проверь, пожалуйста. Это наша с вами землячка, это жительница Ханты-Мансийска. Ой, Даша, если слышишь, надеюсь, не обижаешься, что я твою фамилию подзабыла. Букаринова, по-моему. Она стала победительницей второго сезона.
0: Остров Сокровищ?
1: Да, остров Букаринова. Букаринова, да. Вот, Даша. Она, кстати, мисс Югра была в свое время, и она выиграла второй сезон этого шоу. Вот, поэтому у нас уже есть там свои люди, можно сказать, которые прошли через это. Может, кому-то из югорчан снова повезет. Если хотите, поехали на ТВ.
0: А я хочу.
1: Ну, Тимур, там нужна физическая подготовка, выносливость. Ну, как бы...
0: Теоретики там не пройдут, да?
1: Давай сначала немножечко тебя подкачаем.
0: Теоретики.
1: Ты, конечно, большой и мощный, но надо больше мышц.
0: Буду ходить, людям рассказывать, как рыбу ловить правильно.
1: Да, теоретик, ты шикарный, это правда. Ты знаешь, как выжить на любом острове, но важно именно хорошую физическую подготовку. Если что, имейте в виду, прямо сейчас подавайте заявку. В сентябре они будут снимать этот проект в Таиланде. Вот так вот.
0: Ну, а еще я этот не боюсь, там, змей, пауков могу,
1: да, вот,
0: на как раз, испытания ходить.
1: Как раз не договорила. Вот эти все реалити-шоу, которые сейчас на ТНТ, Пятница и других каналах, я думала, это отчасти наш эксклюзивный какой-то тоже формат. Нет! Оказывается, все это тоже скопировано с Запада. И есть даже обзоры в интернете, где сравнивают как наши, да, реализуют этот проект, как на Западе, где у нас какие-то новые фишки добавили. Я такая, ну, ё-моё, и это тоже подсмотрели. Поэтому эксклюзива прям на телевидении не так много, которые у нас в стране. Но сейчас вот молодая кровь потихонечку приходит придумывать что-то.
0: Смотри, удалил сообщение Сергей.

0: что
1: да,
0: там?
1: А я его видел, я его не открывал специально, чтобы не забыть его
0: прочитать.
1: Подожди,
0: ну если Сергей удалил, может быть, он не хочет, чтобы мы его читали?
1: Ну, там такая мысль была, типа, чего бы твой опять о грустном в конце шоу? Он что-то такое. А-а-а. Это не мы, это Марина. Такой ответственный переложил.
0: Да, пожалуйста.
1: Я просто увидел новость, не смог пройти.
0: У меня мощные плечи, они выдержат любую ответственность. Вынесу на себе ее.
1: Ладно, я виноват, я начал. Георгий пишет, мыслительный эксперимент, чтобы наполнить какую-то тончайшую трубку жидкостью, дунуть в нее, и на том конце сразу, да, изменится этот уровень воды. Не получится. Упирается все в законы физики. Чтобы жидкость прокачать через трубку, нужно создать давление. Причем давление колоссальное. Но это правда. Но это же мыслитель. На то он и мыслительный эксперимент. Хорошо. А если и говорит, что в вакууме совершенно другие условия, и давление типа в вакууме создать невозможно. Но будет ли действовать вакуум на внутренности этой трубки, если жидкость в этой трубке изолирована от вакуума? Но это тоже вопрос, да, к физикам. Может быть, не физиком-ядерщиком, ну, хотя бы физиком.
0: Ой, Георгий, если вы когда-нибудь поедете в сторону Ханты-Мансийска...
1: Если не через вакуум это реализовывать, а, допустим, на земле взять огромную трубку, ну, допустим, на 10 километров длиной, и воздействовать...
0: Есть у нас же такие трубы.
1: Просто чтобы через всю Вселенную прокачать, даже жидкость там сечением меньше миллиметра, это нужно колоссальнейшее давление просто, да, там всей энергии космоса не хватит. А если это 10 километров и на земле, тут нет вакуума, к примеру, и условия создать попроще... и меньше нужно силы приложить, чтобы прокачать. Сможем ли мы преодолеть скорость света? Я к тому, что у нас же интернет в последнее время, он основывается на скорости света. Ты знаешь, Марина, что раньше сигнал шел, ну, условно говоря, по проводам, сейчас скорость света. Mm. Почему он быстрее стал в последнее время?
0: Так,
1: оптоволокно.
0: Надо слушать, да, тебя я просто уже...
1: Знаешь, что такое оптоволокно?
0: Ты начал лекцию читать, я ушла.
1: Оптоволокно, знаешь, что такое? Стеклянная трубочка небольшого совершенно сечения. На том конце загорается лампочка, на другом конце сразу же видно, что она загорелась.
0: Георгий,
1: таким образом передается,
0: что вы сделали?
1: Таким образом передается, Марина, ну, пожалуйста, таким образом передается информация.
0: Да.
1: Но эта информация, она все равно ограничена скоростью света. И, условно говоря, мы там за секунду отправим этот сигнал на Луну, он придет. Но, а если это будет жидкость, которая не имеет ограничений по скорости, мы же сможем преодолеть этот барьер и, по сути, уменьшить вот, так сказать, пинг вот этот вот.
0: Мыслительный эксперимент.
1: То есть разницу между отправленным сигналом до полученного сигнала ее не будет.
0: Мыслительный эксперимент продолжается, я смотрю.
1: Не, понимаешь, что тебе неинтересно, но, может, как-то отреагируешь по-другому.
0: Нет, я почему? Я слушаю, просто я думаю, что если вот когда-нибудь Георгий приедет в гости в Ханты-Мансийск, ну, мало ли, забросит судьба, вы обязательно сообщите. Мне кажется, у вас получился повлекательный разговор на твоих, в том числе про науку, как минимум. У нас реклама должна выйти, Тимур, понимаешь? Поэтому не смею ее задерживать. Мы в конце часа вернем. Как ни странно, но я хочу обязательно сегодня еще и сказать про футбол. Почему я хочу? Я же, вы знаете, не все новости беру, мне не интересен футбол, но раз беру, значит, там что-то этакое, обычно околофутбольное.
2: Свои люди. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: В Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и за спан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Оверены по 304-662-533-101-2026 год.
8: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
9: Лайк.
8: Общение.
9: Лайк.
8: Знания.
9: Лайк.
8: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Интересно, а у нас падает дождь? Мы тут в студии сидим, не видим. Дорогие наши слушатели из Ханты-Мансийска, дождь там падает или нет, а то нам через несколько минут на улицу тоже выходить. Просто, ну, песню сижу, слушаю, подпеваю, лицею и думаю. Тех наших слушателей, у которых сейчас реально дождь в городе, да, это вот должна была песня как будто бы быть таким неким саундтреком. Ну, то есть у вас и на улице дождь, и в радиоприемнике дождь, как будто бы все должно было красиво совпасть. А у нас вот, не знаю, в Ханты-Мансийске есть, не есть, совпало, не совпало.
2: Сухо, пишет Дмитрий.
1: О, спасибо, как быстро и оперативно вы нас оповестили. Спасибо.
2: Я сейчас сижу на Авито, смотрю, здесь фрегат продают.
1: Угу. Купим. Опять все вместе скинемся?
2: Да, нет.
1: Сначала мы
2: всего
1: с вами...
2: Всего 1 200 000.
1: Ну, деревня в Беларуси примерно столько же стоила.
2: Нет,
1: мы, кстати, с вами...
2: Я думал, ты скажешь, что дурак, какой фрегат, что вот это.
1: А почему?
2: Просто когда говорят фрегат, это типа деревянный корабль с парусами, да, сразу в голову приходит.
1: Да, а что нет?
2: Да это лодка надувная. Марк фрегат.
1: Я ничему не удивляюсь. У нас на вот этих сайтах бесплатных объявлений
2: с мотором
1: продавали, помните, футбольные клубы. Причем это серьезно, это не розыгрыши. Футбольные клубы в России продавали. Сейчас продают больше 150 АЗС по разной стоимости. Частные вот их продают сейчас, потому что невыгодно держать уже такой бизнес кому-то. Что там продавали у нас? Месторождение. Нет, не месторождение, а нефтевышки продавали. Мы с вами хотели купить. Да черти что там продают. Иногда диву даешься, что реально вот такое на продажу выставляют. Так что фрегат это, что там удивительного? Я, знаете, что хотела
2: сказать? Дождя нет, пишет Игорь.
1: Игорь, спасибо большое.
2: Знаешь,
1: уже даже фотографию, да? Видеодоказательство. Ты, знаешь, фотодоказательство.
2: А вот сейчас страшно стало.
1: А вот сейчас
2: я напрягся. И фотку нашей работы скинул.
1: Игорь, а вы прям от нас очень близко сейчас. А вы направляетесь к нам? Надеюсь, просто чтобы нам конфетку подарить, а не морду набить за что-то.
2: А можете нож положить в сторонку, пожалуйста?
1: Ладно, мы шутим. Да, просто Игорь едет мимо нашей работы. Ну, что такое-то? Ну, вот, наверное, это прикольно, да, осознавать, что мы с вами сейчас, Игорь, так близко. Фактически, не знаю, считанные метры нас с вами разделяют. А вы нас при этом через приемник слышите. Хотя, если сильно постараться, я могу так сейчас кричать, что вы нас услышите на улице. Вот если так постараться. Вот настолько мы с вами близко. Ладно, я хотела про чемпионат мира по футболу. Я обязательно расскажу. Во-первых, тут сейчас СМИ федеральные наши пишут. Ну, по крайней мере, пока есть такие предположения, что финал чемпионата мира могут перенести.
2: Да, это то же самое говорили, что матч этой Англии и Норвегии тоже хотят перенести. Короче, из-за того, что там гораздо ничего не перенесут.
1: Пожары в Канаде сейчас, и там сильное задымление.
2: Ну, хорошо, что матч не в Канаде.
1: Да, нет, подожди, в США тоже. Пишут, что лесные пожары сильные в Канаде, а задымление, которое вызывает эти пожары, дошли до США, как раз до того. А где там, кстати, финал должен быть? В каком городе?
2: Не знаю, да не перенесут.
1: Это не суть, да. Но, тем не менее,
2: Сиэтл какой-нибудь.
1: Просто переживают, потому что там 80 тысяч болельщиков придет, сами футболисты, а им еще бегать это
2: Марина
1: надо.
2: Марина просто так спрашивает, а мне приходится идти искать.
1: Да не надо, хочешь поищи, но я не призываю тебя к этому. Посмотрим, пока еще точных подтверждений нет, перенесут. Нас в любом случае это не касается.
2: Штат Нью-Джерси.
1: Нью-Джерси. Где бы они ни играли.
2: Город Ист-Раттерфорд.
1: У меня, кстати, в штате Нью-Джерси живет моя очень
2: стадион
1: хорошая...
2: Стадион MetLife Stadium.
1: Очень моя хорошая подруга. Она вышла замуж за американца, уехала...
2: Нью-Йорк.
1: 3 года назад.
2: Нью-Йорк.
1: Ага. Хорошо. Еще раз говорю, неважно, где они будут играть, хоть, не знаю, где-нибудь поедут, я не знаю, в другой город, другую страну.
2: В Беларусь.
1: Вообще, хоть нам пусть приезжают. Нам все равно это покажут по телевизору.
2: Будет очень странно.
1: Тут будет интереснее ситуация с третьим местом. Вы же помните, да, что в финал этого чемпионата мира в этом году, да, вышли Аргентина и Испания. Более того, спортивные эксперты, которых опросили у нас федеральные СМИ, оценивают этот финал 50 на 50. То есть здесь настолько непонятно, кто может стать
2: просто уже перестали
1: победителем.
2: Делать предположение.
1: Да, но тем не менее, пока что, несмотря на то, что большинство не могут точно сказать, кто победит, тем не менее, почему-то пока, как мне кажется, вот насколько я наблюдаю, на Аргентину больше ставят, в том числе и люди в комментариях к этим новостям. Но это мое личное наблюдение, не знаю.
2: Так.
1: Я не эксперт. Но тут самое интересное будет даже не в финале, а мне кажется, в борьбе за третье место. Почему? Потому что, как пишут, опять же, западные СМИ, которые общаются с футболистами, дело в том, что Англия и Франция, которые вышли в итоге из борьбы за чемпионство и теперь будут бороться за третье место, за бронзу, да, никто из них не хочет играть этот матч. представляете? У них мотивация полностью пропала. Никто из них не в восторге, что они в итоге оказались вот так вот просто, знаете, на...
2: Слушай, ну не знаю, кто там, никто не хочет. У Англии было в 18-м году возможность хотя бы бронзовые медали взять, да? Я, мне кажется, они сыграют. Ну, то есть будут играть. Я понимаю, что типа, ну, я расстроился, я не вышел в финал, и теперь вообще играть не хочу, но все равно будет играть. Иногда матчи за третье место интереснее, чем финалы, потому что в финале, если ты за первое место борешься, ты играешь максимально аккуратно, то есть ты от скорее всего, надежности, да, отталкиваешься, чтобы, не дай бог, не пропустить, потому что если ты пропустишь, тебе будет тяжело отыграться. И очень часто финалы заканчиваются там 0-0, 1-1, дополнительное время. А матчи за третье место, это, как нам писали слушатели, рон-дон-дон, погнали, понеслась, бей-беги. Смотри.
1: Тем не менее, федеральные, а именно западные СМИ говорят,
2: ты говоришь,
1: что...
2: 50 на 50, кто говорит?
1: Эксперты спортивные.
2: Зайди на любую букмекерскую компанию, uh-huh. на сайт, там будут коэффициенты.
1: Так.
2: Что такое коэффициент?
1: Это то, как люди или эксперты оценивают?
2: Это то, как эта букмекерская компания оценивает шансы, по сути. И то, как люди делают ставки. Вот сейчас, например, на Испанию 2,34, на Аргентину 3,5. То есть в испанцев букмекеры больше верят, чем в Аргентину.
1: А, то есть чем меньше коэффициент, тем больше верят?
2: Чем меньше коэффициент, тем больше верят в эту сборную.
1: Понятно.
2: Ну или клуб.
1: Ну, опять же,
2: В матче Франция-Англия у французов меньше 2, у Англии почти 4.
1: Ага, то есть тоже во Францию больше верят. Но это букмекеры. А вот футбольные эксперты и люди в комментах в основном почему-то...
2: Господи, я столько этих футбольных экспертов смотрел.
1: Действительно, какая она,
2: последний футбольный
1: разница?
2: Эксперт, кого я смотрел, он кричал, что Месси уже не тот, он вот может обыгрывать только там египтян, только Алжир, а вот в матче с Англией он вообще... Он попробуй там обыграй хотя бы один в один любого защитника Англии, то он их крутил, возил как только мог. Знаешь, эти эксперты тоже вот это все. Георгий пишет, я вот думаю съездить в Ханты-Мансийск в гости к родственникам. Было бы интересно встретиться и бы подискутировать на разные темы. Ну, закладывайте сразу часов в 6 свободного времени.
1: Да? Ты выдержишь такие дискуссии? О науке?
2: Особенно в пятницу, если
1: приедете. Георгий, а для меня стало сейчас таким приятным удивлением. У вас, оказывается, родственники в Ханты-Мансийске? Я как будто бы в первый раз это слышу. Вы нам раньше не говорили эту информацию. Как тесен мир получается?
2: У нас не было света, поэтому только успел поздороваться в 7 часов, пишет Надежда. Здравствуйте, да? Все, 7. А вы, реально 7.
1: Нам Виктор пишет, а вы домой, что ли, собираетесь?
2: Мы домой. Пока.
1: Мы вам желаем прекрасных выходных. Вечер пятницы. Давайте отдыхать уже, пожалуйста. Все, кто дорабатывает свою смену, вам удачной доработки. А потом все вместе растворимся в этом приятном вечере пятницы. И в понедельник, как обычно, услышимся в 3 часа дня. Будем обсуждать финал чемпионата мира и еще огромное количество других новостей. Спасибо за то, что были с нами сегодня. И спасибо за каждую минутку, проведенную с нами на одной волне. Тимур Полонин, Марина Штейникова, «Свои люди». В 3 часа в понедельник, как обычно, здесь, в эфире «Радио Игра». Услышимся.
2: Пока.
1: До понедельника.
0: «Свои люди».Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Елена Васильева. Руслан Кухарук осмотрел ключевые стройплощадки окружной столицы. Нефтеюганские врачи вернули к полноценной жизни 88-летнюю пациентку. В Югре определяют, насколько сегодняшние возможности отвечают запросам молодежи. Несколько важных стройплощадок посетил губернатор Руслан Кухарук с командой правительства Югры в Ханты-Мансийске. К инспекции присоединился и градоначальник Максим Ряшин. Так, 45-процентную готовность демонстрирует школа на 1500 учащихся в микрорайоне Су-967. Здесь ведутся ключевые работы по устройству кровли, утеплению фасада и монтажу инженерных сетей. Помимо учебных классов, ребятам будут доступны лаборатории, мастерские, культурно-творческие пространства, а также развитая спортивная инфраструктура внутри здания и на прилегающей территории. Завершить все планируется в следующем году. А еще в Ханты-Мансийске обновляются дороги. Компания «Северавтодор» приводит к нормативу полотно в центральной части города протяженностью почти километр и участок 860 метров по улицам Иртышская и Ермака. На объектах также предусмотрено переустройство сетей, ливневой канализации, тротуаров и установка светофора. Работы должны быть выполнены до 1 сентября. Помимо этого, слои износа меняют на проездах по Шевченко, Солнечной, Рябиновой и Посадской, где общая готовность способность уже 90%. Изменения и на городской набережной. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запущен второй этап благоустройства. Преобразования начались вблизи Национального центра «Россия». Руслан Кухарук поручил подключить к реализации проекта и оформлению культурного пространства учащихся Центра искусств для одаренных детей «Севера». Югра активно формирует войска беспилотных систем, новую элиту современных вооруженных сил России. Чтобы попасть в передовые подразделения, добровольцы со всей страны приезжают в Ханты-Мансийский центр «Патриот». Наш регион предлагает лучшую финансовую поддержку для будущих операторов дронов. Разовая выплата при заключении контракта составляет 4 100 000 рублей, а ежемесячная зарплата от 250 000. Новое направление привлекает как молодежь, так и опытных штурмовиков. Отбор проходит быстро в режиме одного окна. Сразу после оформления новобранцы уезжают на полигон, где под руководством профи учатся управлять летательными аппаратами, осваивая военную профессию будущего. Врачи Нефтеюганской окружной больницы имени Яцких спасли 88-летнию пациентку с ишемическим инсультом. Жительнице Пойковского стало плохо дома. Нарушилась речь, онемели рука и нога. Она успела позвонить внучке, которая экстренно вызвала скорую. Поскольку с первых симптомов прошло чуть больше 3 часов, медики успели провести тромболитическую терапию и восстановить кровоток. Улучшения наступили уже через 20 минут. Вернулась речь, ушла асимметрия лица, появились силы. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Врачи напоминают, при инсульте счет идет на минуты. Только быстрый вызов скорой поможет избежать тяжелых последствий. И последнее. Голос молодежи Югры сейчас особенно важен. На портале «Открытый регион» запущен опрос, организованный совместно с региональным департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей и социологической службой. Исследование позволит узнать, насколько сегодняшние возможности отвечают запросам молодых югорчан. Для этого предлагается заполнить анкету, охватывающую самые разные стороны жизни. Участникам предстоит оценить, как в округе обстоят дела с образованием и построением карьеры, с волонтерством и общественной активностью, с молодежными проектами и мероприятиями. Предусмотрен и блок о личных планах на будущее и о том, видят ли респонденты свое развитие именно в Югре. Отмечу, присоединиться к опросу может каждый житель от 15 до 35 лет. Результаты лягут в основу корректировки молодежной политики округа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедрин Константин Дмитриевич. Уверены по 334-662-533-101-2026.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101-2026 год.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Местное время 22 часа. Главное окружное радио.

окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

Армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

391-68-88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

Радио Югра. Главное окружное радио. Окружное радио.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».